0: носит.
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловский Кабмин сократил срок и упростил получение мер поддержки по программе газификации. Речь идет о частичной компенсации либо освобождении от затрат в размерах от 100 до 250 тысяч рублей при подключении жилых помещений к газовым сетям. Предполагается сокращение срока предоставления меры поддержки с 10 до 5 рабочих дней. Для ветеранов СВО, членов их семей, а также многодетных упрощен порядок получения меры. Сведения об удостоверениях, дающих право на получение мер поддержки, будут передаваться в рамках межведомственного взаимодействия. За все время реализации программы дегазификации и социальной помощи при подключении газа к домам воспользовались более 23 тысяч человек. На эти цели было направлено около 2,5 миллиардов из областного бюджета. По словам губернатора Дениса Паслера, в бюджете Свердловской области в 2026 году запланирована беспрецедентная сумма – более 1 300 000 000 рублей. Компенсацию при газификации жилых помещений получили уже порядка 1 500 человек. С момента запуска программы социальной дегазификации в 2021 году природный газ подан в более чем 47 тысяч домов в Свердловской области. Газораспределительные сети доведены до границ более 69 тысяч домовладений. Жители и гости уральской столицы в День Победы 9 мая смогут бесплатно отведать сытную солдатскую кашу и выпить горячего чая в 4 полевых кухнях. Как сообщает портал Екатеринбург РФ, с 8 утра 3 точки откроются на улице Пушкина на отрезке от улицы Малышева до проспекта Ленина. Еще одна полевая кухня заработает с 10 часов утра возле входа на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка. Отмечу, в нынешнем году в программу официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вошло более 20 событий. Кроме того, в каждом из 8 районов Екатеринбурга проводят собственные мероприятия в честь Дня Победы. В микрорайоне ЖБИ закроют движение 5 трамвайных маршрутов с 0 часов 16 мая до 5 утра 19 мая. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Владимира Высоцкого и Сыромолотова. Речь идет о трамваях номер 8, 12, 13, 15, а также 23, маршрут которых проходит по улице Высоцкого от остановки УРФУ до конечной станции 40 лет в ЛКСМ. На время ремонта будет ограничено и движение автотранспорта на перекрестке Высоцкого и Сыромолотова. Движение будет организовано по одной полосе.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Три факта о парках города.
4: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о Преображенском парке Академического района. Факт первый. Преображенский парк – один из крупнейших городских парков в России. Его площадь составляет почти 50 гектаров. В нем регулярно проводят общегородские праздники и фестивали, строят ледовый городок, организуют крещенские купания, масленичные гуляния и другие городские мероприятия. Факт второй. Одна из главных достопримечательностей Преображенского парка – каменная река Курум. Материалом для нее стали 720 валунов пяти разных пород, характерных для уральских гор. Концепция парка в создании Уральского хребта – большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы. Факт третий. На берегу пруда реки Патрушихи в Преображенском парке находится храм во имя святых Божиих строителей. В основе его проекта – лучшие образцы храмового уральского зодчества конца 17-го – начала 18 веков. Внутри – уникальный фарфоровый иконостас, изготовленный мастерами на Уралмашзаводе и украшенный почти 8 килограммами золота. А сейчас мы напомним, что второй этап второй очереди реконструкции Преображенского парка является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Площадь второго этапа работ над парком составляет 15 гектаров. Благоустройство этого участка позволит обогатить парк новыми тематическими зонами. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Составил рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на Город ФМ.
1: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные. Все, что не по вкусу.

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Участники патрульных групп зафиксировали свыше 150 нарушений особого противопожароопасного режима жителями Свердловской области за неделю. Большая часть из них связана со сжиганием сухой травы и мусора, а также разведением костров и приготовлением пищи на мангалах. Напомню, во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы, а также проведение пожароопасных работ и организация стоянок туристических групп вне специально отведенных мест. За нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 ровно 9400 или по единому номеру 112 для вызова экстренных служб на территории России. В Екатеринбурге в ночь с 5 на 6 мая состоится репетиция парада в честь Дня Победы. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, с 20 часов до 4 утра будет перекрыто движение для всех видов транспорта на центральных улицах. В указанное время нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Пушкина до Хохрякова, по 8 марта от Малышева до Бориса Ельцина, по Бориса Ельцина от 8 марта до дома номер 10 по улице Бориса Ельцина, по Вайнера от Антона Валика до проспекта Ленина, по Урицкого от Антона Валика до площади 1905 года, по Володарского от Антона Валика до площади 1905 года. Также в обозначенный период на этих улицах запретят парковку. Кроме того, с 20.00 5 мая до 2 утра 6 мая запрещается движение на самокатах и других СИМ по дорогам и тротуарам в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулок Красный. Напомню, в этом году парад Победы на площади 1905 года будет проведен без участия военной техники. Горожан приглашают к участию в опросе об одном из районов уральской столицы, чья юбилейная дата отмечается в этом году. Жители просят ответить на 4 вопроса. Знаете ли вы, сколько лет исполняется Верхоисетскому району в 2026-м? Знаете ли вы самое первое название района с момента образования? Какую площадь занимает район? А также сколько водоемов находится на территории района? Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала «Госуслуги».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При совершении пожертвований зарубежным, неправительственным или международным организациям обязательно перепроверяйте их в перечне нежелательных организаций Министерства юстиции Российской Федерации.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самая широкая улица в Екатеринбурге – проспект Ленина на участке от площади 1905 года до Московской. На этом участке ширина проспекта составляет 76 метров, а на других участках проспект может быть совершенно другой по ширине. Проспект Ленина – одна из исторических улиц города, практически его ровесница. На первых картах Екатеринбурга она фигурировала как перспективная. Несмотря на то, что протяженность главной улицы города всего 4,6 километра, она проходит через три городских района – Верхесецкий, Октябрьский и Кировский.
0: Город ФМ на 107.6. Самое екатеринбургское радио.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Граждане, которые сдают свои квартиры в аренду, должны непременно в течение суток сообщить об этом в полицию. Об этом напомнили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области. Как отметили в ведомстве, большой поток приезжих требует особой бдительности. Именно съемные квартиры зачастую становятся базой для подготовки преступлений. Человек, сдавший кому-то свою квартиру, обязан в течение суток сообщить в полицию ФИО, дату и место рождения квартиранта, даты заезда и выезда, а также приложить его фотографию. За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии предусмотрены серьезные штрафы. Для граждан до 2000 рублей, для должностных лиц до 25 тысяч, для организаций до 250 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается. Центр подготовки добровольцев для международного фестиваля молодежи открылся на базе УРФУ. Основной его задачей станет проведение собеседований с добровольцами, подавшими заявки на фестиваль, и их обучение. По всей России будет работать более 25 центров подготовки волонтеров. После этапа собеседования для добровольцев начнется образовательная программа. Также в день открытия центра официально стартовала рекрутинговая кампания. Первые кандидаты в волонтеры фестиваля получили приглашение на собеседование. Всего на данный момент более 20 тысяч человек подали заявки в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Среди них более 2000 волонтеров со всего Среднего Урала. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в субботнике с представителями национально-культурных объединений города, который прошел в Основинском парке. Градоначальник напомнил, что Основинский парк является одним из участников голосования за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Не сомневаюсь, что при активной поддержке екатеринбуржцев в ближайшей перспективе парк обретет новый вид, отметил Орлов. Для получения федеральных средств на преображение выбранного горожанами объекта уральской столицы нужно набрать еще около 205 тысяч голосов. Более 85 тысяч жителей уже сделали свой выбор. Кроме того, градоначальник поучаствовал в субботнике на территории дендропарка на 8 марта. Перед тем, как присоединиться к уборке, он отметил, что в рамках месячника чистоты в нашем городе состоялось более 260 субботников, в которых приняли участие волонтеры, студенческая молодежь и неравнодушные жители. Вместе они собрали более 1100 тонн мусора. Орлов подчеркнул, что активную уборку города продолжают и коммунальные службы. В среднем ежесуточно в ней задействованы 285 уборочных машин и более 500 дорожных рабочих.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Доброе утро тебе, Женечка Лемесева, Денис Савин на связи, на базе, мы уже здесь, мы выспались этой ночью музыкальной. Было здорово и классно. Привет, Женя.
2: Да, приветик. Мы как никогда бодры сегодня.
1: Очень, мы очень бодры. И у нас есть наши благодарности, потому что мы не существовали бы без одного очень важного элемента.
2: Партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение ортопедическое. Матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора. Производству на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000. 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
1: В общем, чекайте, проверяйте, покупайте, дарите друг другу. А наш мессенджер Макс, +7 99 15 15 176, ну а также группа ВКонтакте, прямую трансляцию. Заходите, мы здесь машем вам рукой, улыбаемся и будем вас, значит, сегодня. Давайте, заходите.
0: Как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107,6.

0: утро большого города.
1: Какой кошмар, а я ведь чуть не потащился вчера на матч. Чуть не написали нам наши радиослушатели, которые выиграли билеты на Урал-Шинник. А мы-то там проиграли. Ну так, такие новости. Но зато теперь уже можно точно сказать, что будут два классных матча, где Урал будет в стыках сражаться за попадание в лигу дальше. Классно, еще два матча со смыслом. Уху, кто со мной в Ярославль?
2: Я!
1: Понеслось, поехали. В общем, всем доброе утро. Давайте вместе с нами заряжайтесь. Сегодня, если кто-то потерялся в пространстве, у нас 5 мая, оказывается. Я вот смотрю, удивляюсь. Там же, мы же, помнишь, говорили, что мы очень часто обещали, что плюс 20 будет. Сегодня это будет?
2: Сегодня должно быть.
1: А завтра плюс 23.
2: Да.
1: Вау.
2: Вот. А зато 9 мая, говорят, будет слякотно и вообще вот это все.
1: А я еще, представьте, не переобулся. Надо все.
2: Кстати,
1: уже ехать.
2: Кстати, мы тоже.
1: Я просто вижу...
2: Может быть, уже и не стоит.
1: Может быть, уже там и подстерлось все. Просто смотришь на Москву, а у них-то там снег, да, выпал, потом вьюга была, потом снова жара, и такой думаешь, ну, наверное, до нас дойдет, а до нас так и не дошло в этот раз. Плюс 8 прямо сейчас в Екатеринбурге, и обещают сегодня действительно знатное потепление. Хотя вчера уже было хорошо, я вечером в 10 часов поперся на тренировку в рощу, выхожу, а там все занимаются, все гуляют. Я такой, кто вы? Зачем вам это надо? Но я хотел развернуться и пойти домой. Или всех обмануть и сесть на самом деле на скамейку и скроллить, и скроллить.
2: А мы вчера пришлось ходили заниматься на поезд, на эшелон Победы. И, значит, там такие очереди стоят в каждый вагон, что мы освежились народу, тоже в эту погодку. Да, народу много.
1: Ну и что, как там?
2: Красиво, интересно, очень занимательный
1: факт. Ты залезла на что-нибудь?
2: Слушай, я стояла в очереди залезть на паровоз. Вот это вот там углем заправляли, значит. А, и чем это закончилось? Тем, что примерно плюс-минус на нас, они уже такие, мы готовимся к отправлению.
1: И понеслось.
2: Да, мы успели просто сфоткаться.
1: Я все время, когда гуляю в этих самых парках, где, ну, выставляют технику, дают что-то посмотреть, всегда хочется залезть. Однажды я залез, и мне замечание другой мужчина сделал.
2: Да?
1: Папа.
2: Причем отец. Причем он уполномочен заявить?
1: Нет. Причем он тоже видно, что хотел залезть, но мне сказал, зачем мне лазьте?
2: Слушай, ну воспитательный процесс, как говорится, век живи, век учись. Он тебе послан для чего-то.
1: Мне кажется, они подумали, что мое жирное тело загнет эту трубу. Хотя попробую еще у танка загни трубу, но хотелось ползать. Мне почему-то всегда хочется. У меня остался этот мальчишечий задор, который еще не закрыт до конца. Поэтому, когда с сыном, с дочерью хожу, всегда стараюсь в стороне стоять, чтобы не залезть. А хочется, хочется, ребят. А, так, ну что, сейчас у нас будет немного музыки. Что там будет играть? Не знаю. Ну, возможно, что-то действительно хорошее.
0: Реклама на 107.6.
3: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр «Мистер Вульф». Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868. 18+.
0: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: 18+.
5: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239 50 50. 30.
0: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
4: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Давай свои праздники,
2: давай,
1: выкладывай, говорит мне Денис.
2: Больше праздников,
1: да,
2: пожалуйста.
1: Я готова. Сегодня очень важные первые три. Международный день борьбы за права инвалидов.
2: Угу.
1: То, чтобы мы привлекали внимание к проблемам дискриминации, нарушения прав людей с ограниченными возможностями. Значит, второй сегодня...
2: Это если кто-то встал на парковку, я вижу, что он не инвалид, как вообще, как это работает? Если пандуса нет,
1: а как ты поймешь, что он не инвалид?
2: Вот, в этом
1: ну,
2: проблема большая.
1: Не надо тебе
2: большая.
1: В это вдаваться.
2: Но некоторые уже есть у нас, кто хоть раз там...

0: Чат. Весело, задорно, прямо на рабочем месте. Да нет, конечно. Просто это профессиональный праздник специалистов, от которых зависит здоровье матери и ребенка. Поэтому, наверное, они реально отмечают на работе, в процессе. Они встречают новую жизнь каждый день и час.
1: Да, там, кстати, часто у нас загорается возле рощи. То синим, то розовым.
0: Это что?
1: Ну, здание. Ну, роддом.
0: Да ты что?
1: А иногда он фиолетовый, я понимаю, что, видно, двойня какая-то родилась.
0: Класс,
1: или то, и то.
0: Я об этом вообще не думала.
1: Что,
0: не
1: цвет
0: знала.
1: Меняет здание?
0: Да.
1: Постоянно.
0: Очень любопытно.
1: Мы
0: все
1: уже даже как...
0: идем смотреть.
1: Я даже иногда напрягаюсь, когда, например, часов 6 ничего не горит.
0: Слушай, бывают долгие роды.
1: Или бывает дорого мне в этом тут... роддоме рожать, понимаешь? Приехал, уехал, посидел чуть-чуть, поехал дальше.
0: Или освещение отключили.
1: А ты, кстати, вот как человек, который поучаствовал в этом квесте дважды.
0: Ну давай.
1: Ты запоминаешь акушера?
0: Да ну я тебя умоляю. Ты что? А, я запомнила навсегда доулу, которая со мной была.
1: Кто?
0: Прямо от роддома. Ну это специалист, это женщина, которая помогает в родах матери. То есть она может что-то приносить. Если ты все время на КТГ или у тебя там стимуляция,
1: чудеса.
0: Ты вообще не можешь выйти.
1: А ты мне зачем это подробно?
0: Если с тобой
1: я не
0: пригласили друга, брата, свата или кто там еще есть. Короче, у тебя не партнерские роды. Вот доула, она супер. У меня, кстати, была доула, которая была сама на 5-м месяце беременности, 4-м ребенком.
1: То есть вот, тебя...
0: Обожаю ее.
1: Твою беременность сопровождал беременный человек.
0: Да. И очень, кстати, умело. И если бы не она, я бы, наверное, сама и не родила.
1: А ты на ее пришла?
0: Чего?
1: На ее роды. А прикинь такая, здравствуйте, ну помните, теперь я хочу...
0: Слушай, я потом ее нашла спустя несколько лет, по-моему, где-то в соцсетях, написала ей огромные благодарности, она меня помнит. Ну, такое трудно забыть, все, что было у меня в родах.
1: Да. Давай, что еще?
0: Всемирный день борьбы с астмой. Это третий такой серьезный праздник.
1: Подожди, ты мне сказала, что праздники веселые.
0: Да, и два веселых, просто за финалем этот прекрасный выход. Всемирный день гигиены рук. А все такое, да, сегодня немножко оздоровительно.
1: Но день акушеров и день стерильных рук, тут все сходится.
0: Вот. Очень напоминаем вам, в общем, мыть руки хорошо, с мылом и часто.
1: Угу.
0: Международный
1: Давай.
0: День. Внимание, принцесс!
1: Всем принцессам отдельный привет! Этот трек звучит специально для вас.

0: Утро большого города.
1: Что мы сегодня с тобой будем обсуждать? Слушайте,
2: я не знаю, кому в голову пришла эта тема.
1: После дня акушера. Вот, но это важно, это важно. Итак, слушайте, здесь ученые подтвердили, значит, исследование идет с 2017 года. Они вот брали паузу, я так понял, или, может быть, они искали, брали более широкую выкладку, наверное. Ну, как это про людей сказать? В общем, надо было побольше людей опросить, посмотреть. В общем, ученые наконец-то утвердились в своем в своей формулировке, что...
2: Не может быть такого, что они в чем-то утвердились.
1: Нет, теперь точно. В каком возрасте люди должны, значит, жениться или выходить замуж, чтобы не развестись?
2: Должны кому?
1: Ну, вообще, вот чтобы просто не развестись. Развод же это не прикольно.
2: Вот мы отдельно поговорим про развод. Какой там возраст в итоге? Что они там учредили?
1: Там
2: официальный возраст вступления в брак.
1: Вообще, говорят ученые, в каком бы возрасте...

0: старости люди не заключали брак, не существует гарантии, что он будет крепким.
1: Да надо.
0: Ну, это как будто ничего мы себе не знали, да. Вот. Однако, если верить сухой статистике, действительно, есть возраст, который обеспечивает наибольшую долголетие вашему браку. И это возраст 23 года. Это возраст 23 года, представляешь?
1: Ну, слушай, есть зерно истины в их словах, но это же средняя температура по больнице, вот это наша любимая. Получается, что ей может быть 18, ему 40.
0: Нет. Именно тебе и ему нужно, чтобы
1: окей,
0: было.
1: Ну,
0: вообще, они говорят, у женщин 22 года стремится все к 22 годам, а у мужчины к 23 годам. Но как, действительно, если вы втюрились друг в друга, а у вас там разница есть, как быть?
1: Да, как лепс.
0: Лепс, кстати, хорош. А они поженились уже?
1: Нет, они уже давно расстались.
0: Ну, это тогда не считается. Ты что, это в нашу подборку не
1: входит. Слушай, так вот именно они и не женились. Они успели до развода.
0: Ладно, давай зайдем на эту тему с другой стороны.
1: Давай.
0: Вот ты в каком возрасте вышла замуж?
1: В 24.
0: Это план был, сухой расчет?
1: Мой план был 18.
0: Случайность.
1: Я думала, так, мне 18, я ищу жертву.
0: Мне 18 хотелось совершенно других вещей. Мне хотелось сосиску в тесте.
1: Это да.
0: Мне хотелось просто...
1: Не было еще
0: такого. Мне хотелось просто поесть. Мне хотелось, не знаю, поиграть в танки, в конце концов.
1: Сходить в клубас.
0: А ты почему? Ты не думала, что ты будешь? А вот как это, шутит же? Вы тоже же шутите часто. Что?
1: Я вообще не шучу, посмотри, я серьезная.
0: Я буду обречена. Но ты смотри, с 18 искала и не нашла.
1: Вот прикинь, какая была досада. Слушай, у меня есть гениальная история. Я жила в общежитии.
0: Как чувствуете, кстати?
1: Извините, да. Спасибо. Тараканами, что ли?
0: А были таракашки у тебя?
1: Распространяют тараканы.
0: Да что за общага? Ну-ка, адрес нам.
1: Остановись, все, там уже нет их. Слушай, короче, я была на первом курсе, и у меня была подружка на третьем. И она говорила, так, у меня остался один год, чтобы найти мужа, потому что потом жить-то негде. И я такая, хорошо, во-первых, что у меня еще 4 года, во-вторых, ну я-то найду. Ну и что ты думаешь? Конечно, не нашла. Пришлось заново поступать в магистратуру, чтобы было где пожить.
0: Ну, кстати, тебе повезло, потому что ученые говорят, наибольшее количество разводов, рекорд разводов и в Свердловской области, и в Московской области, по всей России, и даже в Штатах приходится на тот возраст, когда вам от 18 до 21 года. И мужчинам, и женщинам.
1: Особенно, если ты в общаге. Хотя у меня есть такой прекрасный пример, которые поженились вот в общаге. Кстати, он младше нее и все такое. Они жили вот в этой вот студенческой какой-то комнате там.
0: Но.
1: И ничего, и до сих пор живут, ну, не в общаге, надеюсь. Но
0: ты думаешь, что вот именно 18 это из-за материального неблагополучия, да? Они
1: конечно. У меня просто пример такой был. У меня сестры старшие, они все выходили замуж до 20 и рожали.
0: Так, а развелись?
1: Нет.
0: Пока вместе?
1: В смысле? Им сейчас уже 45.
0: Ну, они до 20 вышли. Ну, это пример просто. Это у тебя такая семья. Я вижу, видишь, даже тебя натаскали, что 18 пытался замуж выйти.
1: Да, никто меня не натаскивал. Для меня это был просто пример. Я была ребенком, росла среди этой нормы.
0: Да, поэтому ты аномалия. А нет, ты-то почему? Ты-то поженилась в 24 года же. Ты же подтверждаешь статистику. Ты статистику подтверждаешь. Да, в общем, тут пишет нам в чате, чтобы не развестись, возраст не важен. Ну, как видите, ученые говорят, что важен возраст.
1: Мозги важны, понимаешь? И общие ценности.
0: Так откуда у пацана мозги 18?
1: Поэтому и не стоит.
0: Сейчас мы подумаем об этом во время блока новостей. А вы пока напишите, в каком возрасте у вас была первая свадьба?
2: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
3: На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Торжественное возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» прошло в Екатеринбурге. Событие стало частью мероприятий, посвященных предстоящей 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Приветствуя собравшихся, глава города Алексей Орлов подчеркнул, что сохранение исторической памяти является священным долгом современного поколения.
5: Уважаемые друзья, дорогие ветераны, сегодня мы собрались здесь, у стелы «Город трудовой доблести», чтобы отдать дань глубочайшего уважения и искренней благодарности к тем, кто в самые трудные годы Великой Отечественной войны проявил невероятную стойкость, мужество и самоотверженность. Эта стела не просто памятник, это символ героизма и неустанного труда наших земляков, чей вклад в победу невозможно переоценить. Каждый камень, каждая высеченная строка – это живое напоминание о том, какой огромный вклад внес каждый человек в нашу общую победу.
4: Напомню, в 2020 году президент России Владимир Путин присвоил столице Урала почетное звание «Город трудовой доблести». А в 2023 году в честь этого события была открыта стела. Ее высота составляет 42 метра. Жители Свердловской области призвали присоединиться к акции «Красная гвоздика». С 10 апреля по 22 июня уральцы, приобретая значок «Красной гвоздики», смогут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. Значки можно приобрести у волонтеров, одетых в фирменную одежду с символикой проекта «Красная гвоздика» на центральных улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях. Также значки продаются в отделениях Почты России, поездах РЖД, на крупнейших маркетплейсах и в сетевых магазинах. Все собранные средства благотворительный фонд «Память поколений» направить на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Коммунальные службы Екатеринбурга в рамках месячника чистоты ликвидировали 92 места несанкционированного размещения отходов общим весом около 186 тонн. Больше всего свалок убрали в Чкаловском районе, 48 объектов весом 49 тонн. В свою очередь, железнодорожный район избавился от 13 свалок суммарным объемом отходов 53 тонны. По традиции, месячник чистоты завершился общегородскими субботниками. Они прошли в Дендропарке и Основинском парке. По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, всего в апреле на уборку общественных пространств выходило более 9 тысяч неравнодушных жителей. Масштабная уборка города продолжится, несмотря на окончание месячника чистоты. Перед специалистами стоят задачи по уборке проезжей части, тротуаров, покраске урн и ограждения, а также высадке цветов.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Обсуждаем сегодня с тобой, в каком возрасте лучше всего сыграть свадьбу. Ну, в смысле, выйти замуж или пожениться. Вот если у вас какие-то предпочтения, спустя года вы понимаете, что сделали ошибку? Не в человеке, а что, типа, раньше, не знаю, выскочили. Или, наоборот, хотелось бы попозже. Или, наоборот, вы слишком поздно это сделали. Вот мы выяснили, что Лемесева слишком поздно для себя вышла замуж. Она хотела 18, но вышла, зараза такая, в 24.
2: Нет, я ж потом-то осознала, думаю, да слава богу, в 18 я бы там одурела, наверное.
1: Да? А сестры что говорят? Сдай нам сестер.
2: Сестер я не спрашиваю. Они, мне сестра говорила.
1: Позвоним.
2: В 26 это уже старородящие, вот это вот все.
1: Да причем здесь все роды, что все время в роды?
2: Нет, ну просто поэтому надо торопиться. Нужно же сначала как бы найти кого-то, от кого рожать, понимаешь?
1: Ну как будто сейчас людей, кстати, не останавливают, потому что у меня достаточно большое количество молодоженов прибавилось за последние 3 года уже с детьми. Уже с детьми.
2: Ну,
1: и это не
2: делать?
1: Прицеп, это их дети. Они типа родили, а потом такие, ну ладно, вроде тащим с тобой ребенка, давай еще и свадьбу сыграем.
2: Вот,
1: так
2: вот правильно, нам тут Вадим, например, пишет, залог крепкого брака — это ипотека на двоих.
1: То есть у меня сегодня начнет разваливаться брак?
2: Нет, второй критерий, это я считаю, мои коллеги еще 10 лет назад говорили, когда я вот впитывала как губка все, вот это и была не замужем. Что самое главное в браке, что держит людей в браке, это, ну-ка, да, ипотека, раз, и два, наличие совместных детей. Все. То есть вам нужно тащить эту коляску, как все прозаично, да, потому что романтика заканчивается.
1: А как же кайфовать друг от друга?
2: Слушай, это ты кайфажер. А остальные, они смотрят реально на вещи.
1: Ну, слушай, мне попадались люди, которых у них не было этого всего, что ты сейчас перечислила. И даже у некоторых дома постоянного нету, они вот арендуют квартиры, но их там, например, путешествия удерживают вместе. Или какой-то... я раньше считал, что нужно разными вещами увлекаться, но у меня есть несколько пар, очень крепких пар, но я надеюсь, что они после этого эфира не развалятся. Такие, послушай, а что, так можно было? Они там даже в одной компании работают. Там мой директор, она замдиректора. Ну, то есть увлекаются одним делом.
2: Мы тоже познакомились на работе, работали вместе, и я подозреваю, что было бы все, наверное, даже лучше, если бы мы работали вместе.
1: Лучше бы
2: да,
1: было.
2: Да, это было бы больше
1: тащи
2: совместного
1: его
2: времени.
1: Тащи его. Притаскивай. Давайте прочитаем, что ученые пишут.
2: Давай.
1: Итак, кто пропустил? Действительно, ученые вот после большой, огромной выборки за 9 лет они пришли к выводу, что все-таки идеально играть свадьбу, ну, в смысле, оформлять официально свои отношения мужчине в 23 года, женщине в 22. Это примерные цифры. В принципе, если вы где-то около этого диапазона, то вы молодцы, вы все правильно сделали. Во-первых, ученые говорят, что там многие же заканчивают вуз. Во-вторых, мужчины чуть позже развиваются. У них чуть позже формируется личность, давай так скажем. Женщины гораздо чаще попадают в сложные ситуации по возрасту. Вот. Ну, в самостоятельность какую-то, в уход. Почему-то на женские плечи, говорят ученые, падают. Вот, если в семье,
2: дети всякие падают.
1: Подожди, да хватит своих детей притаскивать в нашу тему. Все, мы поняли, ты рожала 2 раза, это было весело. Не надо всем предлагать эту штуку.
2: Это было по-разному.
1: Да, и мы давай про свадьбу пока только говорим. Да. Так вот, они говорят, что, например, если в семье к вам вот в дом приезжает какой-то дедушка жить, да, ну ваш, да, то уход падает не на брата, а на сестру зачастую.
2: Да, конечно.
1: Генеральная уборка падает не на брата, а на сестру и так далее, там, так далее, так далее, так далее, так далее. Да, далее, что говорят еще исследователи? Говорят они, что наиболее тяжелый период, когда, ну, то есть посчитали, через сколько времени разводится наибольшее количество пар. Вот через сколько времени? Вот вы сыграли свадьбу, через сколько вы разведетесь? Значит, если вы...
2: Угадаю.
1: Ну, давай.
2: Ну, мне кажется, лет через 3-5. Нет? Самое частое.
1: Нормально ты так. Через 3-5-10.
2: А, ну нет, просто...
1: Просто 3 и 5 это разница.
2: Ну,
1: это
2: окей,
1: разница,
2: через
1: это разница.
2: 3 тогда.
1: Смотрите, короче, разводы в 22 и в 23 тоже, как вы понимаете, есть. Я имею в виду, если вы сыграли свадьбу идеально, по мнению ученых, то у вас все равно есть шанс развестись. Он составляет примерно 10%.
2: Угу.
1: 10%. Потом процент, чем вы старше становитесь, начинает увеличиваться, коррелироваться, но все равно самый высокий процент — это 18 лет. Там процент развода, шанса, что вы разведетесь, является, вдумайтесь, 87%.
2: С чем ты это связываешь? Вот ты как
1: я ни с чем, это они посещают. Если ты мое мнение хочешь слышать, я думаю, что это просто молодость. Мне кажется, 18 лет... Если...
2: То есть они не поняли, чего они хотят от жизни и не сметчились, да, в этом смысле?
1: Или они влюбились... смотри, парень же, мы выяснили, что парень долго развивается, у него еще личность еще не встала на ноги.
2: Первые 40 лет детства в жизни мужчины, и вот это все.
1: Ну, допустим, она в 23 где-то там личность его приходит. То есть, получается, ты влюбляешься в парня, который еще не сформировал свой характер. И, например, смотри, он за 5 лет меняет свой характер и начинает потом тебя мутузить.
2: Нет, подожди, а как же влияние женщины на формирование характера?
1: А как же?
2: Зато из него типа можно что-то слепить.
1: Так ты же в клубах работаешь. Подожди, ты же там... Ты же аниматор. У тебя же нет времени влиять. Ты наоборот, ревность в нем рождаешь. Mm-hmm. Он начинает соревновать. Ладно, это все нюансы. Ну, вот слушайте, это интересно. Скажу.
2: Давай.
1: Значит, в 22, в 23, если вы сыграете свадьбу, вот вы послушаетесь, значит, совета ученых и сыграете свадьбу в идеальный возраст, по их мнению, то вы разведетесь, 10%, что вы разведетесь, через 5 лет.
2: Mm-hmm.
1: И дальше... Это начинает дело все расти. То есть, если вы поженились, сыграли свадьбу в 24, то есть на год позже, то разведетесь уже, скорее всего, через 4,5 года.
2: Так.
1: В 25, через 4 года. Через 30 сразу, на следующий день.
2: Ну, слушай.
1: А ты знаешь, еще они говорят, статистика. Люди, которым за 30, как правило, уже женаты.
2: Как это интересно.
1: По первому разу. Особенно мужчины, говорят. Они, мужчины уже многие к 28 годам, если совершили вот эту ошибку, поженились раньше или позже, то, скорее всего, уже были женаты. И у мужчин действительно эта статистика коррелирует очень сильно. У тебя как с мужем?
2: Я просто думаю, подожди, ну послушайте, хорош меня тролли. Я что скажу?
1: Ну попали
2: они? Мне кажется, что что, куда кто попал?
1: Ну хоть куда-нибудь они попали, ученые. Давай поддержим, ребят, они нас слушают.
2: Откуда я знаю? У меня муж выходил за меня.
1: Господи, хоть бы Лемезева хоть раз сказала, молодцы ученые. Но он совершил ошибку.
2: Так вот, я точно могу сказать на своем жизненном опыте, что... Люди, которые, например, ни разу не выходили замуж или не женились долго, искали всю своего принца там, или принцессу, кстати, напоминаю, что сегодня день принцесс, то с годами-то шансов все меньше. Не только потому, что всех разбирают, а еще и потому, что ты укореняешься в каких-то своих бытовых, в том числе привычках, начинаешь знать себя гораздо лучше, и потом тебе еще сложнее под кого-то подстроиться и в чем-то уступать. Ты уже научился или научилась жить одна. И вот тогда проблематики. В итоге получается, что ученые, наверное, правы, и нужно пораньше.
1: Мне нравится, какой анализ ты провела.
2: Да. Я просто задумалась, что, наверное, лучше по глупости.
1: Да, давай быстро почитаем сообщение. Ты про Елену уже читала, да? Доброе утро, я замуж вышла почти в 22, но с хвостиком. А, Елена, вы как сейчас, в порядке? Вы в том браке?
2: Слышишь,
1: вы в той машинке
2: почти
1: едете?
2: В 22, и там хвостик-то приписан. В 31 в итоге.
1: В 31 что?
2: Хвостик был.
1: Ага, все, понял. А, доброе утро, если в 37 лет женился. А есть статистика, Сергей, смотрите, я вам даже читаю. А вот тут после 30 лет очень-очень все плачевно. Да, они, например, женятся в 37 лет, да, и наибольшее количество пар расходятся в течение года.
2: Я говорю, что это связано с тем,
1: ибо это про мужчин, Сергей, про мужчин, у женщин чуть-чуть другая статистика.
2: Ну, это по-любому связано с тем, что человек уже просто привык сам к себе.
1: Наверное, я думаю, там уже тяжело-тяжело. В общем, давайте пишите, кто во сколько лет вышел замуж, женился, сыграл свадьбу, хотя, говорю, сейчас некоторые играют свадьбу, но не женятся на самом деле, поэтому тут давайте спросим, когда вы именно в брак вступили, в каком возрасте, и довольны вы ли этим возрастом, и сколько у вас было свадеб. Тоже интересно.
0: Реклама на 107.6.
3: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Всем привет, это утро большого города. Йоу, обсуждаем сегодня бараки.
2: Бараки?
1: Бараки.
2: Бере-бере-бере.
1: Бара-бараки-ки. Успешные, успешные браки. Во сколько лет нужно их заключить?
2: Ну и неуспешные тоже, что ты?
1: Чтобы продержаться, так сказать. Но у меня резонный, я считаю, вопрос. А продержаться-то ради чего? Чтобы что? Чтобы просто, ну, быть счастливыми, тогда при чем тут брак? Ну, типа, многие же люди отрицают.
2: Ты пофилософствовать решил.
1: Просто, а в чем ценность просто брака как такового? Мы же хотим...
2: Опачки! Чего? Ты куда идешь? Ну-ка, уходи назад.
1: В смысле? Подожди.
2: Ты сейчас новую тему откроешь нам.
1: Я из тех, кто сильно за брак. Но у меня просто вопросы ко всем остальным, кто, например... как-то более халатно к этому относится.
2: Поэтому... кому это такая? Давай перечислим. Павел, Александр, Сергей.
1: Смотри, если мы хотим, значит, этот брак, если его критерий успеха брака заключается в том, чтобы там умереть в один день или там до конца своих дней прожить в браке, то можно просто на старости лет его заключить, и тогда ты успешен.
2: Давайте еще внутренний спор ведем сюда. Инъекцию такую сделаем. По данным очень известного психотерапевта Лори Готлиба, Институт семейных исследований, он с учеными-то вот этими не согласен.
1: С учеными.
2: Ну, статистиками. Mm-hmm. Статистика. Он говорит, что, ну, статистика статистикой, но ведь есть, там же есть очень много погрешностей разных, да, mm-hmm. есть просто люди недобросовестные, которые тоже в эту статистику входят, есть фиктивные браки, они же все учитывают, они же там не спрашивают
1: точно,
2: людей, не дозваниваются,
1: браки.
2: Конечно, есть ради наследства.
1: Мезальянсы вот эти.
2: Mm-hmm. Есть четкий расчет, например, 18 девушки, которые выбирают мужчин за 50.
1: Вот, я и говорю.
2: Четкий расчет. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, и он считает, что на самом деле нужно еще и учитывать реалии нынешние, то есть как живет человек, что мы слишком поздно уходим из дома, что большинство мужчин, ну, на планете...
1: В 11?
2: По времени, ты думаешь?
1: Нет.
2: Ладно, вы по 11, тут по возрасту люди... Причем они говорят, что, например, мужчины стали дольше жить с родителями, до 30 лет теперь это увеличилась цифра, спокойно вообще жить с мамой и папой, понимаешь? А что такого, говорят они, эти мужчины? Да, тут тоже можно, есть о чем поговорить. В общем, мы позже выходим на работу, мы взрослеем позже, чем, например, поколение предыдущее. И каждое предыдущее поколение. То есть, например, вы же замечали, что мы даже на фотографиях по-разному выглядим. Наш 18-летний возраст и 18-летний возраст наших родителей. Без обид, мама.
1: Меня больше поражает, что они в 36 уже там все были.
2: Ну, все,
1: а
2: да.
1: Мы еще такие все.
2: Да мы в 40 такие. Такие, камон.
1: Вот
2: там,
1: это
2: давай.
1: Аня Плетнева, которой 48
2: ну,
1: или
2: да.
1: сколько там.
2: Ну то есть, говорит... Лори Готлиб, что время-то замедлилось, ну, то есть
1: да, ну,
2: взросление человека.
1: Время убыстрилось. Но мы просто хорошие, классные, молодые.
2: И он говорит, что на самом деле идеальный возраст — это 30 лет для совершения брака. Люди погуляют, посмотрят разные отношения. Он говорит, что не нужно торопиться с первым самым браком. В 30, пожалуйста. Рожать можно и в 25, а вот играть брак и заключать его можно в 30.
1: Какой-то он глупый получается. Ученый вроде, а какой-то неумный.
2: Он психотерапевт.
1: Ну и что? Ну. Ну вы поняли.
2: Не попадает в схему Лемесевой, понимаете, да? Еще одно исследование, проведенное другим уже социологом Николасом Вульфингером из университета Юты, показало, что вероятность развода у людей, заключавших брак в возрасте чуть младше или чуть старше именно 30 лет, была ниже, чем у тех, кто вступал в брак раньше или позже.
1: Может быть, потому что у 30-летних есть какой-то кризис экзистенциальный, и они потом начинают загоняться, и у них не получается наладить
2: да.
1: контакт.
2: Ну, так, вообще, ну, можно да, я вот тебе давай. За тезис такой вкину? Я, посмотрев на все вообще эти разные исследования, на их споры личные, я посмотрел даже вчера два выпуска, где вот этот Готлиб встречался с этим Николасом, а вместе они потом встречались с парочкой ученых, а потом к ним приходил человек из епархии. И у них там у церкви там вообще, в принципе, свои, на самом деле, своя статистика, и они о своем говорят, что люди приходят, жалуются, они примерно знают, когда эти жалобы начинают. Я понял, что идеально, в принципе, вы не ошибетесь, если вот действительно, ну, то есть пойдете в брак где-то примерно в 25-30 лет. Все. Вот в этот промежуток.
1: Понятно. Ну, что ничего не понятно. Сергей тут просто написал, что он со мной согласен. Значит, для счастья брак не нужен, но брак это, по сути, только для разводов. В общем, дальше можно не читать. Я хочу просто... Нет, я зачитаю, если нужно, но я хочу пояснить, что я-то как раз считаю, что брак нужен. Но тогда вы, пожалуйста, будьте ответственными и берите, ну вот, в жены там или в мужья человека сразу. Вот вы определились, вот и берите.
2: Человек а не вот это ты, вот все, ты, да. Ты как в доставке рассуждаешь? Что значит человека сразу берите, не по частям?
1: Ну нет. Просто я вот этого не понимаю. Вот ты говоришь, что там в 25 лет они рожают, а в 30 женятся. А зачем брак тогда, если вы и родили вне? Ну, то есть ответственность-то где? Вы ее не поделили изначально. И получается, что вот в итоге, что мать с этим ребенком в любой момент может оказаться где-то, ну, не
2: знаю. А еда, еда.
1: Что еда?
2: Ну вот из-за еды можно пожениться?
1: Не понимаю твой вопрос. Ну, типа, у вас вот одни вкусы?
2: Она вкусно готовит, только из-за этого хочу выйти.
1: Да у каждого свои критерии, почему ты хочешь...
2: Из-за еды можно, скажи, да или нет?
1: Да, конечно, я разрешаю все.
2: Спасибо. Жене свой привет передаю.
1: Сергей по-прежнему считает, что ответственность не возникает при браке, а я считаю, что ответственность, она просто либо есть, либо нет. И если она есть, то ты берешь в жены. А если нет, то как бы... Смысла нет.
2: Откуда ответственность в молодом возрасте? У некоторых в 23 нет никакой ответственности. Они даже об этом не понимают.
1: Так я тебе про то и
2: давай
1: говорю.
2: Давай по кайфу выйдем. Они такие, давай, деньги есть, погнали. Ты такая, погнали.
1: Ну, а дальше уже сложнее. Ты знаешь, что сейчас планируют ввести
2: налог опять
1: да,
2: какой-то?
1: Да, да, вот этот налог на развод, короче, 100 тысяч рублей.
2: 100 тысяч
1: поэтому
2: рублей?
1: Подумайте, пожалуйста.
2: Ну, а если ты обеспеченный, что такого?
1: Ну, так у нас много обеспеченных.
2: А если она в месяц у меня берет 100 тысяч рублей? То есть я налог уже...
1: Ты ищешь, что ли, повод налог... развестись? У меня один вопрос.
2: Не, я наоборот, я-то вовремя вышел. Я просто про то, что я же общаюсь часто с молодоженами, и они... ну, мне кажется, просто в 23, в 22 ты не можешь вот так же анализировать, как ты сейчас.
1: А что ты можешь тогда в 22?
2: Просто мне нравится ее внешность, давай это вместе жить.
1: Ну, так это некий первоначальный этап, он же всегда есть в каком-то возрасте, в любом.
2: Ну, вот и ученые тебе и подсказывают, когда вот нужно, можно приблизиться.
1: Так, понимаешь, давай вместе жить, вот так полстраны и живет, а мы про брак говорим.
2: А мы не знаем, живет ли полстраны так. Нам же не полстраны пишет.
1: Ну, что ты не видишь этих людей?
2: Нам пишет пол Екатеринбурга пока только.
1: Хорошо.
2: И пишут разное, кстати, вообще. Вы давайте тоже там не отлынивайте.
1: Алексей нам что-то печатает и пишет, что должно быть и воспитание нормальное и у того, и у другого.
2: Вот.
1: А при этом он написал 25 для мужчины, 22 для женщины.
2: А почему тогда всем девочкам... Почему тогда всем девочкам нравятся фильмы, где другая девочка, хорошая, воспитанная, влюбляется в хулигана невоспитанного?
1: Слушай, это даже... к психологу. Как его? Готлиб?
2: Готлибу, да, психотерапевту.
1: Вот пусть он изучит.
2: Да, ну есть же такое. Чего? Ну, ты же пока... У тебя опыта нет, и не на чем основываться. Тоже смотрите, какая тема...
1: Опыта жизненного ты имеешь в виду?
2: Ну, конечно. Тут какая тема еще вырастает, да? Вот, например, те же самые ученые говорят, что наиболее успешный брак у людей, у которых было хотя бы 3 пары до брака.
1: Сейчас я вот перекосилась, кто смотрит.
2: Это статистика, ты с ней никак не поспоришь. 84% успешных браков в 22 и в 23 это люди, которые успели, вдумайтесь. Ну, мы понимаем, что там не вы, ну, мы не можем
1: ты,
2: это.
1: Получается,
2: не с 18,
1: что?
2: А с 15 лет, у которых было более 3 отношений. Нет, 3,
1: ты хочешь сказать,
2: 3
1: что
2: отношения.
1: Успешность брака гарантирует твои предыдущие отношения?
2: Ну, это же... Ну, подожди, почему я-то это хочу сказать?
1: Ну, ты сказал, что с Лемесева. Этой статистикой нельзя поспорить. Это статистика. Ну, окей.
2: Нет, статистика сложно спорить. Просто тебе вот говорят, на вот, нет, пожалуйста.
1: Любые взаимоотношения. Давай так. 84%
2: людей успешны в браке. И мы посмотрели, почему. Оказывается, у них было 3 пары отношений.
1: Любые взаимоотношения, они всегда плюсом тебе к тому, чтобы ты потом строил еще какие-то взаимоотношения. С этим трудно
2: нет,
1: спорить.
2: Ты согласна? Давай вот это вот разберем.
1: Не согласна с тем,
2: ты
1: что...
2: согласна с тем, что у человека, у которого не было отношения до брака, у него больше шансов развестись
1: я
2: в браке?
1: Я таких не знаю.
2: Было отношений до брака?
1: Мне кажется...
2: Сколько?
1: Отстань.
2: Сколько было?
1: Отстань.
2: Не говори, молодец, свою личную жизнь не надо выкладывать всем. Ну, вот можете нам тоже написать, ну, важен ли опыт или нет. Согласны мы с учеными или нет? Нужно ли попытаться повстречаться побольше, как бы сказать, нагуляться, и потом смело выходить замуж, делать предложение? А я ведь часто слышу от мужчин, я рано вышел, можно было еще посмотреть. Или один,
1: вот,
2: один мой друган.
1: Товарно-денежные отношения. Здравствуйте.
2: Ну, что ты так? Ну,
1: ну а
2: так,
1: что это?
2: Ну, что ты так близко и, к сердцу?
1: Товар, купец, вот это все.
2: Товар, купец. Девушки
1: я про
2: тоже,
1: то, что должны быть общие ценности, и это не важно, да, что у тебя было до.
2: Давайте
1: это все обнуляется в конкретных вот этих отношениях, да, когда ты встретил вот это свое.
2: Это все понятно. Лолита вот что сказала? Вы помните, да, вот этот скандал среди, в женском мире произошел? Когда она сказала, почему вы, типа, во время отношений еще другим мужчинам внимание, ну, уделяли во время цикала. Она сказала, а что, если у меня есть главное блюдо, я что, меню не могу посмотреть? Че скажешь? Че скажешь?
1: Ну, это в стиле Лолиты.
2: Че ты
1: намучила? И она, в конце концов, без комплексов.
2: Ну, вас с тобой соглашает. Согласен с Евгением на все 100. Да, конечно, конечно. Вы имеете право согласиться с кем угодно, с учеными, с Лемесевой или со мной. Мы
1: я самая антинаучная, получается.
2: А Сергей со мной согласен. Конечно, важен это опыт прежде всего. Но мне кажется, здесь мужчины и женщины, мы в разных с вами вселенных живем. Мы по-разному рассуждаем. Да, мне действительно вот отношения пригодились. Я думаю, что мой успех в браке с моей женой сейчас, он в том числе связан с тем, что я действительно попал в эту статистику и преодолел отметку в 3 девушки до. Да, именно длительные отношения, больше года. Еще раз говорю, просто вечерок вот этот ваш. Погнали, скатаемся в киношку. На Прадо носит дьявол 2. И потом, ух,
1: он
2: это
1: уже
2: не
1: вышел,
2: считается.
1: Нет, он вышел или нет?
2: Да, я посмотрел уже. Это все, мы с Новгородовой вместе глянули. А, это все не считается. И именно длительные отношения более года, прикиньте, да. А откуда их взять-то, когда тебе всего 18? Тут уже нужно думать. Дальше у нас будет с вами розыгрыш. А, будем играть в бажовские словечки, так что готовьте свои трубки, телефоны, ищите карманы на дорогах, чтобы остановиться. Блок новостей прямо сейчас.
0: В Екатеринбурге 8 часов утра. Город FM. На 107.6. Новости на Город FM. У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловский Кабмин сократил срок и упростил получение мер поддержки по программе газификации. Речь идет о частичной компенсации либо освобождении от затрат в размерах от 100 до 250 тысяч рублей при подключении жилых помещений к газовым сетям. Предполагается сокращение срока предоставления меры поддержки с 10 до 5 рабочих дней. Для ветеранов СВО, членов их семей, а также многодетных упрощен порядок получения меры. Сведения об удостоверениях, дающих право на получение мер поддержки, будут передаваться в рамках межведомственного взаимодействия. За все время реализации программы дегазификации и социальной помощи при подключении газа к домам воспользовались более 23 тысяч человек. На эти цели было направлено около 2,5 миллиардов из областного бюджета. По словам губернатора Дениса Паслера, в бюджете Свердловской области в 2026 году запланирована беспрецедентная сумма – более 1,3 миллиарда рублей. Компенсацию при газификации жилых помещений получили уже порядка 1,5 тысяч человек. С момента запуска программы социальной дегазификации в 2021 году природный газ подан в более чем 47 тысяч домов в Свердловской области. Газораспределительные сети доведены до границ более 69 тысяч домовладений. Жители и гости уральской столицы в День Победы 9 мая смогут бесплатно отведать сытную солдатскую кашу и выпить горячего чая в 4 полевых кухнях. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, с 8 утра 3 точки откроются на улице Пушкина на отрезке от улицы Малышева до проспекта Ленина. Еще одна полевая кухня заработает с 10 часов утра возле входа на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка. Отмечу, в нынешнем году в программу официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вошло более 20 событий. Кроме того, в каждом из 8 районов Екатеринбурга проводят собственные мероприятия в честь Дня Победы. В микрорайоне ЖБИ закроют движение 5 трамвайных маршрутов с 0 часов 16 мая до 5 утра 19 мая. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Владимира Высоцкого и Сыромолотова. Речь идет о трамваях номер 8, 12, 13, 15, а также 23, маршрут которых проходит по улице Высоцкого от остановки УРФУ до конечной станции 40 лет в ЛКСМ. На время ремонта будет ограничено и движение автотранспорта на перекрестке Высоцкого и Сыромолотова. Движение будет организовано по одной полосе. О погоде. Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение – ортопедические матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора. Производству на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега» в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас 305-2000. 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
2: Скажи еще раз 305-2000.
1: 305-2000.
2: Это мой последний взнос по ипотеке. А еще раз скажи.
1: В смысле, 2000 твой последний взнос?
2: Ну ладно, ладно. Друзья, вам нужно сейчас дозвониться, если вы хотите получить от нас очень классные билеты на один шикарнейший мюзикл с каким-то невероятным количеством позитивных отзывов. Это Свердловская государственная детская филармония. То есть, ну, естественно, прийти придется с ребенком, с внуком, с племянником. Может быть, просто у вас
1: вообще
2: есть
1: не обязательно
2: дети. Можно
1: у меня
2: сходить?
1: Много родственников, которые ходят просто в филармонию послушать.
2: И мы их не осуждаем за это, действительно. Да, мюзикл «Капитанская дочка». Большой, красивый мюзикл с шикарной, шикарной постановкой и какими-то невероятными декорациями. Кто хочет сходить? Давайте скажу, когда. 19 мая 2026 года. Тут просто такие места. Я не знаю, как они на такие места дали. Конечно, очень жалко такое разыгрывать. Время 18:30. Кто хочет сходить, нужно сейчас до нас дозвониться и поиграть в нашу игру, которая называется «Бажовские словечки». Мы берем какое-то древнее слово и варианты того, что это значит. Алло. Я себя там слышу, и кто-то там что-то шелестит.
3: Да, это я. Да. Здравствуйте. Радио я вас быстрее услышала, чем по телефону.
2: Как вас зовут?
3: Эльза.
2: Эльза!
1: У вас такое сказочное имя, классное!
2: Вы из мультика! Вы из мультика! Как там снеговик? Снеговик, как там поживает? Давай песню пой свою.
1: Метель укроет склоны горных вершин, и белым бела земля. Безмолвное королевство.
2: Она реально поет.
3: Да, я не знала эту песню толком.
2: Да. Эльза, ну все, в принципе, можно заканчивать, да? Можно не играть вообще.
3: Спасибо, да.
2: Ну что, Эльза, хотите сходить на классный мюзикл «Капитанская дочка»?
1: Там вам споют получше.
3: Вы сказали, там отличные места.
2: Там шикарные места. Я не знаю, как они нам такое отдали. Может быть, они ошиблись, может, они нам сейчас перезвонят. Да, значит, мы сейчас вам называем слово. Может быть, там, если вы в машине находитесь, может, есть какой-то помощник, может, еще вам кто-то там сможет подсказать. И четыре значения. Вам просто нужно выбрать верное. Готовы, Эльза?
3: Да, давайте попробуем.
2: Погнали. Итак, слово «брандохлыст».
1: Что означало?
2: Что означало это слово?
1: На Руси.
2: Вариант А – вид сорняка. Брандохлыст, вариант Б – это неверный муж. Вот брандохлыст. Или это крепкий напиток, или это вид кожаного ремня. Дам сейчас брандохлыст.
3: На хлыст, конечно, похоже, да, больше на кожаный ремень.
2: Да, но это же...
1: Но мы советуем вам подумать.
3: Да, я вот тоже думаю.
2: Давайте, смотрите, Эльза, что точно нет? Смотрите, вид сорняка, неверный муж, крепкий напиток, вид кожаного ремня. У вас... Вы когда-нибудь встречались с неверным мужем?
3: Ну, вот я думаю, точно не неверный муж, да?
1: Точно не неверный муж.
2: Угу. Ну, неверных мужей, мне кажется, по-другому, да, называют?
1: Да.
2: Как вы думаете?
3: Еще похлеще можно, да.
2: Похлеще. Согласны с вами, давайте. Так, что еще можно исключить?
3: Неужели сорняк? Наверное, не бывает такого сорняка.
2: Ну, я не знаю. Вы не огородница, не садовод?
3: Я садовод, да, но не слышала такого.
2: Борщевик есть?
1: А брандохлыста нет.
3: Знаю, да.
2: Хотя, согласитесь, борщевик иногда хочется назвать брандохлыстом.
1: Нет, ну подождите, Эльза отмела вариант сорняка, верно?
2: Да. Она и неверного мужа отмела, и сорняк отмела.
1: Так, осталось два варианта. Давайте подумайте хорошо.
2: И вид кожного ремня. Нет, все.
3: Наверное, интересно попробовать крепкий напиток брандохлыст.
2: Это как интересно прозвучало. Мне интересно попробовать крепкий напиток под названием «Рандахлы».
1: Идеи для вашего стартапа, ребят.
2: Так, все, шутки убираем. Эльза, у вас один выстрел. Мы с вами поболтали, поговорили. Из четырех вариантов выберите один, какой вам кажется правильный.
3: Пусть будет крепкий напиток.
2: Эх, ну вот мы спутали, понимаешь, тебе вот спутали немножко меня, потому что я не смог ее запутать. Это правильный вариант ответа! Эльза!
3: Спасибо!
2: Брандахлыс, крепкий напиток. Все, мы хотели вам...
3: Надо его найти, попробовать, да?
2: Ну, лучше его не пробовать с утра пораньше. Да, так, на праздники. Ну что, привет и передавайте.
3: Ну, всем, кто меня узнал, огромный привет. Вам спасибо за такой утренний яркий эфир.
1: Нам приятно быть частью вашей утренней жизни.
2: Нам только про браки-то поговорить вообще, в принципе, да. Ну все, Эльза, мы желаем вам хорошего, классного дня, отличной недели, ну и чтобы вы улыбались и были поводы.
1: Без брандахлыста.
3: Отличной недели, спасибо большое.
2: Да, ура, с победой!
3: До свидания! Ура!
2: Ой, я же даже поперхнулся, так не хотелось билеты отдавать.
1: Началось. Ну, жиматяра.
2: Мы, конечно, с тобой лояльны. Ох, мы с тобой лояльны.
1: Ну, слушай,
2: не жесткие мы с тобой.
1: Ну и что? Так, Эльза молодец. Она дозвонилась, значит, самая первая. Она такая позитивная и располагающая. Песню мою послушала. Ну как мы можем не дать ей билет?
2: Это, конечно, да. Ну, тут начали нам писать.
1: Начали умничать наши радиослушатели. Вот вы, конечно, брандахлысты.
2: Вадим, кстати, не расстраивайтесь, потому что завтра у нас еще два билета на этот концерт, на этот мюзикл остались, поэтому завтра мы играем в «Отзависты», а мы знаем, что вы все обожаете «Отзависты». А товар я там нашел. Ух, я там товарчик-то нашел под нашу тему, ребята. О, что там будет. Поэтому загоняйте обязательно. Поэтому есть еще шанс выиграть. Алексей пишет, брандахлыст — это просто напиток жидкий.
1: Не просто напиток, это правда.
2: Женя, если дашь какое-то задание, она там откопает вообще, в принципе, как журналист настоящий все. Поэтому она нам все рассказала и показала.
1: Откопаю. Обращайтесь.
2: Да. Дальше у нас будет рубрика «Присуха». Расскажем вам несколько новостей. А после «Присухи» к нам придет в студию Анна Ширяева, межгалактическая Анна, и расскажет вам о гороскопах. Чего ждать, чего не ждать. Ну и про браки тоже с нами поспорят, правы ли эти самые ученые.
0: Реклама на 107.6. Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Рубрика «Пресуха», в которой мы обсуждаем новости и события, завирусившиеся в интернете, ну или какой-то давший какой-то резонанс. Поэтому если у вас что-то есть, присылайте нам, мы с удовольствием это дело обсудим.
2: Что-то наболело, накипело, начитались.
1: Да, да.
2: Но веселое.
1: Про Урал «Шинник» мы вам уже сегодня рассказали, не будем по этому поводу грустить. Наоборот, порадуемся, что команда в стык как минимум попадает, поболеем. А тут еще из футбола очень интересная новость прилетела, я прям посмотрел видос. Смешно, тут даже не для футбола любить. Игрок одной канадской премьер-лиги, это очень смешно звучит, что в Канаде есть премьер-лиги, отметил эпичный гол рекламы своей второй работы. То есть обычно футболисты, когда забивают гол, они как там, кто-то делает там кульбит какие-то, кто-то на камеру что-то показывает, кто-то изображает каких-то культовых персонажей. А тут человек показал свою вторую работу.
2: И он таксист. Ну вот это, как мы любим.
1: Спортсмен показал оператору, ну, кто снимал вообще матч, визитку риэлтора, риэлторских услуг, и пригласил зрителей позвонить ему. Вот. Многие, кстати, ему сорвали в итоге телефон, потому что начали дозваниваться, всем было, ну, ты же знаешь, да, людям только дай повод потроллить, да, и теперь он даже жалеет, что это сделал. Вот, пожалуйста. А как, вот вы же все кем-то работаете, как бы вы свою работу прорекламировали, если бы забили гол? Как бы радиоведение бы рекламировали? То есть, что, микрофон изображать, типа ты говоришь, да, и номер телефона, это очень сложно, кстати. Ну, майку можно еще поднять, где будет написано «Город ФМ».
2: Это все слишком просто, не? А, ну нам все равно.
1: Нет, ну желтая карточка. Да, вообще нам все равно, да. Ну, короче, чувак показал вот эту карточку, сначала обрадовался, что очень много было звонков, а потом пожалел, потому что все звонки были вот, ну, вот и чисто из того, что люди хотели проверить, что это он там показал, что за карточка такая, ну, вот что там написано вообще. Поэтому вот имейте в виду. Дальше из мира спорта еще. Оператор опять. На эфире Формулы 1. Ты видел?
2: Нет. Я и спорт, мы в разных галактиках находимся.
1: В общем, кто у нас смотрит Формулу-1? Ты смотришь Формулу-1? Если да, напиши. В общем, смотрите, в Формуле-1 иногда показывают вот эти вот туннели, где прохаживают, то есть проходят спортсмены, гонщики.

0: Вот как будто живая, вот так вот, о, вот так вот, знаешь, встряхнулась, и перевел камеру он уже на механиков команды McLaren, вот, но внимание было все-таки зафиксировано всеми, кто был на трансляции, на телетрансляции, они там, конечно, тоже оборвали все соцсети, но это так забавно и мило смотрится вообще, то есть ты такого не ждешь, я частенько посматриваю Формулу-1, и там все, знаешь, прям выверенные кадры, все четко, тут спортсменов, тут болиды, тут команду, тут болельщики, тут табло, тут комментаторов, не вообще, вот все какие-то четкие, четко выверенные кадры. И тут такое, тут
1: и
0: даже
1: тут кусок жизни просто.
0: Кусок жизни, причем ты с таким пониманием. Ну, то есть,
1: да, и все взбодрились.
0: Его там что-то наказали, кто-то, наоборот, его поддержал, кто-то там стал в своих там целях его использовать, там, опять республиканцы, демократы, все подключились, бла-бла-бла. Но суть-то это не меняет. Действительно, на дворе-то весна.
1: А у меня на дворе профдеформация. Да. Я вот смотрю, когда все эти, знаешь, интервьюхи звезд, там то у Собчак, то у Стрелец, и не понимаю, как можно так снимать, чтобы камера тряслась, делать что-то без фокуса и так далее. То есть косяки есть у всех.
0: Ты называешь это косяком?
1: А что это не косяк, если ты из-за головы снимаешь ведущую, из-за головы гости, а у тебя ведущая полностью поплывшая совершенно. То есть это не креатив как раз-таки, а расфокус такой, когда ты уже даже человека не видишь.
0: Ну вот, видите. Жалко.
1: Уж лучше на бедра отвлечься.
0: Если бы Лемесева была директором, отругала бы этого мужичка. А вы бы поддержали или отругали за то, что отвлекся на красивую девчонку?

0: придумать. Вот жизнь, она лучше сценариста. Эко-активистка.
1: Грета Тунберг?
0: Нет, там постарше чуть-чуть девушка. Ворвалась, значит, в один из ресторанов морской еды. Похитила оттуда раков из аквариума.
1: Да, и засунула их в море обратно.
0: И скинула их обратно. Господи, даже поперхнулся. И скинул их обратно в море. Представляете, да? Это как вообще такое? Причем самое
1: это
0: смешное...
1: Это достаточно эко.
0: Самое смешное, что она вытащила образовательных раков. Ну, то есть, как тебе сказать, выставочных. Выставочных экземпляров, понимаешь? Которые просто живут в этом аквариуме. Их не готовили, ничего. Они жили там несколько месяцев и, скорее всего, продолжили.
1: За ними ухаживали, да?
0: Да, да, да. Ну, просто это, короче...
1: Лечили.
0: Стиль этого ресторана,
1: спасали,
0: да.
1: Спасали от неблагоприятной среды.
0: Захватила, значит, их в плен и выпустила их в море, где они умерли.
1: Она поспособствовала как-то их смерти.
0: Я еще раз говорю, эко-активист.
1: Она пнула их перед этим или что?
0: В общем, зоозащитницу Эму Смарт обвиняет в краже этих самых раков из аквариума в дорогом ресторане морепродуктов.
1: Ужас какой.
0: Да, инцидент вот произошел на днях буквально.
1: Так она, во-первых, она воровка. Начнем с этого. Первое преступление. Вот это вот.
0: Они считают, что нет, они спасают. Если ты спасаешь, ты не вор.
1: Так, может быть, она лучше...
0: Они всегда историю про собаку
1: займется
0: говорят.
1: Займется благотворительностью и подарит много денег тем, кто работает в этом ресторане, тоже будет, ну, как бы, неплохо.
0: Да, кстати, вот и наш твой подход, конечно. Вот, по специальности Эмма морской биолог, ей 47 лет. Вот, ее обвиняют в том, что она оттолкнула сотрудника ресторана. Тут, кстати, достаточно...
1: Еще и причинение вреда, вот это вот.
0: Ну, они, знаете, так формулируют, оттолкнула. Вы видео посмотрите.
1: А что она сделала?
0: Там просто она
1: разнесла.
0: Она вот вспомните себя утром, когда занят душ очень долго. Она в таком состоянии ворвалась. Ты готова рвать и метать просто, да. Там вот швырнула бедного парнишку, да. Выиграла этих раков. Почему она их так еще, знаешь, мне не понравилось.
1: А сколько раков было?
0: Много? Два вроде два. Я там не рассмотрел. Мне вообще показалось, что один. Но почему-то все СМИ пишут про больше, чем один. Однако свою вину
1: она
0: женщина...
1: Она их сачком взяла?
0: Нет, руками, кстати. Она, знаешь, по старинке. Ну что, 47 лет, она уже может себе, там, мне кажется, жизненный опыт имеет, знает, как раков привлечь пассивно. Да. Однако свою женщину вину свою не признают. Вот на фото...
1: Она была в состоянии аффекта.
0: Да, вот на фотках и суда заметно, что она находится в подавленном эмоциональном состоянии.
1: А то есть она в суде?
0: Сейчас в суде.
1: И за что ее?
0: Судят? Раки-то погибли самые.
1: За какую? Да-да-да. За то, что она сгубила в итоге раков?
0: Ну, получается, да. Причем, говорю, что директор этого дорогого ресторана говорит, да они выставочные были. Это раки просто из нашего аквариума. Это мы не готовим. Это вот меню, посмотрите. Ну нет. Ну нету. Вот есть лосось.
1: Это у меня дети так ходят в магазины, вот где живая рыба, полюбоваться на природу. Да.
0: Ну, в общем, чего только не происходит. Ребята в нашем мире сумасшедшем. Берегите себя, берегите раков.
2: В Екатеринбурге 8 часов 30 минут. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Участники патрульных групп зафиксировали свыше 150 нарушений особого противопожароопасного режима жителями Свердловской области за неделю. Большая часть из них связана со сжиганием сухой травы и мусора, а также разведением костров и приготовлением пищи на мангалах. Напомню, во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы, а также проведение пожароопасных работ и организация стоянок туристических групп вне специально отведенных мест. За нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 ровно 9400 или по единому номеру 112 для вызова экстренных служб на территории России. В Екатеринбурге в ночь с 5 на 6 мая состоится репетиция парада в честь Дня Победы. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, с 20 часов до 4 утра будет перекрыто движение для всех видов транспорта на центральных улицах. В указанное время нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Пушкина до Хохрякова, по 8 марта от Малышева до Бориса Ельцина, по Бориса Ельцина от 8 марта до дома номер 10 по улице Бориса Ельцина, по Вайнера от Антона Валика до проспекта Ленина, по Урицкого от Антона Валика до площади 1905 года, по Володарского от Антона Валика до площади 1905 года. Также в обозначенный период на этих улицах запретят парковку. Кроме того, с 20.00 5 мая до 2 утра 6 мая запрещается движение на самокатах и других сим по дорогам и тротуарам в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулок Красный. Напомню, в этом году парад Победы на площади 1905 года будет проведен без участия военной техники. Горожан приглашают к участию в опросе об одном из районов уральской столицы, чья юбилейная дата отмечается в этом году. Жители просят ответить на 4 вопроса. Знаете ли вы, сколько лет исполняется Верхоисетскому району в 2026-м? Знаете ли вы самое первое название района с момента образования? Какую площадь занимает район? А также сколько водоемов находится на территории района? Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала «Госуслуги».
2: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Счастливое число.
1: Так, у нас в студии появляется ровесница Деми Мур. Она говорит, я 60 килограмм, как и она.
2: Так, подождите, давайте
1: и зарабатывает, возможно, столько.
2: У нас сейчас продолжится тема раков. Надо
1: да,
2: вот так
1: да.
2: Зачинать.
1: Анна, ну давай, Анна Ширяева.
3: Доброе утро. Доброе утро.
1: Ну давай, ты там слышала нашу сегодняшнюю тему, из-за которой даже у наших радиослушателей как следует подорвалась.
2: Про
1: во
2: браки.
1: Всех местах вообще, да. В каком возрасте нужно сыграть
2: смотри,
1: брак?
2: На самом деле астрология дает абсолютно конкретные и четкие ответы.
1: Да ладно, астрология!
2: Ну, каждому знаку в своем возрасте, да, так?
3: Да все не так.
1: А скорпионом нельзя.
2: Скорпионов не трожь, это самый сексуальный знак.
1: Нет, кстати, ты слышала там сказать, что скорпионы самые надежные в браке люди? Правда, нет?
2: Ну, я бы сказала, лев и водолей, и телец тоже достаточно.
3: Вот, все, у меня все хорошо.
2: Нюансы.
1: А ты с кем?
3: Я с тельцом.
1: Ты с тельцом? А у меня дева на деву. И у нас такие, я когда говорю, дева, у меня жена такая, я тоже дева. И у нас сейчас второй вопрос. А вы как так вместе долго?
2: Ну, вот, одна окна моет, второй полы метет, вот и хорошо.
1: И робот-пылесос же есть. И робот, и это тоже, который с присосками. Мы уже ничего не моем.
3: Ой, мне надо такой, дайте в аренду.
1: Да, да. Вот раки, раки попрошайки вот тут появляются, короче. Нет, я про то, что вот девам научно-технический прогресс очень сильно помогает. Мы реально
2: и
1: меньше душним.
2: Тоже.
1: Знаешь, какие мы душнилы были там в 17 веке?
3: Да, а в итоге конечно. Только я одна душнила осталась.
1: Да я тоже.
2: Вот рак, кстати, он всегда за брак, за семью,
1: да.
2: За очаг семейный.
1: С 18 лет ты верить начинаешь, я вижу, не проблески.
2: Но 18 лет, на самом деле, достаточно ранний такой период. И здесь нам помогает знание о том, когда включаются те или иные планеты в жизни человека. То есть, когда человек рождается, для него важно только поесть и поспать, это Луна. А потом... Включается Меркурий, мышление, поиграть, поразвиваться, пообщаться. Mm-hmm. Вот в возрасте 14 лет включается Венера, когда человек понимает, что ему нравится, его привлекает другой пол, какие-то романтические отношения, кумиры mm-hmm. появляются. В возрасте около 18 лет включается Марс, и это бешеная сексуальность.
1: 18?
2: Ну, окей, 16. 16.
1: Я просто выпускные веду, у них там, по-моему, пораньше Марс включился.
2: Ну, ты знаешь, я тут посмотрела Эйфорию, думаю, ой, как бывает интересно.
1: Да, надо умный дом устанавливать, чтобы по хлопку.
2: Так вот, посижу тут, вас послушаю.
1: Давай, что-то. Она, если что, не верит в тебя, давай.
2: Да?
3: Нет, в вас я верю, безусловно, а в астрологию нет.
2: А ты к нам с Деми Мур на вы, да?
1: А, ты сейчас Дима Журавлев.
3: Да, вот видишь, какой у меня амплуа.
1: Ты Дима Журавлев, я Олеся.
2: Ты Олеся.
1: А ты Лебедев.
2: Ты Лебедев.
1: А я Лебедев, точно.
2: А я Олеся.
1: Я хотел, чтобы ты... Точно, я же Лебедев.
2: Так вот.
1: Так я в гостях.
2: Да, проходи, чувствуй себя как дома. Так вот, в период, значит, с 16 лет включается планета Марс, это наша бешеная сексуальность, интерес к противоположному полу. И если, конечно, в этот период выходить замуж и жениться, то это все будет основано только на вот этой вот страсти. Нужно действительно чуть-чуть подождать. Я здесь согласна с учеными, которые рекомендуют после 23 лет это делать, потому что там уже включается Юпитер. Юпитер — это расширение, это наш социум.
1: Расширение что ты имеешь в виду?
2: Через партнера.
1: У меня расширение физическое началось.
2: То есть я был один, а нас стало двое.
3: Ты стал размером с планету.
1: Ты же понимаешь, что я там с каждым годом терял шанс вообще заполучить Катю свою нереальную вообще.
2: Так вот, после 23 лет, когда включается Юпитер, действительно, мы уже готовы к тому, чтобы реализоваться uh-huh. в социуме, жить в партнерстве. Но почему около 30 лет случаются разводы? Потому что Сатурн делает свое обращение, период его обращения 29,5 лет, и вот как раз кризис 30 лет с этим и связан. Соответственно.
3: Я говорила, что mm-hmm. есть кризис 30 лет.
1: Да есть,
2: я
1: конечно, чего.
2: Скажу,
1: Лемесева, я даже тебе так скажу, не обязательно быть в браке, чтобы испытать кризис.
2: Конечно.
1: Нет, достаточно жить с мамой.
3: Нет, в любом случае, с людьми или без, кризис...
2: Кризис середины жизни — это, допустим, оппозиция Урана.
1: А позитивные люди говорят, середины жизни не бывает. Всегда только вперед! По возрастающей! А пессимисты такие, нет, это середина, я уже вниз скатываюсь.
2: Не все движется только вперед. Например, Плутон стоит... И всю неделю будет стоять для разворота в свое реверсивное движение.
3: Это тот, которого планетой перестали считать?
2: Да, его почему-то распланетили, расплутонили.
1: Не, его что-то там вообще, там какая-то неопределенность была. Сначала сказали, не планета.
3: Он просто карликовая планета.
1: Потом не планета.
2: Нет, вопрос в том, что он не расчистил вокруг себя достаточное пространство для того, чтобы его посчитали самостоятельным.
1: 18-летний мужчина — это Плутон в мире планет?
2: Нет, конечно. Плутон...
1: Подожди, смотри, 18-летний это мужчина или нет?
2: Ну, если с паспортом, то можно.
1: А, нормально,
2: а если еще не получил, то...
1: Юпитер, Марс это или Плутон? Ну ладно, хорошо.
2: Это Марс, конечно, 18 лет. Это парень молодой, активный.
1: Хорошо.
2: Так вот.
1: Ты что там вкидываешь? Ищем мы кого-то, что ли, нет?
2: Нет.
1: Да. Так, ну что, ну и...
2: Поэтому для брака действительно подходит вот этот период с 23 до 30 лет. Что касается...
1: Ты подтверждаешь. Ты, однозначно. Подожди, ты с учеными...
3: Планеты подтверждают.
1: Астрология сошла сейчас с ученым миром, понимаете?
2: Так ты понимаешь, это ученые наконец-то пришли к выводам, которые астрология сделала много веков назад.
3: Послушали астрологов, наконец-то все наши ученые бездари.
1: Ну ты-то, кстати, подтверждаешь что-то. Она в астрологию не верит, но ученых тоже не верит. Вы вообще, какие вы странные собрались.
3: Нет, я вот в этих вот, которые, какие там...
1: Британские?
3: Британские ученые, да, вот в это не очень.
1: А в российских, в наших?
3: В российских верю.
1: Ну вот.
3: Там вот вакцины от рака изобрели. Ну, тема раков я говорила, продолжаю.
2: Вот понимаешь, это как раз потому, что Плутон продолжает свое шествие по Водолею, и будет это до 43-го года планомерно.
1: Чего? Да когда?
2: Плутон медленная очень планета.
1: Подожди, до 43-го моего года или 43-го года?
2: Планетарного, да.
1: Планетарного.
2: По григорианскому календарю. Так вот, все те, кто родились 24-го, 25-го, 26-го января и июля...
1: И января, и июля.
2: Заметят жесткое торможение в своих делах на этой неделе. Все, что связано с деньгами.
1: Подожди, я уже заметил это торможение.
3: Ну ты же не в январе, не в июле.
1: Так там ты прикол вообще, в принципе. Ты что, сейчас меня заколдовываешь? Дэн, не ведись. Так, ну хорошо, только у них. Только у этих людей.
2: У этих людей особенно сильно они это заметят, потому что Плутон останавливается. Плутон — это массовые мероприятия, большие деньги, финансы.
3: Поэтому ты заметил.
2: Все, большие деньги ты получил.
1: И они ушли.
3: На этом стоп. Покрыл ипотеку.
1: Получил, закрыл ипотеку.
3: Отвел свое, так сказать.
1: И до свидания.
2: И с хорошего, может быть, я вам скажу про наш Меркурий замечательный, что он перешел в знак Телец. Это говорит о том, что в знаке Овен он был такой ругачий, а сейчас он станет такой осознанный. Mm-hmm. Сейчас гораздо легче будут усваиваться знания, гораздо...
1: А у кого?
3: Да, и как долго?
1: У кого будут усваиваться
2: всего
1: знания?
2: До 17 мая он будет в знаке Телец.
1: И... У всех у нас будут усваиваться знания, хорошо?
2: В общем и целом, да. То есть мы будем накапливать вот эти знания планомерно. Может быть, чуть легче будет сдавать экзамены, но все-таки проявить какую-то небольшую усидчивость надо, если вы готовитесь.
1: Что должно происходить в жизни взрослого мужчины, что у него будут экзамены?
2: Жизнь взрослого мужчины подписывает документы.
1: Вот, пожалуйста, да, вот на этом и завершим. Да, и сейчас у нас небольшая пауза, музыку-то тоже нужно слушать.
0: Реклама на 107.6.
4: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Счастливое число.
1: Встретились как-то Анна Ширяева, рак и дева. В прямом эфире город ФМ. Да. И пытаются, значит, здесь разобраться, что нас ждет в мае. Или в течение оставшегося вот этого 2020. Пятый месяц.
2: Я в шоке вообще. Мы только Новый год встретили.
1: А когда май стал пятым месяцем? Он же обычно типа, как бы еще жить. Почему год уже половина прошло? Мы ждем, когда он начнется, а он уже в середине. Что такое? И что нас там ждет?
2: Так вот, Меркурий перешел в знак Телец, что нам дает небольшой инертности в наших соображениях. И здесь же он сразу же попал в четкий такой напряженный аспект с Плутоном. Что может нам давать излишние страхи, надумывание.
1: Еще страхи?
2: Особенно это сегодня и завтра будет.
3: Ну, мы заметили, только у нас вполне обоснованные страхи оказались.
1: А ты бояка, собака?
3: Я тревожная очень. У меня даже вегетативная нервная система реагирует.
1: Серьезно? Да. Ты не хочешь на фильмы? Надо тебя взять на фильмы ужасов, я буду за тебя.
3: Во-первых, нет.
1: Не, я за тебя бояться буду.
3: У меня хватает жизни тревоги.
2: Это скорпионов бери на фильмы ужасов.
3: Да, их можно разматывать там-то нельзя.
1: Скандалы там устраивают.
2: Раков надо на ромкомы брать.
3: Вот. И то я буду рыдать. Я буду просто плакать от того, как я ей сочувствую, сопереживаю вот это все.
1: Ну все, моя цель посмотреть с Лемесевой нечто Карпентера. Так, ну что, давай.
2: Так вот, из хорошего. До 18 мая Марс находится в своем сильном положении в знаке Овен. Поэтому, если вы хотите что-то начать, что-то сделать, вскопать огород, успевайте это...
1: Чужой даже,
3: успевайте
1: если...
3: купить огород, да-да-да.
2: Успевайте сделать до 18 мая, потому что потом...
3: Срочно.
2: Марс зайдет в знак Телец, и там ему плохо, и там он инертный, и там очень трудно будет собраться с какими-то мыслями, чувствами, действиями и чего-то там начать. Поэтому все активные действия вот прямо здесь, прямо сейчас не пренебрегайте
3: майскими. А что там потом случится от того, что Марс инертный?
2: Очень трудно будет начинать. Вроде бы и хочется,
3: да,
2: но
3: можно
2: не
3: и не
2: можется.
3: Да, да. Вся вот моя это... жизнь. Не надо и начинать.
2: Ну, ты же понимаешь, вообще рак. Это шаг вперед, два назад.
1: Рак, лимо. Слушай, спасибо тебе, я хоть теперь знаю, как бороться с ней. Ой, рак, опять ты так сидишь там. Шиш да маленько свой вот этот.
3: Пришла на 15 минут позже. Могла не приходить. Иди домой.
2: Вообще середина мая такая знаковая прям будет, потому что все наши личные планеты меняют знак.
1: Это каждый год происходит? Или только 2016?
2: Скорость планет никогда не совпадает.
3: С научными данными.
2: Каждый раз это чуть-чуть по-разному. То есть Солнце примерно с 20 по 22 число каждого месяца переходит в следующий знак зодиака, и это более-менее стабильно, но все-таки чуть-чуть по-разному каждый год. Так вот.
1: Я, кстати, только сейчас у тебя заметил, на шее у тебя написано «включена».
2: Включена?
1: Он? Или он вообще у тебя написано, что ли?
2: Айкон.
1: А, ничего себе, я так думаю, ничего себе, она себе какое ожерелье придумала. Он, я типа «включена».
2: А, да. Так вот. Венера поменяет 17 мая тоже свой знак. Сейчас она находится в знаке Близнецы. Это легкость общения, чувство юмора, веранды, смех, радость. Ну, какое-то, вот, понимаешь, легкость.
1: Не про нас, а шоу вообще. Хорошо, что их нет здесь.
2: 17 мая Венера перейдет в знак Рак. И это глубокие эмоции, это эмоциональная привязанность. Все покупки мы будем делать, потому что
3: мы тревожны.
2: К душе. Да, потому что это будет нет, нас
1: что,
2: успокаивать.
1: Подожди, ты что-нибудь про вегетативную систему что-нибудь скажи, давай. Что там с вегетативной
2: системой? Ну что, Уран перешел в знак Близнецы, все, понеслась, нервы на пределе.
1: Капец, Лемесева, что, не придешь опять в эти дни, что ли? О, прикольно,
3: ну,
1: кстати.
3: Что-то случилось.
1: Прям классно звучало сейчас.
2: Классная музыка. Так вот, тогда же в середине мая и Меркурий перейдет в знак своей обители, в знак Близнецы. И вот там гораздо легче пойдет обучение, общение, подписание документов, все коммуникации, продажи, логистика. И там нужно будет прямо
1: там увольняться с работы. Увольняться с работы прикольно? Для тебя спрашиваю. Нет?
2: Увольняться с работы
1: там, что
2: хорошо козерогам.
1: О! До, в мае, 17-го.
2: До июля, козероги, пожалуйста, можете увольняться с работы, потому что Юпитер все равно стоит против вашего солнышка, и вас недооценивают, и мясо тиграм не докладывают абсолютно точно.
3: Как это все интересно, оказывается.
1: Ну, козерогам можно, все сейчас козероги нас послушают, такие, ура!
3: А ракам-то что делать? У вас какие-то общие рекомендации? Давайте в частности.
2: В частности, для раков, понимаешь, вот с переходом Урана в знак Близнецы для раков наступает волшебное время прямо на ближайшие 7 лет.
1: Время пришло. Все, гости отправятся, ждет меня старинный рак. Мишка.
3: Плюшевый Мишка.
2: И если мы заговорили про волшебство, то, конечно, самый волшебный день каждого месяца — это новолуние, которое в мае будет в ночь с 16 на 17 число. То есть это будет в 23 часа ночи по Москве. Соответственно...
3: Все у нас завязано, да, с 17 мая? У мужа моего день рождения.
1: Реально? Чего себе, как удобно.
2: Вот. И в этот день мы загадываем желание. И что важно... написать себе желание
3: сжечь
2: про деньги. Да ничего не надо сжечь.
1: Да опять ты про еду свою.
2: Средневековые предрассудки какие-то.
1: Так у нас везде так сжечь и съесть, сжечь и съесть.
2: Сжечь надо ведьму, а желание надо написать, сохранить. Написать себе чек изобилия от Вселенной, и чтобы все это сбылось.
3: Чек изобилия.
2: Конечно.
1: Я уже написал.
3: Из последнего я только бутафория роскоши подобное слышала. Но чек изобилия — это что-то новое.
1: У меня есть желание, чтобы Эльза, наша радиослушница, с нами связалась как-то.
3: Эльза, напишите нам, вы выиграли билеты в филармонию детскую, пожалуйста, напишите нам.
1: Да, пытаемся.
3: Именно в письменном варианте нам связь нужна.
1: Если она не свяжется, мне придется загадывать желание вот это. Надо написать обязательно.
2: Лучше всего желание написать рукой.
1: Забор, асфальт подойдет, что-то такое.
2: Понимаешь, важно, чтобы ты написал рукой на заборе, на асфальте, в блокноте. Главное, не в телефоне.
3: А если ты вот это вот написал, это же как-то нужно, видимо, хранить или что? Ну, то есть как это потом утилизировать?
2: Во-первых, как это написать? Что ты хочешь? Когда ты хочешь? Зачем?
3: И это, допустим, сбудется или не сбудется? Потом что с этим делать? Вот с вещественным доказательством того,
2: Сверяешь, значит, это все. Сбылось,
1: ну, то есть загадала, хочу, чтобы похудел муж, и потом ходишь сверяешь.
3: Ой, нет, мой, не
2: слушай,
3: надо.
2: Про других людей не надо, нужно про себя загадывать. Другие люди могут участвовать в исполнении твоей мечты, твоей цели, потому что какими-то способами они тебе могут помочь. Ну и, конечно, наперед нужно всегда продумать, а как это будет всем полезно, как все будут счастливы от того, что у тебя появится миллион.
1: Запрос у Эльзы, кстати, мы ее нашли.
3: Да, она нашлась.
1: Скажите что-нибудь хорошее про льва. Новости есть хорошие у льва? Вот там 17 мая.
2: Вот смотрите, львы, которые родились 23, 24, 25, 26 июля в напряжении. Остальные львы выдохнули.
3: Остальные львы — короли.
1: В прайде такие.
2: Да. Ну и сейчас Венера делает хорошее аспект к знаку Лев, и поэтому львы наслаждаются спонтанностью, знакомствами, встречами, и поэтому для львов не самый худший период сейчас.
1: Хоть кто-то наслаждается, да?
3: Это мы про имена, да, сейчас? Ну, там, Лев Сергеевич.
1: Это мы уже прошли, подожди, это там. Да. Так, ну, у львов все окей, да?
3: Как у рыб с бабками, спрашивает Аркадий.
1: У рыб с бабками как, да, пожалуйста?
3: Подозреваю, что с деньгами, ну, я надеюсь.
2: Рыбы только выдохнули, потому что от них наконец-то ушли Сатурн с Нептуном. Как их начал тиранить Уран. И дает им внезапность, в том числе и в финансовых вопросах. Поэтому, рыбы, будьте начеку. Особенно все, что касается новых технологий, маркетплейсов и прочих платежных систем, которые в интернетах всевозможных. Поэтому, рыбы,
3: а откуда
2: держитесь.
3: У вас такие тонкие тонкости?
2: Тонкие тонкости? Да.
1: Рыбные рыбности. Откуда у вас такие? Щучные щучести.
3: Из космоса. Нет, прям такие частности просто. Так
1: мне, кстати, дети попросили тебя спросить.
2: Давай.
1: У котов есть знаки зодиака?
2: Конечно. Конечно.
3: И то что они им говорят?
2: Знаешь, как я своего кота выбирала? Прям.
1: Подожди,
3: рыбу
1: реально?
3: Выбрали? Кота рыбу?
2: Кот у меня...
1: Кота-рыб.
2: Кот у меня родился в весеннее равноденствие.
1: Да?
2: Он просто идеальный
1: кот. А в декабре кто, стрельцы?
3: Весеннее равноденствие.
2: Там стрельцы и козерожки.
3: Это что, июнь?
1: У меня кот стрелец.
3: Да, равноденствие это что?
2: Равноденствие, оно происходит...
3: День равен ночи, 22 июня, нет?
2: Нет.
3: 21. А другой?
2: 22 июня это начало другого события печального.
3: Да, мы знаем.
2: А здесь 21, господи, Овен...
3: А, марта, что ли?
2: Марта, когда солнце переходит в знак Овен, равноденствие.
3: Какого-то солнцестояния, да?
2: Летом солнцестояние, 21 июня.
3: Помнишь, есть равноденствие, солнцестояние?
1: Нам срочно нужна помощь ученых вот сейчас.
3: Все нормально, мы разобрались, просто освежили географию школьную.
1: Итог, что ли? И что?
3: Все счастливы.
1: Ладно, разберемся еще. Если у вас есть какие-то вопросы к Анне Ширяевой, можете даже написать свою дату рождения. Да? Ты же иногда оказываешь нам такую услугу. И конкретно спросить что-то про себя. Можно даже дозвониться 227-176 и задать вопрос в прямом эфире. Ну а сейчас у нас блок новостей.
0: В Екатеринбурге 9 часов утра.
4: На 107,6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Граждане, которые сдают свои квартиры в аренду, должны непременно в течение суток сообщить об этом в полицию. Об этом напомнили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области. Как отметили в ведомстве, большой поток приезжих требует особой бдительности. Именно съемные квартиры зачастую становятся базой для подготовки преступлений. Человек, сдавший кому-то свою квартиру, обязан в течение суток сообщить в полицию ФИО, дату и место рождения квартиранта, даты заезда и выезда, а также приложить его фотографию. За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии предусмотрены серьезные штрафы. Для граждан до 2000 рублей, для должностных лиц до 25 тысяч, для организаций до 250 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается. Центр подготовки добровольцев для международного фестиваля молодежи открылся на базе УРФУ. Основной его задачей станет проведение собеседований с добровольцами, подавшими заявки на фестиваль, и их обучение. По всей России будет работать более 25 центров подготовки волонтеров. После этапа собеседования для добровольцев начнется образовательная программа. Также в день открытия центра официально стартовала рекрутинговая кампания. Первые кандидаты в волонтеры фестиваля получили приглашение на собеседование. Всего на данный момент более 20 тысяч человек подали заявки в волонтерский корпус международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Среди них более 2000 волонтеров со всего Среднего Урала. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в субботнике с представителями национально-культурных объединений города, который прошел в Основинском парке. Градоначальник напомнил, что Основинский парк является одним из участников голосования за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Не сомневаюсь, что при активной поддержке екатеринбуржцев в ближайшей перспективе парк обретет новый вид, отметил Орлов. Для получения федеральных средств на преображение выбранного горожанами объекта уральской столицы нужно набрать еще около 205 тысяч голосов. Более 85 тысяч жителей уже сделали свой выбор. Кроме того, градоначальник поучаствовал в субботнике на территории дендропарка на 8 марта. Перед тем, как присоединиться к уборке, он отметил, что в рамках месячника чистоты в нашем городе состоялось более 260 субботников, в которых приняли участие волонтеры, студенческая молодежь и неравнодушные жители. Вместе они собрали более 1100 тонн мусора. Орлов подчеркнул, что активную уборку города продолжают и коммунальные службы. В среднем ежесуточно в ней задействованы 285 уборочных машин и более 500 дорожных рабочих.
4: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 22 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: на радіо «Город ФМ». Щасливе число.
1: Так, друзья, мы возвращаемся к нам. Что такая музычка, мне нравится, как будто как гороскоп в большом городе. Анна с Анной Ширяевой. Бери себе на заметочку, да. Но наше утро существует не только благодаря нам с Лемесевой, но еще и у нас есть наш партнер.
2: Партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение. Ортопедические матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора. Производство на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000. 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
1: У меня две карточки, и на них счет 305 и 2000. Все, что осталось после закрытия ипотеки. Да, Анна Ширяева у нас межгалактическая. Анна у нас специалист по гороскопам.
2: Хорошим новостям.
1: Да, да, она сейчас переходит к хорошим новостям. И если у вас есть какой-то запрос, вопрос...
2: А до этого что, все нехорошие, что ли, были? Отлично сидели,
1: про тебя же разговаривали. Вегетативную систему твою сохранять пытались.
3: Кстати, Юпитер движется по знаку Рак, и Раком планомерно дает удачу, процветание, благополучие. А сейчас еще и солнышко.
1: Это ты ее подкармливаешь? Сейчас, да?
3: И знака Телец сделает раком секстиль на вот этот вот Юпитер. И это прямо такая, знаешь, внезапная удача, которую и не ждали. И особенно раки это оценят. Ну, Тельцам тоже неплохо будет вот в эти выходные. Поэтому на шашлыки,
1: Тельцам
3: на дачу...
1: будет неплохо в эти выходные.
3: Раки и Тельцы отхватят прямо удачу в эти выходные.
2: Прилетит удача.
1: А если это женщина, которой больше 50, и она называет меня своей матерью, ей будет хорошо?
3: Выпалит все тебе.
2: Так, а у нас тут уже заказ на расклад. Елена пишет 10-12. 1980-й, Байкалова, 9.50. Это, видимо, время рождения и дата.
1: Нет, дальше смешно.
2: Когда менять работу?
3: Байкалова сейчас найду.
1: Да, утром в 9.50. Получается, 10 декабря же, да? 10-12.
2: 10 декабря 80-го года.
3: Свердловская область, Байкалова. Так. Когда менять работу?
1: Сейчас мы разберемся с этим делом. Нам всем причем расскажи. А дату только Елена скинула, а когда менять работу, нам всем расскажи.
3: Смотрите, работой у вас управляет...
2: Нет, работы у вас нет.
3: Работой у вас управляет Меркурий, и он как раз сейчас в знаке Телец. Слушайте, ну... Так, подождите.
1: Давай. Что нужно? Как-то помочь тебе? Хочешь, я буду изображать Юпитер?
3: Слушайте, ну, в общем-то, у вас недовольство работой продолжается. Но вы подождите, потому что буквально в течение ближайших двух недель ваше настроение может поменяться. Но раньше июля я бы вам не рекомендовала менять работу. Поэтому постарайтесь вот немножечко так это...
1: А вот в июле сразу, первого числа, да. Даже не дожидайтесь, можно там заранее подготовиться.
2: Отпуск отгуляйте, главное.
3: В июле, да, может быть совсем другие истории у вас по ощущениям.
1: Да, у нас у всех могут быть в июле другие
2: истории. Елена, все записали.
1: Про льва пусть расскажет. Тут уже так... Прям как будто с тобой знакомы много лет.
2: Последние два дня депрессия. Депрессия диагностируется спустя две недели от начала. Настроение депрессивное.
1: Про льва пусть расскажет, когда ипотеку закрою. Хочет узнать, прям, когда он закроет.
3: На самом
1: родился 2 августа, 2 августа 85 года. Сергей у нас появился на свет.
3: А где?
1: А где, Сергей? Это очень важно, потому что если вы 70-го? Родились в Екатеринбурге, мы ничего вам рассказывать не будем.
2: 85-й же
3: вроде.
1: 85-м. Ну и 70-й тоже на всякий случай посчитай, может быть, он прибавил. Хочет помоложе казаться. Но лев. Да, лев 85-го года рождения. Все, пошли у нас даты.
3: А во сколько он родился?
1: Во сколько, Сергей, вы родились? И где вы родились? Нам нужно выяснить. Пока что у тебя Алексей тут спрашивает, что с ним случится 19 апреля.
2: Я так быстро не увидел.
1: 84-го года, Березовский. Ну, там Сергей, когда, тебе же, ты же не сможешь ответить, пока Сергей нам не написал, где он появился на свет.
3: Ну да.
1: А он что-то пишет. Чусовой Пермский край.
3: Ой, а можно я похвастаюсь?
1: Давай.
3: У меня прямо новый диплом по астрокартографии, по астрогеографии, и это вообще просто космос.
1: Там больницы выдают?
3: Да! В центральной городской.
1: Агафуровский дач.
3: Да, и ты знаешь, я прям вообще пересмотрела вот эти все циклы обращений, и соляр, и лунар, и венериар, и меркуриар. Это просто потрясающие инструменты для того, чтобы работать со своей удачей и прямо...
1: Ты где-то училась так долго?
3: Ты представляешь, да.
1: Сколько ты училась?
3: Есть так, что я учусь всю жизнь и никогда не закончу учиться астрологии, потому что я там нахожу ответы прямо на все вопросы.
1: Не, ну диплом же как-то выдают тебе? Как тебе выдают? Ну,
3: мне онлайн его прислали. Сейчас, понимаешь,
1: ну, ты что-то сдавала, там конечно, можно что-то
3: да,
1: сдать.
3: Да,
1: кровь.
3: Да, да. Кровь. Да. Все анализы сдала. Энцефалограмма, пульс, давление.
1: Ну, вроде женщина здоровая, можно им присылать.
2: Да, выдача диплома. Да.
1: И как там еще раз, как написано в дипломе? Кто ты?
3: Сертифицированный специалист. Практикую local space. Астросерфинг.
1: Прям так и написано.
2: Астро — это цветок.
1: Подожди, local space. Space Astral Surfing, это же название фильмов Marvel, все.
3: Да. Так я супер-женщина. Я сейчас, понимаешь, расстегиваюсь и полетела.
1: Это мы за, да. Игорь там стоит, даже Свету наш звукорежиссер выключил сейчас, давай. Ты пропустила. Она раздеваться угрожает нам.
3: Так, 2 августа 1985 года во сколько? В Перми?
1: Так, про кого мы сейчас? В 6 утра.
3: В 6 утра.
1: Да, Чусовой, Пермский край, в 6 утра, 2 августа 85 года. Когда человек закроет ипотеку? И вообще светит ли ему закрытие ипотеки? Доживет ли он до закрытия ипотеки? По-разному сформулирую, ты уже что, сертифицированный специалист, не мне тебе объяснять.
3: Так, ну что, за деньги у вас отвечают?
1: А у нее вообще включен экран, посмотри? Может, настроят?
2: Все включено.
3: Слушайте, ну...
2: Подключаются.
3: Благоприятные какие-то аспекты по поводу денег у вас будут года через полтора. Давайте надеяться на этот срок.
1: Сейчас денег нет?
3: Что там будут улучшения. Ну, прямо сейчас нет таких аспектов для завершения ипотеки. Давайте через полтора года с вами созвоним. И там тенденция будет гораздо более...
1: Кстати, Сергей, в июле там освободится рабочее место, Елена уволится, и можно вторую работу взять и попробовать все-таки закрыть ипотеку. Имейте в виду,
3: мы тут... А вот это вариант.
1: Ну, мы, смотрите, как помогаем людям.
2: Так, а вот эти вот, знаете, билетики, которые лотерейные, это все работает?
3: Это все работает, но ты понимаешь, здесь невозможно заранее просчитать. Ты можешь посмотреть гороскоп человека, да, который купил лотерейный билет, и у него действительно могут быть хорошие шансы. Но билетов продается очень много. И вот всю эту выборку людей, купивших билет, мы не можем отчекрыжить.
1: Давай последний вот успеем сегодня ответить. Я Овен. Последние 2 дня депрессия. Ничего не хочется делать. Что делать? Чем заняться, чтобы восстановиться? Забить на все и уехать отдыхать? Или наоборот, уработаться, погрузиться, значит. 19 апреля, 84 год, Березовский. Надо время еще, во сколько вы, Алексей, появились на этот свет, примерно хотя
3: бы. Смотрите, что касается овнов, то там сейчас находится Сатурн, поэтому он призывает овнов к порядку, к взрослению, поэтому строгий режим, диета, все по расписанию, и вот тогда...
1: Системность нужна.
3: Системность, и тогда овны будут прям вывозить.
1: А пока вот это все остальное, отдых
3: или
1: работу...
3: А если шалтай-болтай, то это прямо не для вас.
1: То есть надо как-то взять себя в руки, устаканиться, и тогда все, Алексей, у вас будет хорошо. Ань, ну давай что-нибудь напоследок скажи нам классное, и мы тебя отпустим. Тебе же надо в космос там улетать.
3: Да. Избегайте столпотворений в эти выходные, занимайтесь дачными какими-то делами загородными, и будет вам счастье.
1: Спасибо тебе, дорогая, ты наша. Мы не заканчиваем, у нас еще дальше немного новостей. И для вас не переключайтесь.
3: Пока-пока.
0: Реклама на 107.6. Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: 18+.
5: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале – тихий центр.
6: Панорамные виды на
4: Арена-центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashtochkodom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: утро большого города.
1: Ну, мы вам не рассказывали, может, вы где-то уже услышали. Расскажем. Итак, в мире появился самый бесстрашный котик.
2: Так.
1: Он найден в Мексике. И чем он отличился? Значит, в мексиканском зоопарке Чапультепек уже несколько месяцев происходит забавная история. Там живет бенгальский тигр, а рядом обычный рыжий кот, который постоянно ворует еду у этого большого брата.
2: Ну да, вот это смельчак.
1: Прикол в том, что люди, приходя в зоопарк, они не знают, их там не готовят, и нигде нет таблички, что вот вы будете сейчас смотреть на тигр бенгальского, он такой огромный, такой, знаете, массивный, такой здоровенный, такой, ух! Вот, и выбегает кот, и просто у него в наглую ты

0: гуляет, в вольер никому заходить нельзя. И кот пользуется этим. Кстати, какой он умный. Он пользуется, он знает, что человеки вот эти вот мясные не заходят. А мне кажется, тигр ждет. Мне кажется, тигр не ест кота. Он ждет, пока люди туда зайдут и выгонят кота, чтобы сцапать людей. Мне кажется, как так. В общем, он словно по волшебству возникает рядом с миской с сырым мясом, когда тигр уже поел и, естественно, заснул. Посетители теперь начали охотиться за этим котиком, чтобы пофоткать и посмотреть, потому что все это происходит натурально. Многие подумали, что это, ну, примерно ИИ или какая-то нейрослоп, а это, оказывается, все вот по-настоящему. Разница в размерах поразительна. Тигр весит примерно в 75 раз больше этой кошки. А этот малыш, ну, он уже, кстати, скоро перестанет быть малышом, потому что сколько он мяса тырит у него.
1: Ну, он нормально такой, жизнеспособный.
0: Да. Ведет себя так, будто ему здесь вообще он сам себе хозяин. Выглядит это очень уморительно. Обязательно, если хотите повысить себе настроение, посмотрите, а заодно, может быть, научитесь, как тырить еду у своего, например, более крупного друга. Будете знать, что надо, чтобы он заснул, зайти и что-нибудь у него из миски утащить.
1: Да, не вот. Бояться опасности, вот это все.
0: Естественно, появились экоактивистки, которые иногда забегают в рестораны и тырят оттуда раков, которые говорят, ай-яй-яй, кота надо спасать, рано или поздно тигр проснется и скушает этого котика. Вот, тут разделились люди на две категории.
1: А смысл вообще охотиться на котика, если у него мясо в миске лежит? Понимаешь?
0: Ты про кого? А, ты про тигра? Про самого? Ну, может быть, у него инстинкт какой-то сработал, вот говорят они.
1: Ну, тогда он и во сне бы уже почуял, понимаешь?
0: А может, заревнует?
1: Он же не дурак.
0: А может, ему в мессенджер Макс придет оповещение, осторожно. Кота предупреждение какое-нибудь. Ну, в общем, друзья, мы вам все рассказали. Хочется повысить себе, поднять настроение после нас с Лемисевой. Вот, пожалуйста, посмотрите видео. Обеспечено будет хорошее, кайфовое настроение. Сейчас еще немного музыки, а потом сделаем анонсы.

0: утро большого города.
1: Ну что, вот и все. А я почему радуюсь? Я сейчас пойду домой спать, а вы все на работу поехали, да. Плюс 11 прямо сейчас в Екатеринбурге. 5 баллов показывают у нас пробки. В принципе, хороший, солнечный, классный день, обещают синоптики. Настоящий май. И такая погода будет длиться 3 дня.
2: Роскошно. А вы заметили вот это вот 4:30 уже как днем светло?
1: Да, да. Тут пишет нам Елена, значит, точно надо сейчас менять работу, потому что по гороскопу все супер, а на самом деле не супер.
2: Вот так.
1: Как-то интересно, запутано. Или что-то нам Елена не дописала. Да, давайте мы сделаем анонсы у нас, потому что после утреннего шоу мы тут вас разогреваем для самого вкусного в течение дня. У нас и море классной музыки, и крутые авторские передачи, и кое-что еще, о чем сейчас расскажет Женя.
2: Мои были в 17.

0: 13.00. Ну ладно, в 13.00 ждите родительский комитет. Елена Кондрашкина придет, психолог, тренер школы приемных родителей. Лариса Бучельникова, директор «Оно, семья, детям». И Анна Королева, приемный родитель. Расскажет о том, как сейчас обстоят дела с усыновлением. Очень полезная, классная передача. Вообще супер.
1: Там, кстати, столько сейчас вопросов. Там, говорят, разрешили мужчинам, не будучи, которые не находятся в браке,
0: да, это нормально. Там вообще от квадратных метров еще зависит, прежде всего, по сути, от жилья.
1: От моих квадратных метров?
0: Да. Они ты можешь
1: теперь
0: еще
1: мои!
0: Принять. Вот прикинь, да. Ты можешь еще усыновить.
1: Ну, вопросов много, это интересно, даже если вы никогда не планировали, не задавались вопросом. Например, почему такая мода сейчас там усыновлять 14-летних, 13-летних? Для меня это всегда казалось, это же человек уже взрослый. В общем, интересно, приходите, заходите.
0: В 14.00 программа «Наши люди». Сергей Антонов, директор «Оно Уфо Фолк Толк». И Татьяна Антонова, организатор массовых мероприятий, расскажет о том, как они сохраняют русские традиции. Слушайте, у нас что, не передача, то вообще золото, да?
1: Эйяфьядлейкюдль.
0: Это вулкан на юге Исландии.
1: Получилось, кстати. Ну что, все?
0: Да, а дальше те, которые хотят... А, так я рассказываю всю афишу. Ну супер, тогда в 17.00. История успеха. Ирина Евдокимова, директор Объединенного музея писателей Урала, Георгий Григорьев, заведующий музеем Бажова, Надежда Крикунова, заведующая музеем Мамина Сибиряка, про юбилей литературного квартала нашего городского расскажут. И в 17.45 движение по правилам, программа, подготовленная совместно со Свердловской госавтоинспекцией.
1: Ну класс. Всех ждем, давайте присоединяйтесь. Музыка, еще раз говорю, у нас тоже здоровская здесь на частоте 107.6. Ну и мы вас просим всех, добавляйтесь к нам в группу ВКонтакте «Город ФМ Екатеринбург». Там уютно и хорошо, и всегда можно найти все наши материалы. Жалко, мы пока повторы с наших утренних эфиров не выкладываем, потому что Лемесева нам тут такую базу выдает.
0: Йоу, эй, фетлайк, удаль.
1: Хотелось бы это все выкладывать в дополнение, чтобы вы это смотрели, но это по вашему запросу. Если напишите, будем думать. Ну а так что, всем давайте хорошего дня, отличного рабочего настроения.
0: Целовашки, обнимашки.
1: Да, с вами это утро провели Женечка Лемесева
0: и Денис Савин.
1: Давайте, всем пока!
2: В Екатеринбурге 9:30. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Торжественное возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» прошло в Екатеринбурге. Событие стало частью мероприятий, посвященных предстоящей 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Приветствуя собравшихся, глава города Алексей Орлов подчеркнул, что сохранение исторической памяти является священным долгом современного поколения.
4: Уважаемые друзья, дорогие ветераны, сегодня мы собрались здесь, у стелы «Город трудовой доблести», чтобы отдать дань глубочайшего уважения и искренней благодарности тем, кто в самые трудные годы Великой Отечественной войны проявил невероятную стойкость, мужество и самоотверженность. Эта стела не просто памятник, это символ героизма и неустанного труда наших земляков, чей вклад в победу невозможно переоценить. Каждый камень, каждая высеченная строка – это живое напоминание о том, какой огромный вклад внес каждый человек нашу общую победу.
3: Напомню, в 2020 году президент России Владимир Путин присвоил столице Урала почетное звание «Город трудовой доблести». А в 2023 году в честь этого события была открыта стела. Ее высота составляет 42 метра. Жителей Свердловской области призвали присоединиться к акции «Красная гвоздика». С 10 апреля по 22 июня уральцы, приобретая значок «Красной гвоздики», смогут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. Значки можно приобрести у волонтеров, одетых в фирменную одежду с символикой проекта «Красная гвоздика» на центральных улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях. Также значки продаются в отделениях Почты России, поездах РЖД, на крупнейших маркетплейсах и в сетевых магазинах. Все собранные средства благотворительный фонд «Память поколений» направить на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. К Коммунальные службы Екатеринбурга в рамках месячника чистоты ликвидировали 92 места несанкционированного размещения отходов общим весом около 186 тонн. Больше всего свалок убрали в Чкаловском районе, в 48 объектов весом 49 тонн. В свою очередь, железнодорожный район избавился от 13 свалок суммарным объемом отходов 53 тонны. По традиции, месячник чистоты завершился общегородскими субботниками. Они прошли в Дендропарке и Основинском парке. По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, всего в апреле на уборку общественных пространств выходило более 9 тысяч неравнодушных жителей. Масштабная уборка города продолжится, несмотря на окончание месячника чистоты. Перед специалистами стоят задачи по уборке проезжей части, тротуаров, покраске урн и ограждения, а также высадке цветов.
2: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт-привет! Начнем с единоборств. В минувшие выходные состоялись крупные международные соревнования по дзюдо. На Кубке Европы среди юниоров и юниорок до 21 года в Стамбуле екатеринбурженки Кира Сафонова и Анастасия Барабаш завоевали золото и бронзу. В Тбилиси проходил аналогичный Кубок Европы среди юношей и девушек до 18 лет. Здесь серебряная медаль на счету свердловчанки Полины Визерякиной. В Нальчике завершился чемпионат России по универсальному бою. Спортсмены сборной Свердловской области заняли призовые места и вошли в состав сборной России. У Александра Донского серебро, у Екатерины Барашноевой бронза. Подготовку спортсменов осуществили Сергей Шумилов и Александр Некрасов. В Москве прошел чемпионат России по настольному теннису, главный национальный турнир сезона. У свердловчан две бронзы. В женском одиночном разряде у Валерии Щербатых она уступила только в полуфинале Екатерине Зироновой из Татарстана. Та, кстати, в финале тоже проиграла землячке Марии Тайлаковой. В парном турнире 17-летняя екатеринбурженка Злата Терехова вместе с Есенией Широковой из Подмосковья уверенно дошли до полуфинала, где уступили все тем же Зироновой и Тайлаковой из Татарстана, которые в финале правильно тоже проиграли. Мораль: не обижай девчонок из Екатеринбурга, и тебя никто не обидит. А вот парень из Екатеринбурга обидел кое-кого и поплатился, хотя это скорее исключение, но по сути. В Краснодаре прошло первенство России по стрельбе из лука. В классическом среди девушек до 18 лет победила Наталья Теребова из спортивной школы Олимпийского резерва «Факел» Лесной, Свердловская область. В квалификации она была только четвертой, но зато в финале в перестрелке одолела иркутянку. А вот у юниоров до 21 года второе место занял недавний гость «Город ФМ» Максим Малафеев из екатеринбургской спортшколы «Виктория». В квалификации он стал лучшим, опередив всего на один балл москвича Дмитрия Костина, и ему же проиграл в финале. В Йошкар-Оле завершился чемпионат России по плаванию среди глухих. Наш регион, и конкретно Екатеринбург, спортивную школу «Юность» достойно представила Регина Билалова. Это значит 5 наград. Золото на 400-метровке комплексом, серебро на дистанции этим же стилем вдвое короче, в вольном стиле серебро на 1,5 километра, бронза на 400-метровке и еще серебро на дистанции 200 метров баттерфляем. Но главное это другое. Регина Билалова выполнила отбор на европейские юношеские игры в Ганновере в конце августа и на октябрьский чемпионат Европы. Отдельно отметим заслуги тренеров Раисы Ивановны Уразовой и тоже гостя «Город ФМ» Евгения Наделяева. Кстати, о воде. Вы видели видео, да? С аргентинскими ватерполистками, ставшие хитом спортивных пабликов. Мне тоже понравилось. Но я-то все-таки патриот. Поэтому с запозданием, но каюсь. Вот только сейчас сообщаю, хотя все это еще недельной давности. Женская сборная России по водному полу на минувшей неделе выиграла первый турнир после санкций, да еще и с флагом и гимном. Наши девушки победили всех на Кубке мира в дивизионе «Б», в том числе в финале китаянок в один мяч. И теперь в конце июля выступят в суперфинале в австралийском Сиднее, там, где в 2000-м завоевали бронзовые медали Олимпиады. И потом 16 лет не могли повторить успех, пока не попали, именно попали на игры в Рио-де-Жанейро. Десятилетию уникального успеха наших ватерполисток посвящаем постоянную рубрику.
0: Интересный факт.
1: Представьте себе, приехали вы на Олимпиаду и проиграли первый же матч со счетом 4-14. Второй, наоборот, выиграли 14-7, но в третьем снова поражение 5-10. Не лучший расклад и настроение накануне плей-офф, но другого нет. И женская сборная России по водному полу на турнире в Рио-де-Жанейро 2016 это прекрасно понимала. Как и другую, вроде бы менее приятную вещь, но ставшую более важной. вспоминает вратарь команды Анна Карнаух.
2: Четырехлетие было неудачное. И, в общем-то, у нас не было призовых мест. И на Олимпиаду очень сложный у нас получился отбор. Можно сказать, там в последний вагон запрыгнули. Слава богу, отобрались. То есть, как-то, знаете, вот мне показалось, что от нас ничего и не ждали. Потому что мы в группе не очень сыграли. Там с Австралией была провальная игра. И, может быть, так как не было давления, что там только первое место, лично мне психологически было проще. Ну, все, что смогу, сделаю.
1: Для понимания, 4-14 россиянки уступили сборной Австралии, чемпионкам домашней Олимпиады в Сиднее и бронзовым призерам двух предшествовавших Рио игр в Лондоне и Пекине. У нашей команды все в том же Сиднее 2000 была бронза, и все. Вот скажи, кто, что при таком раскладе мы именно сейчас вернемся в топ-4 главных игр четырехлетия, даже в топ-3, засмеяли бы. Это при том, что наград и титулов у ватерполисток хватало. Женская сборная России по водному полу наиболее успешно выступала в так называемые нулевые годы. 5 подряд бронзовых медалей чемпионатов мира с 2003 по 2011. Только в 2005 заняли 4 место. На чемпионате Европы 3 победы подряд с 2006 по 2010. С 2005 по 2008 полный комплект наград в мировой лиге, но на Олимпийских играх после 3-го места в Сиднее 2000 3 турнира подряд неизменно уступали в четвертьфинале. И на этот раз по всем раскладам должны были уступить. Да их вообще не должно было быть в Бразилии. В Олимпийский год провалили все отборы. И в мировой лиге, и на чемпионате Европы. Каким-то чудом попали на дополнительную квалификацию в голландской Гауде, где с превеликим трудом вырвали победу у Греции в серии пенальти. Зеркало местного бассейна в каком-то смысле оказалось пророческим. Но перед четвертьфиналом с Испанией думали о другом. Вновь слово вратарю Анне Карнаух.
2: Четвертьфинал. Была, конечно, сумасшедшая борьба. Мы настраивались с девочками в раздевалке, как в последний бой. Там, я не знаю, как на войну. У нас Катя Прокофьева, капитан, она настраивала, с нами разговаривала. Мы держались за руки и, ну, прекрасно понимали, что нам это надо, это наш шанс. И Олимпиада – это раз в 4 года, это, может быть, у кого-то последний раз, может быть, и нет. И вот уже даже на построении, когда мы выходили против испанок, как-то я чувствовала девчонок вот заряд, что все у нас получится, как-то даже спокойно было. А на испанок мы посмотрели, у них как будто глаза потухшие, ну, может быть, они вот распереживались, а у нас был настрой.
1: Ну еще бы без настроя. Все-таки Испания на тот момент была действующим чемпионом мира и Европы. И в итоге из 3 четвертей взяла у наших девушек только одну, самую первую. 12-10. Россия впервые 16 лет спустя попадает в полуфинал Олимпиады, где, увы, опять попадает Италии. Опять потому, что уже было 5-10 в группе, а перед четвертой четвертью полуфинала уступали 4-10. Почти догнали 9-12, но почти не считается. Оставался матч за бронзу с Венгрией, в котором было все, кроме, пожалуй, и слава богу, крови в бассейне. Кто понял, тот поймет. А так, то мы ведем, то соперник. 5 мячей забила Надежда Глызина, еще 2 Екатерина Лисунова. Обе только что вышли из декрета и вообще не участвовали в отборочных соревнованиях. В команду попали просто потому, что очень просили об этом. Итого 7 мячей из 12 командных в бронзовом матче. Впрочем, пока еще 11. На табло 11-11 и до конца матча 1-11.
2: Так как мы вот единая семья, все равно чувствуется эта энергетика, когда вот девчонки заряжены, когда друг друга подбадриваешь, ну, совершенно другой результат. Вот я вам рассказываю даже в мурашках сейчас. В самой игре, когда получается, ты кайфуешь от этих моментов, ты кайфуешь от этого драйва. Я не знаю, где потом искать в обычной жизни таких эмоций.
1: Это они сейчас кайфуют, ага. А тогда за 32 секунды до конца пропустили с пенальти. Спорного, но что делать? Куда в водном поло без проблем с судейством? Доплываем, атакуем. Перекладина. Тайм-аутов нет. Бьемся. Удаляем игрока у соперника. И за 6 минут до финальной сирены Анастасия Симонович с передачи все той же Надежды Глызиной сравнивает счет 12-12. А потом 13 мячей в серии пенальти без промаха подряд один за другим. Единственный промах стал сейвом Анны Карнаух. Лицом, зубами, челюстью остановила мяч и выгрызла бронзу. На турнире, где, казалось, после двух поражений с 24 пропущенными мячами мы вообще непонятно, что делаем. Кто с подбитым глазом, кто с разбитой губой. Все с заплаканными от счастья глазами девчонки бросили в бассейн уже покрывшегося седой бородой только-только 42-летнего тренера Александра Гайдукова, который менее чем за год вернул России олимпийские награды в водном поло. Кстати, и сейчас тренирует сборную спустя 10 лет и выбирает с ней правильный путь к победе. В отличие от отечественного телевидения, ту игру в стране в прямом эфире вообще не показали. Да и сейчас в интернете я с большим трудом отыскал запись трансляции, и то без российского комментатора. Ха, может, самому как-нибудь попробовать, а? Как вы считаете? До встречи!

0: Реклама на 107.6.
1: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр Мистер Вульф. Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке 50-летия советской власти на Метеогорке. Факт первый. Парк 50-летия советской власти расположен в районе пересечения улиц Декабристов и Мичурина. Это зона – памятник ландшафтной архитектуры. Он был заложен на самой высокой точке города – Обсерваторской горке. Факт второй. В XIX веке у подножия горы располагался сосновый массив. Вершина была без растительности. В 1831 году на этой вершине возвели магнитно-метеорологическую обсерваторию, а рядом с ней разбили небольшой сад. В начале 20-го столетия из-за перепланировки района большая часть леса была вырублена. В 60-е годы восточную сторону горки расчистили и высадили на освободившейся площадке деревья и кустарники. Так появился парк, получивший имя 50-летия советской власти. Факт третий. В настоящее время площадь парка на Метеогорке составляет более 3 гектаров. Древесные насаждения здесь специалисты считают уникальными. Помимо распространенных на Урале растений, здесь произрастают и редкие виды. Дуб черешчатый, боярышник Максимовича, клен геннала, смородина золотистая, орех маньчжурский. Всего здесь более 30 видов деревьев и кустарников. Сейчас парк нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве, чтобы горожане могли здесь проводить время как спокойно, так и активно. А сейчас мы напомним, что парк 50-летия советской власти на Метеогорке является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Свердловский Кабмин сократил срок и упростил получение мер поддержки по программе газификации. Речь идет о частичной компенсации либо освобождении от затрат в размерах от 100 до 250 тысяч рублей при подключении жилых помещений к газовым сетям. Предполагается сокращение срока предоставления меры поддержки с 10 до 5 рабочих дней. Для ветеранов СВО, членов их семей, а также многодетных упрощен порядок получения меры. Сведения об удостоверениях, дающих право на получение мер поддержки, будут передаваться в рамках межведомственного взаимодействия. За все время реализации программы дегазификации и социальной помощи при подключении газа к домам воспользовались более 23 тысяч человек. На эти цели было направлено около 2,5 миллиардов из областного бюджета. По словам губернатора Дениса Паслера, в бюджете Свердловской области в 2026 году запланирована беспрецедентная сумма – более 1 300 000 000 рублей. Компенсацию при газификации жилых помещений получили уже порядка 1 500 человек. С момента запуска программы социальной дегазификации в 2021 году природный газ подан в более чем 47 тысяч домов Свердловской области. Газораспределительные сети доведены до границ более 69 тысяч домовладений. Жители и гости уральской столицы в День Победы 9 мая смогут бесплатно отведать сытную солдатскую кашу и выпить горячего чая в 4 полевых кухнях. Как сообщает портал Екатеринбург РФ, с 8 утра 3 точки откроются на улице Пушкина на отрезке от улицы Малышева до проспекта Ленина. Еще одна полевая кухня заработает с 10 часов утра возле входа на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка. Отмечу, в нынешнем году в программу официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вошло более 20 событий. Кроме того, в каждом из 8 районов Екатеринбурга проводят собственные мероприятия в честь Дня Победы. В микрорайоне ЖБИ закроют движение 5 трамвайных маршрутов с 0 часов 16 мая до 5 утра 19 мая. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Владимира Высоцкого и Сыромолотова. Речь идет о трамваях номер 8, 12, 13, 15, а также 23, маршрут которых проходит по улице Высоцкого от остановки УРФУ до конечной станции 40 лет в ЛКСМ. На время ремонта будет ограничено и движение автотранспорта на перекрестке Высоцкого и Сыромолотова. Движение будет организовано по одной полосе.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Участники патрульных групп зафиксировали свыше 150 нарушений особого противопожароопасного режима жителями Свердловской области за неделю. Большая часть из них связана со сжиганием сухой травы и мусора, а также разведением костров и приготовлением пищи на мангалах. Напомню, во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы, а также проведение пожароопасных работ и организация стоянок туристических групп вне специально отведенных мест. За нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 ровно 9400 или по единому номеру 112 для вызова экстренных служб на территории России. В Екатеринбурге в ночь с 5 на 6 мая состоится репетиция парада в честь Дня Победы. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, с 20 часов до 4 утра будет перекрыто движение для всех видов транспорта на центральных улицах. В указанное время нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Пушкина до Хохрякова, по 8 марта от Малышева до Бориса Ельцина, по Бориса Ельцина от 8 марта до дома номер 10 по улице Бориса Ельцина, по Вайнера от Антона Валика до проспекта Ленина, по Урицкого от Антона Валика до площади 1905 года, по Володарского от Антона Валика до площади 1905 года. Также в обозначенный период на этих улицах запретят парковку. Кроме того, с 20.00 5 мая до 2 утра 6 мая запрещается движение на самокатах и других СИМ по дорогам и тротуарам в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулок Красный. Напомню, в этом году парад Победы на площади 1905 года будет проведен без участия военной техники. Горожан приглашают к участию в опросе об одном из районов уральской столицы, чья юбилейная дата отмечается в этом году. Жители просят ответить на 4 вопроса. Знаете ли вы, сколько лет исполняется Верхоисетскому району в 2026-м? Знаете ли вы самое первое название района с момента образования? Какую площадь занимает район? А также сколько водоемов находится на территории района? Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала «Госуслуги».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет. Ты думал о том, что иногда люди похожи на кометы, сгорают дотла, чтобы осветить чью-то вселенную? Я Лена Меркулова, и моя песня «Офелия» как раз об этом. Слушай на волнах. Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: В Октябрьском районе Екатеринбурга расположена улица, названная в честь Григория Александрова. Свое название она получила в 2023-м, в год 120-летия кинорежиссера. Эта улица соседствует с улицами, названными в честь артистов Клавдии Шульженко и Марка Бернеса. Они были современниками Александрова. Сам режиссер родился в Екатеринбурге 23 января 1903 года и свой творческий путь начинал в Екатеринбургском оперном театре. Вплоть до 1921 года был неразрывно связан с Уралом.
0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Граждане, которые сдают свои квартиры в аренду, должны непременно в течение суток сообщить об этом в полицию. Об этом напомнили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области. Как отметили в ведомстве, большой поток приезжих требует особой бдительности. Именно съемные квартиры зачастую становятся базой для подготовки преступлений. Человек, сдавший кому-то свою квартиру, обязан в течение суток сообщить в полицию ФИО, дату и место рождения квартиранта, даты заезда и выезда, а также приложить его фотографию. За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии предусмотрены серьезные штрафы. Для граждан до 2000 рублей, для должностных лиц до 25 тысяч, для организаций до 250 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается. Центр подготовки добровольцев для международного фестиваля молодежи открылся на базе УРФУ. Основной его задачей станет проведение собеседований с добровольцами, подавшими заявки на фестиваль, и их обучение. По всей России будет работать более 25 центров подготовки волонтеров. После этапа собеседования для добровольцев начнется образовательная программа. Также в день открытия центра официально стартовала рекрутинговая кампания. Первые кандидаты в волонтеры фестиваля получили приглашение на собеседование. Всего на данный момент более 20 тысяч человек подали заявки в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Среди них более 2000 волонтеров со всего Среднего Урала. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в субботнике с представителями национально-культурных объединений города, который прошел в Основинском парке. Градоначальник напомнил, что Основинский парк является одним из участников голосования за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Не сомневаюсь, что при активной поддержке екатеринбуржцев в ближайшей перспективе парк обретет новый вид, отметил Орлов. Для получения федеральных средств на преображение выбранного горожанами объекта уральской столицы нужно набрать еще около 205 тысяч голосов. Более 85 тысяч жителей уже сделали свой выбор. Кроме того, градоначальник поучаствовал в субботнике на территории дендропарка на 8 марта. Перед тем, как присоединиться к уборке, он отметил, что в рамках месячника чистоты в нашем городе состоялось более 260 субботников, в которых приняли участие волонтеры, студенческая молодежь и неравнодушные жители. Вместе они собрали более 1100 тонн мусора. Орлов подчеркнул, что активную уборку города продолжают и коммунальные службы. В среднем ежесуточно в ней задействованы 285 уборочных машин и более 500 дорожных рабочих.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Торжественное возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» прошло в Екатеринбурге. Событие стало частью мероприятий, посвященных предстоящей 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Приветствуя собравшихся, глава города Алексей Орлов подчеркнул, что сохранение исторической памяти является священным долгом современного поколения.
3: Уважаемые друзья, дорогие ветераны, сегодня мы собрались здесь, у стелы «Город трудовой доблести», чтобы отдать дань глубочайшего уважения и искренней благодарности тем, кто в самые трудные годы Великой Отечественной войны проявил невероятную стойкость, мужество и самоотверженность. Эта стела не просто памятник, это символ героизма и неустанного труда наших земляков, чей вклад в победу невозможно переоценить. Каждый камень, каждая высеченная строка – это живое напоминание о том, какой огромный вклад внес каждый человек в нашу общую победу.
2: Напомню, в 2020 году президент России Владимир Путин присвоил столице Урала почетное звание «Город трудовой доблести». А в 2023 году в честь этого события была открыта стела. Ее высота составляет 42 метра. Жители Свердловской области призвали присоединиться к акции «Красная гвоздика». С 10 апреля по 22 июня уральцы, приобретая значок «Красной гвоздики», смогут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. Значки можно приобрести у волонтеров, одетых в фирменную одежду с символикой проекта «Красная гвоздика» на центральных улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях. Также значки продаются в отделениях Почты России, поездах РЖД, на крупнейших маркетплейсах и в сетевых магазинах. Все собранные средства благотворительный фонд «Память поколений» на отправить на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Коммунальные службы Екатеринбурга в рамках месячника чистоты ликвидировали 92 места несанкционированного размещения отходов общим весом около 186 тонн. Больше всего свалок убрали в Чкаловском районе, в 48 объектов весом 49 тонн. В свою очередь, железнодорожный район избавился от 13 свалок суммарным объемом отходов 53 тонны. По традиции, месячник чистоты завершился общегородскими субботниками. Они прошли в Дендропарке и Основинском парке. По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, всего в апреле на уборку общественных пространств выходило более 9 тысяч неравнодушных жителей. Масштабная уборка города продолжится, несмотря на окончание месячника чистоты. Перед специалистами стоят задачи по уборке проезжей части, тротуаров, покраске урн и ограждения, а также высадке цветов.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Короче, сделано в Екатеринбурге.
1: Ну, здравствуй, это Кино А, и у меня есть для тебя кое-что важное. Просто слушай мою песню на частоте 107.6 и повторяй. Я разрешаю себе быть собой.
2: Эй, смотри.

0: Милана в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Это уже 64-й выпуск нашего проекта. За все предыдущие мы почти ни разу не задумывались, а зачем все это было нужно. Нет, не в смысле цикла радиопередач об уральском роке, а сам рок. Точнее, не предоставляли слова самим музыкантам. Почему же они вдруг все взяли в руки гитару? Сегодня необычный формат. Те, кто обычно в наших программах поют, будут говорить, причем говорить много. Вот, например, главный свердловский рок-философ Егор Белкин. Философ не только по жизни.
1: Так вот, правильно, была такая ситуация, когда все люди друг друга любили.
2: А вино было дешевле.
1: Может быть, знаешь, даже и это, понимаешь, огромное количество превходящих условий, по которым делить было нечего. То есть люди как-то работали, была вот та общность, которая не была создана вот по принципу рок-клуба, формально. Знаете, вот сейчас мы все соберемся, сейчас нас всех перепишут в карточки.
3: Егор Белкин выступал в группах «Эр-клуб» и «Урфин Джуз», где он играл на гитаре и пел. Учится на последнем курсе философского факультета Уральского университета. В прошлом году выступал в составе Наутилуса Помпилиуса. В настоящее время продюсер группы «Настя».
1: Каждый, кто приходил вот и говорил, карточки, что я что-то делаю, что я рок-н-ролльщик, вот каждому все сразу на 99% выдавалось плюсов. То есть сразу его начинали карточки. И кто бы это ни приходил. Понимаете, пришел там Шахрин, он пришел несколько позже. Пришел вообще, по-моему, от Абушка, да, от Сахи.
4: Да, а я наслышан
1: попал. И тем не менее его приняли сразу же, потому что, так сказать, он пришел и сказал, я, знаете, ребят, я вас понимаю. Я понимаю, зачем вы все это делаете, и к чему вы все это делаете. Вы знаете, я тоже пытаюсь это делать. Все было очень хорошо. Потом, я не знаю, я вижу пока только одну такую причину, мощную. Вот, это мамона, то есть это деньги. Вот. Знаете, это сразу, когда мы переводим вот эти вещи в план прагматический, когда мы пытаемся на этом зарабатывать деньги, наши интересы начинают, по известной нам теории, сразу же бороться. Правильно? Хотим мы этого, не хотим, так или иначе. Кто-то стоит столько-то, кто-то стоит столько-то и так далее. И мы начинаем вот из-за этой мути, мы начинаем уже разговаривать с друг другом не как рок-н-ролльщик с рок-н-ролльщиком, а как подельщик с подельщиком. То есть уже в ход идут другие немножко отношения между людьми. И мне всегда бесила эта великая фраза, то, что знание умножает печать. Это обидно. Мы стремимся к знанию, мы стремимся к тому, чтобы знать и уметь как можно больше. Но это, как ни странно, приводит к такому результату, что мы разобщаемся, что мы отчуждаемся друг от друга. И, знаете, теряется, как мне кажется, сам смысл нашего существования именно в рамках рок-н-ролла. Понимаете? Задуманного и осуществленного в свое время именно как средство для объединения людей. По каким-то другим критериям, нежели классовые, там, экономические и прочие. Понимаете? По каким-то более духовным.
0: Это фрагмент передачи «Чёртово колесо» 1989 года. Егор Белкин, Вадим Самойлов, Владимир Шахрин, Настя Полева, Александр Помтыкин находятся в той самой комнате номер 64. Видеоматериал доступен в видеоверсии выпуска на странице «Город.ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Ну а Егор Белкин действительно через год станет выпускником философского факультета УРГУ. В свою очередь, главный строитель уральского рока Владимир Шахрин из группы «Чайф» высказывает свою точку зрения.
5: Ну, просто, видимо, так же, как и жизнь меняется, когда за последние два года для меня это вообще как будто лет 10 прошло. То есть во что-то успели поверить, потом перестали верить, потом поверили снова и снова где-то, может, перестаем верить в то. А начинаем верить именно в то, что будет вечно. Это может быть в рок-н-ролл, в любовь, там, в дружбу, что угодно, в такие вещи, которые не зависят от того, какие дуют ветры где-то там наверху. Просто я сейчас стараюсь делать то, во-первых, что хочу делать, это я как-то всегда старался делать, и то, что принесет какую-то пользу реальную. А то, что, значит, называлось, когда я был депутатом, это было просто никому не нужно, ни мне, ну и никому другому тоже.
0: Слышные фоном детские голоса – это юные посетители кружков, секций и других представлений, которых тогда в ДК Свердлова было немало. Никто и не подозревал, что за стеной беседуют две легенды. Это интервью у Владимира Шахрина брал Алексей Балабанов. Кстати, насчет депутатства Шахрина. В 1985 году лидер Чайфа действительно и неожиданно для себя оказался в Кировском райсовете, где получил предложение войти в секцию по культуре. На первом же заседании разговор как раз и зашел о рок-музыке. Сейчас под видом всяких диспутов проходят подпольные рок-концерты. К этому очень внимательно нужно относиться. Вот вы, молодой человек, сказали Шахрину, как раз и можете подавать сигналы. Молодой человек был, мягко говоря, не согласен и заявил: «Товарищ Аникина, вы только что зачитали список запрещенных групп? Так вот, я играю в одной из них, в самом конце списка, на букву «Ч», и ничего плохого в этом не вижу». Негодование чиновницы было страшным. Через неделю Чайф выгнали с репетиционной точки. Последовала реакция и начальства Владимира Бегунова, работавшего тогда в милиции. Постыдил замполит. Вот кто бы мог подумать, что вскоре признаваться в службе в органах будет стыдно, а рассказывать об игре в запрещенной рок-группе как-то даже и гордо.

0: Екатеринбурге полдень.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Завершена регистрация на международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Свердловская область в числе лидеров по числу поданных заявок. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Фестиваль станет действительно глобальным событием, объединяющим молодежь планеты. 62 тысячи заявок поступило из стран Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока и даже из Австралии. Впервые в современной истории фестивалей молодежи иностранные гости проявили такой интерес к событию. От них поступило на 20 тысяч больше заявок, чем от россиян. Среди нашей молодежи по количеству зарегистрировавшихся лидируют Москва и Свердловская область. Экспертам предстоит непростая задача – выбрать 10 тысяч участников, которые отправятся на фестиваль в Екатеринбург. Уверен, Свердловская область сможет удивить всех гостей международного фестиваля молодежи, написал Паслер в своих соцсетях. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел объезд железнодорожного района, в ходе которого обсуждались планы развития транспортной и социальной инфраструктуры. Городоначальник побывал на железнодорожной станции ВИС. Ранее за счет местного бюджета здесь были отремонтированы подъездные пути, а в шаговой доступности обустроены остановочные павильоны. Орлов дал поручение проработать дальнейшие сценарии развития пространства, подчеркнув при этом, что транспортный узел на улице Ольховской крайне востребован у горожан и жителей Екатеринбургской агломерации. Еще одним объектом, который посетила делегация, стала школа номер 119 в переулке Пугачевском. Здание образовательного учреждения возведено в 62-м году, при строй в 67-м. Ежегодно в рамках подготовки к очередному учебному году проводятся текущие ремонты. Несмотря на принимаемые меры, материально-техническая база школы нуждается в обновлении. По итогам инспекции глава Екатеринбурга распорядился проанализировать возможность увеличения мощности школы номер 119 за счет строительства второго корпуса либо возведения нового здания образовательного учреждения. Неизвестные злоумышленники разослали по редакциям нескольких СМИ фальшивую новость от имени госавтоинспекции. В письме утверждалось, что в регионе запрещено применение дорожного знака «Пешеходный переход» – вариант с желто-синей цветовой гаммой. В пресс-службе госавтоинспекции подчеркнули, что эти сведения являются недостоверными. Запрет на установку знака на территории Свердловской области не вводился и не планируется. Демонтаж таких знаков не требуется. Также в госавтоинспекции обращают внимание на то, что ведомство не использует электронную почту с доменом Gmail для рассылки сообщений. Все новости госавтоинспекции публикуются в официальном телеграм-канале, в канале Макс, на странице во ВКонтакте и на Рутубе.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. С начала весеннего сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадали 3100 человек. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 10 человек. С подозрением на клещевой боррелиоз – 13 человек. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медорганизации исследовано 820 клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,7% проб лайм боррелиоза, в 35,8% проб. Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 58 300 вакцинаций и 157 000 ревакцинаций. Администрация Екатеринбурга повторно ищет подрядчика на закупку 50 новых трамваев. Прошлый аукцион на лизинг признали несостоявшимся. Причина: поступила только одна заявка, которая не прошла проверку по требованиям заказчика. На покупку трамваев потратят более 13 миллиардов 200 миллионов рублей. Эти расходы пополам разделят городской и областной бюджет, и вагоны должны приехать в Екатеринбург до конца этого года. Это первая масштабная закупка трамваев за полвека. До этого транспорт массово обновляли в советское время. Особенно активно «Татры» поступали в город в конце 70-х, начале 80-х годов, когда за год привозили до 30 новых вагонов. Напомню, в этом году правительство Свердловской области выделило 1 000 000 000 рублей городу на транспортную отрасль. 850 миллионов рублей потратят на новый транспорт, еще 150 на технико-экономическое обоснование метрополитена. Эксперты платформы HeadHunter изучили рынок труда Свердловской области за апрель и выяснили, какие специалисты могут претендовать на самые высокие доходы. За этот месяц работодатели опубликовали более 4000 предложений с окладом от 200 тысяч рублей. При этом медианная зарплата в регионе держится на более скромной отметке в 80 тысяч. Чаще всего солидное вознаграждение обещают сварщикам, на которых приходится 12% всех высокооплачиваемых вакансий. Следом идут разнорабочие с показателем в 11%. Замыкают в тройку лидеров-менеджеры по продажам и работе с клиентами, собравшие 10% щедрых предложений. Если рассматривать сферы бизнеса, то самыми привлекательными оказались предприятия по производству промышленного оборудования. На их долю выпало 18% выгодных рабочих мест. В число лидеров также вошли и строительная отрасль с показателем 12%, а нефтегазовый сектор и сфера услуг для бизнеса набрали по 5%.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: These are the days we yearn before the morning breaks, before we turn to ghosts.
1: Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Полин, и я очень люблю свой родной город Екатеринбург. Слушайте мой трек на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр «Мистер Вульф». Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868.
2: 18+.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
4: Как вкусно!
3: А взрослым к вам можно?
1: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от Екатеринбургской теплосетевой компании.
2: Что делать, если в квартире слишком жарко?
1: Обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, в диспетчерскую или к уполномоченному лицу. Управляющая компания должна проверить, отрегулирована ли система теплоснабжения, установлено ли дроссельное устройство, шайба, на тепловыводе. Установить системы погодного регулирования, которые будут контролировать нагрев теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды в узлах учета тепловой энергии. Установить автоматические балансировочные клапаны. Балансировочные клапаны могут выполнять несколько функций. Поддерживать постоянный перепад давлений, сливать теплоноситель, ограничивать расход, перекрывать трубопровод.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В России скорректировали порядок проведения экзаменов на получение водительского удостоверения. Поправки вступают в силу с марта следующего года. Среди нововведений – уменьшение срока сдачи практического экзамена. Раньше практику можно было сдать в течение полугода после теории, теперь же на это дается 60 дней. Если не уложиться в этот срок, то придется заново проходить теоретический экзамен. Кандидаты могут перенести сроки сдачи экзаменов, если попадут соответствующие заявления в подразделение госавтоинспекции. Кроме того, введены новые основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов. Причиной могут стать использование средств связи и другой техники для хранения и передачи информации. Повторная сдача в таких случаях будет возможна не ранее, чем через год. С 1 марта следующего года при подаче заявления через портал госуслуги медицинскую справку можно будет не предоставлять при наличии действующего заключения в единой информационной системе. При этом по истечении срока действия медзаключения в период оформления прав процедура будет приостанавливаться до обновления данных в системе. Школьники из Свердловской области взяли более 60 призовых мест на Всероссийской олимпиаде. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. По результатам олимпиады 9 свердловских школьников стали победителями. Еще 54 ребенка заняли призовые места. Самые высокие результаты показала ученица 11 класса из Екатеринбургской школы номер 181. Она стала победителем олимпиады по литературе и призером по русскому языку. Наша олимпиадная сборная стала самой многочисленной за последние 5 лет. В 24 дисциплинах боролись 152 ученика. Самой популярной у ребят стала информатика. В ней выступили 38 уральцев. В топе также русский язык и физика, написал Паслер в своих соцсетях. Отмечается, что результаты олимпиады будут учтены при поступлении школьников в вузы. Победители и призеры заключительного этапа смогут поступить в университеты без экзаменов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименований объектам в Кировском районе. Теперь пешеходная часть улицы Мира от Блюхера до Академической носит имя Аллея Волонтеров. Ранее такое решение приняла комиссия по топонимике, увековечив в городской среде вклад волонтеров в развитие города, в том числе помощь в проведении крупных международных мероприятий и сборе голосов для благоустройства парков по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». В свою очередь, за зеленой зоной и на пересечении улиц Карла Либнихта и Первомайской напротив здания Свердловской филармонии закреплено название «Сквер генерала Устинова», которое посвящено советскому военному контрразведчику, участнику Великой Отечественной войны, родившемуся на Урале. Сквер генерала Устинова – особо охраняемая природная территория местного значения и памятник ландшафтной архитектуры. Здесь растет 90 деревьев, 11 видов, кустарники и 22 вида дикорастущих травянистых растений.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Родительский комитет.
1: Добрый день. Начинается программа «Родительский комитет» в эфире радиостанции «Город-ФМ», в студии Алексей Кузнецов. И сегодня у нас крайне важная, интересная и, может быть, даже спорная тема. Поговорим про школу приемных родителей. И у нас в гостях Елена Кондрашкина, психолог, тренер школы приемных родителей. Елена, здравствуйте. Лариса Бучельникова, директор организации «Семья дети». И вас приветствую, Лариса.
2: Здравствуйте.
1: А также у нас Анна Королева, приемный родитель в студии. Анна, приветствую и вас. Спасибо за то, что заглянули к нам. У нас вот сегодня так представительно здесь в студии. 99-15-15-176. Можете задавать любые ваши вопросы по поводу той самой школы приемных родителей. И, соответственно, наверное, начнем. Я этой темы касался лишь, ну, так скажем... Косвенно мои знакомые проходили школу приемных родителей. И, насколько я понимаю, вообще школа приемных родителей — это испытание для многих, потому что большинство считает, что это достаточно легко. Я решил взять приемного ребенка в семью, и, в общем-то, дальше оно все пойдет по накатанной. Как это на самом деле выглядит?
2: Кого спрашиваете?
1: Да давайте, давайте с вас, Лариса, начнем.
2: Так, ну, во-первых, это нужно прежде всего детям, а не родителям. То есть у нас есть сироты, дети, которые потеряли родителей. И вот организации некоторые благотворительные и государственные готовят родителей стать приемными, чтобы они приняли детей-сирот.
1: А это нужно делать?
2: Это нужно делать. Это просто необходимость по закону, во-первых.
1: Ну, даже если мы закон отодвинем, я так понимаю, что закон же развивается, и там меняются какие-то детали постоянно.
2: Да. Ну, а для родителей это очень важно сделать, потому что они должны оценить свои ресурсы, оценить как бы свою мотивацию, для чего они это хотят сделать. И они должны подготовиться, чтобы взять в семью ребенка-сироту.
1: Мне казалось, что родители всегда приходят с одной целью. Ну, соответственно, становятся приемными родителями с одной целью, чтобы сделать жизнь ребенка лучше. Или нет? Или цели бывают разные? Давайте
2: цели
1: вот на эту тему подискутируем.
2: Да. Здесь Елена эксперт уже вам подскажет.
1: Да, ну давайте.
3: Значит, во-первых, начнем с вашего вопроса про испытания. Я бы сказала, что в целом, ну, наверное, с нашей позиции, да, с нашей преподавательской такой позиции, я скажу, что это не фильтр, это не отбор, это не какое-то там прям испытание, это просто возможность вообще повысить свои родительские компетенции, как нам хотелось бы, да. Но не все, конечно же, становятся приемными родителями. По статистике это 30-35% где-то закончивших.
1: То есть треть из пришедших становятся родителями.
3: Треть из пришедших становятся приемными родителями. Но это нисколько нас не расстраивает. Во-первых, нам нужно, чтобы приемным родителем стал человек осознанный, да, как наша гостья сегодняшняя, например.
1: А она недавно стала приемным родителем?
3: Нет, давно уже, и она уже может похвастаться своими успехами.
1: А мы еще к ней обратимся.
3: Вот. Нам нужно, чтобы это было осознанное, взвешенное решение. И решение, если это будет, ну, не в пользу родительства, это тоже очень правильно. Это правильно, потому что родитель понимает, ну, не родитель, да, кандидат в родители понимает, что у него недостаточно ресурсов, что он недостаточно осознанно или как-то реально, да, оценил вообще, что такое приемный ребенок, его особенности и так далее и тому подобное. Ну, а оставшиеся 60-70%, да, это люди, которые в целом абсолютно точно меняют свою точку зрения на взаимодействие с ребенком, будь ты родитель, будь ты педагог, будь кто угодно, если ты вообще как-то с родителем себя ассоциируешь или с ребенком взаимодействуешь как-то. И даже те, кто не становится родителями никогда и с детьми никогда не пересекаются по роду там своей деятельности, они тоже уходят с изменившейся точкой зрения вообще на мир, подлечивая своего внутреннего ребенка.
1: Как интересно. То есть вы принимаете, в принципе, любой исход?
3: Да.
1: Этого обучения,
3: да.
1: Да? Но какие-то трагедии случаются в рамках обучения? Ну, условно говоря, человек даже и не понимал, насколько он не готов, например, быть родителем.
3: Ну,
1: трагедией, наверное, сильно это назвал, но тем не менее.
3: Это прямо, в общем, наш профессиональный результат тоже. Да, когда человек понимает, что он не готов, и такое бывает даже и на половине пути иногда. То есть у нас на школе приемных родителей человек честно говорит: «Я ошибся». я понимаю, что, ну, это не мой путь, по разным причинам. Это жаль, что он тогда говорит, ну, все, спасибо, до свидания.
1: Но это он сам говорит, а иногда ведь и вы видите, что человек не готов.
3: Мы видим, но мы стараемся этого не говорить.
2: Да, ну пусть проходят школу приемных родителей.
1: А, ну то есть как бы цель такая, чтобы закончили все-таки школу приемных родителей, а затем уже вы, может быть, будете отговаривать или нет? Нет, не так это.
2: Отговаривать не будем. Человек решает сам, завершить ему этот путь.
1: Хорошо
2: или
1: подсказывать,
2: нет.
1: Как психолог, подсказывать, да?
3: Подсказываем. В школе приемных родителей как раз у нас, да, она носит формат тренинга, у нас очень много упражнений, которые подсвечивают в том числе человеку, где его и слабые места, где его ресурсы, да, чтобы он, в принципе, понял это сам. Потому что если мы возьмемся уговаривать, отговаривать и делать что-то вот такие подобные действия, это, скорее всего, вызовет сопротивление, и, в общем, вот тогда это будет трагедия.
1: Ну а на чем чаще спотыкаются? Ну вот Анну можно спросить, где тяжелее всего было, на каком этапе в процессе обучения в школе родителей?
4: Ну, мне тяжелее всего было все-таки про медицину, когда я осознала, что... Ну, вот у меня тоже было свое прозрение. Я в какой-то момент осознала, что я готова на, ну, условно здорового ребенка. То есть, когда мы
1: условно
4: пошли в медицину, ну, на здоровых нет никого, мы все недообследованы.
1: Правда пошла, так.
4: Но я осознала, что я не готова, у меня нет ресурса на то, чтобы принять в семью ребенка с особенностями здоровья, ну, вот...
1: Там, мы про физическое здоровье говорим,
4: да,
1: или про психическое?
4: И про психическое тоже.
1: И то, да?
4: Да-да.
1: И что в этот момент? Вы все равно продолжили?
4: Конечно, конечно. Я, ну, потому что здоровые дети тоже нуждаются в родителях.
1: Ладно, хорошо. Ну, вот смотрите, у нас в Екатеринбурге как много школ приемных родителей?
2: В Екатеринбурге 7 районов. В каждом из них есть либо социально-реабилитационный центр, либо комплексный центр социальной помощи семье и детям. Почти в каждом, ну, может быть, в 6 из 7, есть своя государственная школа приемных родителей.
1: То есть это полностью государственное учреждение?
2: Подождите, я не закончила. Так. Но есть еще школы, которые ведут некоммерческие организации, такие как «Семья детям», «Найди семью». И сейчас еще «Добрый Екатеринбург» начинает.
3: И «Дорогами добра».
2: И «Дорогами добра». 4 ШПР, школы приемных родителей, ведут благотворительные некоммерческие организации.
1: Так. И, то есть получается...
2: Где-то получается 11 школ.
1: То есть около 11 школ. И мы, если я вот решил стать приемным родителем, я могу пойти в любую из них, и после окончания успешного этой школы могу претендовать на усыновление.
2: Да.
1: Или нет?
2: Ну, теоретически, да. Вы должны еще собрать кучу справок и независимую провести диагностику после школы с отдельным психологом. И собрать много других справок.
1: Ну,
3: там не куча, на самом деле.
1: Еще.
3: Там не
1: я хотел
3: куча.
1: Просто выяснить, да, насколько все-таки компетентны все школы и можно ли их как-то ранжировать.
3: Я отвечу на этот вопрос. Школа приемных родителей обязательно стала в 2012 году. Я школу приемных родителей веду примерно с 2011 года, тогда, когда она еще была не обязательной. Это было чисто энтузиастское такое вообще решение там, директора одной из некоммерческих как раз организаций. И тогда нам казалось, что это вот ну, поможет, это помощь родителям, которые уже взяли ребенка. Поэтому, да, вот она, собственно, школа приемных родителей, а не школа кандидатов приемных родителей,
1: кстати, да.
3: И так далее. Вот. Вообще, да, с 2000 года вот такими некоммерческими организациями в России проводятся. Вот. И, собственно, да, вы можете простым арифметическим подсчетом посчитать, сколько школ приемных родителей веду я, например, да, и, ну, то есть уже 15 лет, да, 15 лет. Вот. И тогда, когда мы школу начинали, у нас не было вообще никакого понимания, что это должно быть, кроме приказа Министерства образования о том, какие темы должны там освещаться. И как мы это будем делать, мы, собственно, решали сами. На основании своего какого-то опыта или неопыта часто. вот если честно. Вот. И с тех пор очень много изменилось, и наши компетенции очень сильно выросли, но чем больше ты знаешь, тем больше ты не знаешь. И мы продолжаем учиться и продолжаем повышать нашу квалификацию и вот эти вот наши компетенции передавать нашим слушателям. И, к сожалению, я могу сказать, что не каждая школа может таким похвастаться. И еще беда большая в том, что тренеров школ приемных родителей, ведущих, как угодно это называйте, к сожалению, нигде не учат вообще. Просто. То есть ты можешь
1: быть... То есть это самородки?
3: Ну, я и моя коллега, в частности, в семье детям, Женя Салахова, мы вот тренеры, мы прошли обучение в Институте развития семейного устройства, у нас есть на это специальный официальный документ, что мы являемся тренерами школ приемных родителей. Но это, во-первых, долгое обучение, во-вторых, оно платное, да, не каждый, скажем так, ведущий, ну, специалист, да, специалист в государственной школе может себе такое позволить. Соответственно, если ты психолог или ты, например, социальный работник, значит, давай, вот, да, веди школу приемных родителей как-нибудь, вот тебе какие-то там материалы, что-то как-то, ну... Вот.
1: Ну, хорошо, не учат, но, соответственно, ведь есть какой-то регламент единый, или его тоже нет?
3: Есть.
1: Хорошо, поговорим про него чуть позже. Буквально минутка полезной информации в нашем эфире. И затем вернемся, продолжим разговор про школу приемных родителей.
5: Реклама на 107.6.
6: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
7: 18+.
8: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
9: 0+.
10: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
11: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
10: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
12: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nasrochka.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
13: 18+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Продолжается программа «Родительский комитет» на 107,6. Сегодня мы говорим про школу приемных родителей. У нас в гостях психолог, тренер школы приемных родителей Елена Кондрашкина, директор организации «Семья детям» Лариса Бучельникова и приемный родитель Анна Королева. Добрый день еще раз, дамы. Мы за 15 минут успели выяснить, что у нас порядка 10-11 школ приемных родителей в Екатеринбурге, и частные, и государственные, насколько я понимаю. Также я понял, что на тренера школы приемных родителей нигде толком не готовят. То есть это все-таки какое-то базовое образование, к которому уже опыт примыкает, да, серьезный, насколько я опять понимаю. Но я вас спросил про регламент. И мне казалось, что регламент, он должен быть каким-то единым в школе приемных родителей. Ну вот 10 школ, условно говоря, да? А что, регламент разный внутри?
1: Нет, регламент одинаковый. И я сейчас вот подумала, да, представьте себе, например, ну, допустим, да, вы приходите в школу, да, в какую-нибудь частную, да, и отдаете туда ребенка учить, ну, вот, начальную школу. И вам говорят, ну, у нас вот есть окружающий мир, есть математика, литература и так далее. И вы же понимаете, ну, да, математика плюс-минус в целом, там, ну, понятно, арифметика, да, начальная. Литература, кстати, может быть очень разной. Окружающий мир тоже примерно, ну, там, в общем, по-разному можно говорить. То есть есть какие-то категории, которые, ну, 100% мы знаем, будет так, или русский язык, у него есть правило, у него вот будет вот так. Остальное вариативно. Если я, например, вас спрошу сейчас, да, например, Аня, напомню, что у нас там в теме в какой-нибудь...
2: Привязанность.
0: Да, давненько было, да, насколько я
1: понимаю? А, ну да, например.
2: Плохое поведение детей.
1: Ну, трудное поведение, например. Да. Вот, тема огнища, да, в смысле заходит она абсолютно и кандидатам, и родителям.
0: И некандидатам,
1: да,
0: интересно.
1: Всем угодно, да, все, кому угодно. Трудное поведение. У нас тут с вами будет, ну, дискуссия хотя бы там на часика-полтора. Вот. Как, что, как воспитывать и так далее. Соответственно, вот смотрите, у тренера, да, у ведущего школы приемных родителей есть тема. И как он ее будет наполнять, да, это зависит только от него. Вот.
0: Даже
1: так? К сожалению, да. Вот.
0: Ну, почему к сожалению? Потому, как посмотреть ведь?
1: Потому что, например, мы и подобные нам организации, да, я имею в виду семью детям, много раз пытались обучать специалистов и выпускать какие-то пособия и так далее. Мы знаем, что они пользуются большим спросом у специалистов, которые приходят и просто не знают, с чего начать и как действительно правильнее будет, вот, вот так вот. И, к сожалению, часто к нам приходят, ну вот ко мне на консультацию приходят уже состоявшиеся приемные родители с серьезными проблемами с детьми. И, например, вот я сижу и говорю, ну, слушайте, у вашего ребенка избегающий тип привязанности. Они говорят, чё?
0: Ты... Я бы так же спросил. Но я не проходил школу приемных родителей.
1: Человек, какой тип привязанности? Ты такой, блин, черт. Мы сейчас не будем заниматься консультированием, будем заниматься ликбезом. Да, это очень обидно.
0: То есть, ну, они прошли школу где-то когда-то, да, но при этом базовых вещей могут не знать.
1: Да, да, да, да.
0: Ну, Елена, вы так образно подходите к ответу каждый раз на вопрос.
2: Да, я бы сказала прямее. Темы у всех одни, раскрывают их все по-разному.
0: Ну, подождите, а я не знаю, существует ли какая-то проверяющая организация, которая следит за тем, что родители, будущие родители, те самые кандидаты, действительно получили базовые знания?
2: Во-первых, те некоммерческие организации благотворительные, которые ведут школы приемных родителей, собрали пакет документов, подали их в Управление социальной политики при Министерстве социальной политики Свердловской области и получили полномочия.
0: А, то есть они аккредитованы,
2: мы, ну, можно и так сказать. Мы получили полномочия от Министерства социальной политики, что мы можем это делать. Мы соответствуем определенным требованиям. У нас есть психолог-ведущий, у нас есть помещение, они подготовлены, у нас есть программа.
0: А дальше уже начинается внутренняя кухня.
2: А дальше мы ведем, нам разрешили, и они просто проверяют результаты. Сколько мы отчитываемся в опеку, управление соцполитики уже количественными результатами. Они достаточно обезличены, ну, количественные и количественные.
0: Ну, я понимаю, отчетность.
2: Да.
0: Да. Но так или иначе все идет к какому-то общему знаменателю или нет? Вот Елена рассказывала как раз-таки о том, что начинала в 2011-м, да?
1: Угу.
0: То есть тогда же вообще брожение было, насколько я понимаю. Сейчас уже, ну, какая-то форма приобретена.
1: О, мы прошли очень большой путь, это правда. Во-первых, школа удлинилась, это как минимум.
0: Сколько сейчас длится?
2: 80
1: часов академических, да, и это очень мало на самом деле, но было 50.
0: 80 — это что, 2 недели?
2: Нет, ну школа не каждый день ведется. Люди же работают 2 раза в неделю.
0: А, все понял.
1: Более того...
0: Я думал, интенсив такой.
1: Нет, невозможно. Это невозможно, правда. Это очень тяжело.
2: Растянуть, потому что информация глубокая, ее нужно переварить.
0: Так, 80 часов, это уже какая-то категория, да?
1: Да, чаще 2 раз в неделю абсолютно точно не рекомендовано, потому что, повторюсь, да, это тренинг, это информация не лекционная, это информация, которую нужно переработать, да, прочувствовать и так далее. Но, во всяком случае, мы стремимся именно к этому. К сожалению, есть школы, которые в лекционном формате дают информацию. И это такое, правда, очень сожаление большое по этому поводу, потому что если бы у вас было бы такое желание, да, пройти вот какую-то школу приемных родителей, но у вас не было бы времени, в лекционном формате вы это можете сделать в интернете запросто.
0: Да, онлайн, да, я тоже об этом
1: очень
0: подумал.
1: Много информации есть по поводу различных тем, и довольно она адекватная и авторитетная. По поводу онлайна, у нас есть онлайн-формат «Семье детям», и мы его сделали. Да. Внимание, да, чтобы сейчас никто не ломанулся к нам на онлайн. Исключительно для людей, которым недоступна школа приемных родителей в большом городе.
0: Подождите, но по факту ведь все получают в конце какие-то корочки, которые разрешают им, открывают доступ к детям. Нет?
1: Да, да.
0: И кто-то онлайн отучился, кто-то в интерактивном режиме.
1: Наша школа онлайн, она тоже весьма интерактивная. Мы ее адаптировали в онлайн-формат во времена ковида, да, во время локдауна, когда мы просто приостановили деятельность на небольшой вообще на самом деле период времени, 2-3 недели, потом мы поняли, что нам нужно возобновлять. И мы все наши занятия адаптировали в онлайн. Все упражнения остались точно так же. Мы их просто адаптировали в онлайн. Да, это не лекция в любом случае.
2: И нужно сказать, что изначально первое занятие, оно проходит очно. Все съезжаются, знакомятся.
0: А в любом случае?
2: В любом случае. Мы должны их увидеть, подготовить, распустить к своим компьютерам и начать уже работать в окошках. Но там они активно участвуют.
1: Ну да, то есть это очно-заочная такая дистанционная форма.
2: Да. В любом Она случае... так и называется, кстати, очно-заочная.
0: Да. А Аню хотелось привлечь к нашей беседе, она как статист, а ведь приемные родители. Вы как давно, Анна, прошли школу приемных родителей?
3: Я закончила в 2021 году.
0: Ну достаточно давно.
3: В начале 2021.
0: Какие у вас вообще ощущения

0: чудесное место попала. И так много интересного.
1: Я понял, почему ванну привели.
2: Мы не договаривались. 99% вам это скажут.
3: 99,9%.
1: Что вас удивило в первую очередь и к чему вы не были готовы в школе приемных родителей? Ну, то есть у вас же было какое-то свое представление о том, что вы вот возьмете ребенка в семью, это будет выглядеть примерно так, а здесь хоп, и вас познакомили с реалиями.
0: Я на самом деле нет. Я приходила совершенно какая-то такая чистая, без понимания. То есть у меня такое спонтанное было решение, и как-то очень быстро все сложилось. Вот от школы я ждала, в общем-то, много теории скучной. Оказалось, что это действительно такой интерактив. Вот. Ну и у меня ожиданий никаких не было там. Я просто ну вот шла и шла. Я была готова к тому, что я где-то в середине могу понять, что нет, я не готова, не смогу, там не захочу, хотя мне не нравился такой сценарий. Вот. И поэтому я просто, ну вот, как будет. Я вот учусь, а там как пойдет.
1: Ну, а что больше всего понравилось?
0: Мне понравились люди. Ну, то есть атмосфера. Это не было как, ну, такая вот действительно аудитория, где ты сдаешь экзамены какие-то, хотя мы сдавали в конце
1: экзамена. То есть это больше как тренинг, да?
0: Это да, это тренинг, это общение такое прям, ну, свободное. Очень классные люди приходят на школу приемных родителей и очень такие вовлеченные педагоги.
1: Ну, вы не договаривались, да, ведь перед беседой, да, о том, что вы именно так будете это все описывать. Но, тем не менее, если это тренинг, то есть проходит собрание людей, да, все же выражают свое мнение, часто ли бывает мнение, ну, от которого вы, допустим, как тренер, или она, ну, не знаю, в шоке, к примеру, или вы с таким не встречались даже, или вы вот прямо смотрите на человека и думаете, нет, тебе не надо быть приемным родителем, или наоборот?
3: Бывает очень редко, что мы находимся в каком-то соперничестве, я не знаю, или еще что-то, да, со слушателями.
1: То есть приходит человек, который как бы знает.
3: Да, бывает такое. Как бы знает. Он думает, что он как бы знает. Это зоны риска, так называемые, да, профессии риска. Например, врачи, педагоги, психологи, конечно же, да, которые не тематические, например. Они приходят с идеей, что я все знаю, я тут сам все вам расскажу и так далее. Вот бывает такое. Не часто, довольно давно уже это происходило. Очень редко, прям вот единичные случаи бывают антагонизма, когда человек приходит с какой-то со своей идеей, которая 100%, тут я с ответственностью скажу, лежит на травме этого человека. Ему очень тяжело выходить из этой зоны комфорта, с которой он живет много лет. И он приходит с вот этой историей, охраняя бережно свою вот эту травму, и с какой-то такой идеей. И какие бы мы ни давали упражнения, как бы мы не подсвечивали, да, какие-то зоны дефицита человеку и так далее, он будет за это держаться. Вот. И тогда мы приглашаем на индивидуальное общение вот, таких людей, да, как бы говорим, слушай, ну что-то не так, что-то идет, что-то происходит не так. Потому что у нас ну, точно нет субъективного мнения, абсолютно точно. У нас есть определенная задача, мы ее придерживаемся. Если вот так с тобой это происходит, давай мы с тобой поразмышляем. И мы бережно такого человека приглашаем в терапию, да, а надо сказать, и это очень важно, школа приемных родителей бесплатно, абсолютно безвозмездно, как в государственных организациях, так и в нашей. Мы живем за счет пожертвований, за счет грантов, всегда находим на это средства, потому что это очень важная социальная услуга, которую мы оказываем.
1: Безусловно.
3: Вот Лариса Владимировна, да, наш, собственно, атомоход, который льды, значит, безденежья пробивает и так далее, да, для того, чтобы мы могли это делать. Соответственно, в рамках школы приемных родителей у нас есть возможность, представляете, бесплатно терапию пройти.
1: Ну, не... я уже вот про это и хотел спросить. То есть это какой-то психологический прям подход.
2: Я бы вот сказала, что вообще группы школы приемных родителей — это не тренинги, а, скорее всего, такие психотерапевтические групповые занятия, где кандидаты будущие не просто получают какие-то знания, они прорабатывают свои психологические какие-то травмы, дефициты, они лучше начинают понимать свои мотивы, понимают свои ресурсы, готова ли семья, готовы ли они. То есть это такая прямо групповая психотерапия и группа закрытая. То есть вот они собрались вот этим коллективом, и они работают 2,5-3 месяца.
1: Ну и как я понял чуть раньше, у всех у нас есть какие-то проблемы, которые неплохо было бы проработать, прежде чем появится новый человек в семье.
3: Мне не очень нравится слово «проработать», мне нравится слово «скомпенсировать».
1: Хорошо. Тоже красиво.
3: Да. А для чего это нужно? Смотрите.

0: К сожалению.
1: Давайте прервемся, Елена. У нас новости 3 минуты, а потом мы узнаем, зачем нужно скомпенсировать то, что в нас, в самих взрослых людях происходит.
0: Я держу в себе.
2: В Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
3: На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В России становится популярным сонный туризм, сообщает Ассоциация туроператоров России. Граждане едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Эксперты объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Турист с запросом на качественный сон выбирает уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. Большинство городских отелей также внедрили меню подушек, которые дополняют номера блэкаут-шторами для комфорта гостей. Условиям здорового сна в России соответствует не больше 20% 4- и 5-звездочных отелей. В Екатеринбурге стартовал опрос по определению территории для высадки деревьев в Октябрьском районе Уральской столицы. Он продлится до 26 мая. Жителей просят выбрать из следующих вариантов. В зеленых зонах вдоль улицы Восточной от дома номер 72 до дома номер 86, на территории общественного пространства у пересечения улиц Луначарского и Ткачей, вблизи культурного центра Кольцовский, вдоль переулка Утреннего, либо другое. Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе «Обратная связь» и портала госуслуги. В Екатеринбурге в ночь с 5 на 6 мая состоится репетиция парада в честь Дня Победы. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, с 20 часов до 4 утра будет перекрыто движение для всех видов транспорта на центральных улицах. В указанное время нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Пушкина до Хохрякова, по 8 марта от Малышева до Бориса Ельцина, по Бориса Ельцина от 8 марта до дома номер 10 по улице Бориса Ельцина, по Вайнера от Антона Валика до проспекта Ленина, по Урицкого от Антона Валика до площади 1905 года, по Володарского от Антона Валика до площади 1905 года. Также в обозначенный период на этих улицах запретят парковку. Кроме того, с 20.00 5 мая до 2 утра 6 мая запрещается движение на самокатах и других СИМ по дорогам и тротуарам в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулок Красный. Напомню, в этом году парад Победы на площади 1905 года будет проведен без участия военной техники.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Родительский комитет продолжается на 107.6. Сегодня говорим про школу приемных родителей. У нас в гостях психолог, тренер школы приемных родителей Кондрашкина Елена, директор организации «Семья детям» Лариса Бучельникова и приемные родители Анна Королева. Добрый день еще раз. 99-15-15-107.6 – это наши контакты. И мы остановились на такой достаточно интересной теме. Оказывается, все родители, точнее, кандидаты, которые хотят стать родителями, усыновить ребенка или удочерить ребенка, так или иначе, в школе приемных родителей проходят проработку своих каких-то проблем, компенсацию, как сказала Елена. И вот расскажите, Елена, почему это надо сделать?
1: Потому что ни для кого не станет секретом, да, или сюрпризом, что ребенок, оставшийся без попечения родителей, пережил травматические события в своей жизни. Это 100%.
0: То есть даже если он совсем маленький был?
1: Ну, начнем с того, что совсем маленьких у нас мало, к счастью. Да, почему? Потому что все-таки они остаются в семьях кровных, и это заслуга организаций тоже и там государственных, и негосударственных, и мы бы хотели, чтобы ребенок был в семье. И даже если он совсем маленький, все равно он переживает травму разрыва со своим кровным родителем. И какое-то время он находится в учреждении, первые 10 дней, например, своей жизни, или 30 дней своей жизни, или 45 дней своей жизни, в зависимости от того, когда он попадает в семью. И это он находится в условиях депривации, когда его потребности не удовлетворяются. Почему? Потому что нет его взрослого, ухаживающего, заботящегося о нем, который о нем бы заботился. Да? Представьте себе, вот это вся жизнь ребенка. Он попадает в семью, он ничего не забывает. Да? Мы все на ощущениях всегда у нас есть память, да? Такая телесная, имплицитная она называется. Да? То есть в любом случае ребенок это пережил. И мы, к сожалению, знаем результаты вот этих вот нескомпенсированных детских травм, которые отзываются в период кризисов 3 года, 7 лет, ну и самые классные — это пубертат. Да, как бы
0: переход. Но они же нескончаемые, эти кризисы.
1: Да. Вот, поэтому это тоже очень важно. В любом случае ребенок пережил травму. Детей маленьких, к счастью, очень мало. К счастью для нас, к сожалению, для родителей, да, которые приходят с идеей, у нас нет своих детей, мы возьмем ребенка маленького, младенца, и будет все хорошо, должна расстроить, так происходит нечасто.
0: А со скольки обычно лет?
1: Ну, я не могу сказать, со скольки, ну, но вот у вас дети... в учреждениях дети разные, как бы, ну, преимущественно, там, если говорить про самого маленького ребенка, возраст это где-то, наверное, 2-3, вот такие вот дети.
0: Но уже чаще всего. Уже чаще всего, да.
1: Это ранний возраст называется. Mm-hmm. Да, потом у нас где-то младший школьный возраст и так далее. На самом деле разные очень дети. В общем, все эти дети пережили травму. И эту травму нужно скомпенсировать родителю. Он терапевтический родитель, который эту травму скомпенсирует. Если же родитель приходит вот в это мероприятие все со своей собственной травмой, да, то травмы эти умножаются.
0: То есть травма на травму, как это, минус на минус плюс не дает?
1: Не дает, к сожалению. Там два минуса, и мы...
0: Ну, то есть школа приемных родителей, одна из задач таких вот серьезных школ
1: приемных
0: родителей.
1: Одна из задач, да, у нас, ну, вот Лариса Владимировна сказала про терапевтическую группу. У нас нет такой возможности, да. И цель, в принципе, тоже не в этом. Но да, побочный эффект, безусловно, есть. И здесь наша задача подсветить травму человека, который хочет стать приемным родителем, и там он будет уже сам делать что-то с этим или не делать, понимать, что он не хочет.
0: Но, по крайней мере, он будет знаком с этой проблемой, поймет, как это выглядит со стороны.
1: По крайней мере, точно он будет знать, где его зона дефицита, и где, например, он будет ну, не очень ресурсен по отношению к ребенку, где он должен будет понимать, что это его, в общем-то, проблема, а не проблема ребенка, с которой он вот к нему подошел.
0: Это очень все интересно, но я думаю, что мы не единственный раз встречаемся. У нас же еще много впереди встреч будет, в детали погрузимся. А пока вот хотелось бы, наверное, наших слушателей познакомить с алгоритмом вообще. То есть, когда я решил пойти в школу приемных родителей, точнее, когда я решил усыновить ребенка, удочерить ребенка, и что происходит дальше, ну вот, наверное, Аню мы привлечем все-таки к этому разговору. То есть вы с какой целью пошли в школу приемных родителей, что вы хотели вообще получить, и какая вообще базовая идея была? Ну, то есть вот откуда она взялась, что за ребенок перед вами предстал, ну, скажем так, образно, и во что это все вылилось?
2: Ну, я пришла с очень банальной, на самом деле, идеей. Я хотела стать еще раз мамой. То есть моя дочь старшая выросла. перестала во мне нуждаться. Вот, и мне очень хотелось еще побыть мамой. Вот, и я пришла в школу приемных родителей, потому что не очень-то понимала вообще, что делать, как это все происходит. Поэтому решила начать с того, пусть мне расскажут, ну как, а там уже дальше видно будет. Вот, и на самом деле весь сбор документов и все вот эта вот вся бюрократическая возня начинается уже потом. После того, как мы школу приемных родителей закончили, уже знаниями вооружены, уже знаем, куда идти, какие бумажки собирать, это может, тоже ведь учат. Вот, и потом это было достаточно легко. Ну, то есть все собрать, прийти там с пакетом документов в опеку. А дальше там я из страны розовых единорогов попала в реальный мир, где детей нет.
0: В смысле детей нет? То есть детей у меня нет. Там вообще ощущение, что детей много, нет?
2: В учреждениях детей много.
0: Так.
2: Но детей нет, потому что далеко не каждого ребенка можно принять в семью. Вот, я вот пришла с идеей, что я хочу девочку лет 5, ну, максимум там 8, без братьев и сестер и условно здоровую.
0: Сколько условий, да?
2: Ну, мне казалось, нормально. Что это очень мало условий. Да. Что же, ерунда какая. Вот оказалось, что девочек вообще нет, но есть мальчики. Ну, ладно, есть мальчики, буду мамой мальчика.
0: Мне просто интересно, между вот этим вот «хочу девочку 5 лет» и «ладно» на мальчика, сколько времени проходит? То есть это же надо все равно принять как?
2: Прошло 4 опеки. Между «я хочу девочку» и «ладно, давайте мальчика» прошло 4 опеки районных. Да. Угу. Где я поняла, что, ну, ладно, розовые единороги остались там где-то в прошлом. Так. Вот. Ну и, собственно, мне предложили поехать познакомиться с мальчиком. 9 лет от роду. Уже постарше, уже мальчик, но окей.
0: Как,
2: мы же не выбираем, как какой пол у наших детей
0: коротко,
2: будет.
0: Коротко, то есть вот сама встреча.
2: В опеке?
0: Да.
1: Нет, в опеке.
0: С ребенком уже, да.
2: Ой, это максимально странный для меня был опыт. Я себя чувствовала, как будто я в магазин пришла, и вот надо ребенка выбирать. Это было не очень приятно, на самом деле.
0: Некомфортно,
2: да? Да. Вот. И сама встреча тоже. Но встречаются два незнакомых человека. Вот они пришли, сели, надо о чем-то разговаривать. Это был такой странный. И вот, кстати, об этом, наверное, никто не предупреждает. Что, или я прослушала где-то, что встреча с ребенком — это такой отдельный стресс.
0: То есть ребенок уже достаточно взрослый, да?
2: Ну да, я приехала за мальчиком 9 лет, мне в итоге мальчика не показали, показали девочку 13. Вот, сказали, давайте так. Я говорю, ну ладно, все меняется.
0: То есть это на лету все решалось уже, да?
2: Ну, там, прямо на месте. Я приехала, мальчик в больнице, и нельзя с ним познакомиться. Ну вот, есть девочка.
0: Но есть девочка.
2: Давайте с девочкой.
0: И как вы строили диалог?
2: Ой, ну, я по классике пошла. Говорю, расскажи мне, что ты любишь? Он говорит, я люблю еду. И я поняла, что это моя девочка.
0: Да,
2: девочка, которая любит еду, это 100% девочка для меня. Вот. Ну, нет, мы много о чем поговорили, и меня поразила, она такая прям серьезная, такая вдумчивая, какая-то такая осознанная очень девочка, мне показалось. И, ну и все решилось.
0: И все. И теперь ей сколько?
2: Сейчас 18.
0: Все хорошо.
2: Да.
0: Ну, вы как мама можете сказать «да». Но вот здесь интересный момент. В моем представлении все-таки, когда взрослые приходят за детьми, они себе представляют, ну, вот как раз девочку, там, я не знаю, 3-5 лет, мальчика, там, 3-5 лет. А как же решаются люди на то, чтобы взять подростка? Ведь мы много говорим, и здесь говорили о том, что вот эти вот сложные периоды в жизни детей, они регулярно возникают в подростковом состоянии особенно. Как вот это происходит? То есть нет никаких препонов? И вообще часто ли берут подростков?
1: Если ко мне вопрос, то не часто. Не зафиксируй мысль, обязательно скажи, почему ты на это решилась. Я, наверное, скажу, что с разными целями приходят люди взрослые, да, вот в это родительство. Мы, конечно, любим тех, которые приходят с тем, чтобы изменить судьбу ребенка. Да, понимая, то есть это не ребенок для нас, это мы для ребенка. Вот. Когда я понимаю, что ну, каждому ребенку нужен родитель, и если его не будет, то это одна судьба у ребенка, если будет, то это другая судьба у ребенка. Совсем, совсем понятно, что со знаком плюс. Ну, так хотелось бы. Вот. Когда с такой мотивацией родитель приходит, тогда на самом деле секрет такой, да, как бы волшебный для всех кандидатов в приемные родители. Если ты приходишь с такой мотивацией, ты 100% ее добьешься.
0: То есть ради ребенка.
1: Да. Заберу ребенка из учреждения. Бинго, готово.
0: Ну, то есть заберу ребенка из учреждения, чтобы вот конкретная данная судьба сложилась, ну, условно говоря, да?
1: Да, да, я сделаю так, чтобы... Ну, то есть это же круто вообще, на самом деле, быть немного волшебником, да? И сделать так, чтобы конкретная судьба человека, целый род, да, потом его дети, его внуки и так далее.
0: Умеете мотивировать.
3: Конечно. Не свою проблему решить. Вот у нас нет детей, надо срочно решать нашу проблему.
0: То есть Аня немножко выбивается, да? Когда она говорит о том, что она хотела побыть мамой.
3: Синдром опустевшего гнезда по-разному, да, как бывает. Это и хорошо, и иногда и плохо, но в основном действовать ради ребенка.
1: Деструктивные мотивации, да, например, пара бесплодна, да, или там, например, женщина бесплодна, чаще всего такое бывает. И вот я решу эту проблему. Нет, она не решится. Ты как была бесплодная, ты так и ей останешься.
0: То есть это не история.
1: Это деструктивная мотивация, потому что это как раз за счет ребенка решать какие-то свои проблемы.
0: Ни
1: это,
0: в коем случае. Но вы же видите таких людей,
1: хороший,
0: наверное.
1: Конечно, и довольно часто.
0: То есть
1: часто.
0: Вы сразу видите, когда человек приходит?
1: Да, да, мы видим, и наша задача в том числе эту мотивацию поменять.
0: А, то есть не отказаться от человека, а поменять
1: именно
0: мотивацию.
1: Именно так, именно так.
0: Прервемся на небольшую паузу и затем закончим нашу беседу.
1: Блин, все, я молчу.
4: Реклама на 107.6.
5: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Это родительский комитет. Заканчивается наш разговор про школу приемных родителей. Мы выяснили, что у нас достаточное количество школ в городе Екатеринбурге. И, что удивительно, многие из родителей, из кандидатов, которые хотят стать родителями, готовы взять и подростков. И вот у нас в гостях Аня, которая взяла девчонку 13 лет, ей уже 18, и, соответственно, всегда этот вопрос возникает. Почему, как вы вообще приходите к тому, чтобы взять подростка в семью? Это же сложно.
3: Ну, я на самом деле не подростка взяла, а конкретную Сашу, которую мне показали в детском учреждении. Наверное, спасибо сотрудникам учреждения, которые вот сообразили и познакомили нас. И когда перед тобой сидит конкретный живой ребенок, и ты с ним разговариваешь, и ты видишь, что ну вот же он. Не какие-то абстрактные дети, там, лет каких-то полов, а вот он, конкретный живой ребенок, который
2: тебе нравится.
3: То есть
2: это главный фактор, да? То есть да. Ты увидел человека, и он твой.
3: Да, и я все, я уже, ну, все, поиск закончился.
2: А, насколько я понял, детей мало. Вот детей мало, когда вы выбираете. А родителей на самом деле в последнее время достаточно много. Сколько у вас там их сейчас в очереди?
4: Ну, где-то 20 человек в очереди есть. Это на целую группу. То есть набираем группу. Группа 14-15 человек, не более должна быть.
2: Ну, чтобы, собственно, как раз-таки чтобы каждому можно уделить внимание.
4: Да, чтобы каждому уделить внимание. Не более 15.
5: Да, по закону не более 15 мы можем взять.
4: Ну, обычно, набирая группу, у нас человек 30-40 набирается, и остальные ждут.
2: Сколько можно ждать? Год?
4: Нет, когда будет следующий курс? Следующий курс, он зависит от того, насколько у организации некоммерческой есть на это ресурсы денег. Вот у нас пока есть, и у нас следующий курс будет в сентябре-октябре.
2: Ну, это уже недалеко, если честно, да. А про алгоритм, Елена, хотел вас спросить, если коротко, потому что мы и так уже все время перебрали, какое возможно. Если я решил все-таки, ну, вдруг у меня появилась идея, как у Ани, взять ребенка в семью, соответственно, с чего я должен начать и как долго это продолжается?
5: Начать 100% нужно со школы приемных родителей. Даже не приходить в орган опеки и спрашивать, что мне нужно собрать, а прийти в школу приемных родителей. Ну, можно посмотреть в интернете, нет ли у вас противопоказаний, например, наличие судимости по статьям против жизни и здоровья. Это абсолютно 100%. Вы не сможете ребенка взять. Если у вас какие-то заболевания хронические, очень тяжелые, тоже, да. Ну, собственно, наверное, это все ограничения по закону.
2: Ну, такие явные, скажем, да.
4: Наказание в местах лишения свободы.
5: Ну, я и сказала, что наличие судимости.
2: Ну, хорошо, мы, допустим,
5: здоровье.
2: Проверили,
5: да.
2: С нами все в порядке.
5: А дальше вы приходите в школу приемных родителей именно для того, чтобы принять правильное решение, как я уже сказала, оценить свои ресурсы и
2: так далее. Ну, и надо понимать, что, вот, допустим, в частности, Елена изменит ваше решение, да, мотивацию.
5: Я постараюсь сделать ее более конструктивной, я постараюсь сделать ее более устойчивой и множественной. Вот, так, чтобы не было разочарований в дальнейшем. Дальше у нас группа 15 человек, это по закону, мы не можем брать больше. Это здорово, очень круто, что государство здесь вот эту цифру обозначило, это очень важно, чтобы, да, уделить внимание каждому, чтобы это был полноценный тренинг. А школа длится, в нашем случае, где-то 2.5 месяца, 2 занятия в неделю, 18 занятий, включая первое занятие и выпускной. Такое совершенно милое у нас мероприятие это происходит. Вот. И по 3.5 часа в среднем вот так занятия проходят. Вечером 3 часа и выходные,
2: ну,
5: там, 4 часа.
2: Интенсивная нагрузка.
5: Да, можно было бы и больше, но куда уж больше, не влезает. Плюс у нас очень много домашних заданий в виде, например, просмотр фильмов тематических и документальных, и художественных, и так далее. Наши кандидаты пишут письмо будущему ребенку, например, это одно из домашних заданий, и так далее. То есть вот так вот проходит обучение. А дальше вы получаете свидетельство о прохождении школы приемных родителей. К этому моменту вы можете решение принять, можете не принять. Это тоже ваше право, потому что у нас есть кандидаты, которые приходят к решению через год, два, три, и так далее. Ну и когда вы пришли к решению, вы собираете пакет документов, в который входит обязательная диагностика психологическая. Это еще раз, да, еще раз специалист, вы заполняете определенные тесты, он еще раз с вами беседует, выдает заключение, и потом вы идете в опеку, подаете эти документы, опека выдает вам заключение о готовности быть кандидатом в приемные родители, усыновители, слэши там и так далее, да, все эти регалии. И потом начинается подбор ребенка. Вот самостоятельно это такое мероприятие. Надо сказать, мы исправились, Аня, у нас теперь есть специальное занятие, первая встреча с ребенком.
4: Здорово!
2: Аня, сколько все заняло по времени у вас?
3: Я закончила в феврале школу приемных родителей, а в июле я забрала Сашу.
2: Ну, то есть все вместе около полугода получилось, да?
3: Вместе со школой приемных родителей 9 месяцев.
2: А, символично, да. Ну и вот слушательница как раз и спрашивала: добрый день, если я прошла школу и поняла, что не готова взять ребенка, все зря. Ну, в целом, мы уже не единожды на это ответили.
5: Нет, не зря.
2: Не зря.
5: Абсолютно,
2: да, не зря. На этой замечательной ноте закончим сегодняшнюю беседу. Так много осталось за кадром, поэтому приходите обязательно еще и поговорим, очень интересно. У нас в гостях были Елена Кондрашкина, психолог, тренер школы приемных родителей, Лариса Бучельникова, директор организации «Семья детям», и Анна Королева, приемный родитель. Спасибо огромное. Удачи вам в вашем нелегком деле.
4: Спасибо.
2: Ну, а мы движемся дальше.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Завершена регистрация на международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Свердловская область в числе лидеров по числу поданных заявок. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Фестиваль станет действительно глобальным событием, объединяющим молодежь планеты. 62 тысячи заявок поступило из стран Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока и даже из Австралии. Впервые в современной истории фестивалей молодежи иностранные гости проявили такой интерес к событию. От них поступило на 20 тысяч больше заявок, чем от россиян. Среди нашей молодежи по количеству зарегистрировавшихся лидирует Москва и Свердловская область. Экспертам предстоит непростая задача – выбрать 10 тысяч участников, которые отправятся на фестиваль в Екатеринбург. Уверен, Свердловская область сможет удивить всех гостей международного фестиваля молодежи, написал Паслер в своих соцсетях. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел объезд железнодорожного района, в ходе которого обсуждались планы развития транспортной и социальной инфраструктуры. Городоначальник побывал на железнодорожной станции ВИС. Ранее за счет местного бюджета здесь были отремонтированы подъездные пути, а в шаговой доступности обустроены остановочные павильоны. Орлов дал поручение проработать дальнейшие сценарии развития пространства, подчеркнув при этом, что транспортный узел на улице Ольховской крайне востребован у горожан и жителей екатеринбургской агломерации. Еще одним объектом, который посетила делегация, стала школа номер 119 в переулке Пугачевском. Здание образовательного учреждения возведено в 62-м году, пристрой в 67-м. Ежегодно в рамках подготовки к очередному учебному году проводятся текущие ремонты. Несмотря на принимаемые меры, материально-техническая база школы нуждается в обновлении. По итогам инспекции глава Екатеринбурга распорядился проанализировать возможность увеличения мощности школы номер 119 за счет строительства второго корпуса либо возведения нового здания образовательного учреждения. Эксперты платформы HeadHunter изучили рынок труда Свердловской области за апрель и выяснили, какие специалисты могут претендовать на самые высокие доходы. За этот месяц работодатели опубликовали более 4000 предложений с окладом от 200 тысяч рублей. При этом медианная зарплата в регионе держится на более скромной отметке в 80 тысяч. Чаще всего солидное вознаграждение обещают сварщикам, на которых приходится 12% всех высокооплачиваемых вакансий. Следом идут разнорабочие с показателем в 11%. Замыкают в тройку лидеров менеджеры по продажам и работе с клиентами, собравшие 10% щедрых предложений. Если рассматривать сферы бизнеса, то самыми привлекательными оказались предприятия по производству промышленного оборудования. На их долю выпало 18% выгодных рабочих мест. В число лидеров также вошли и строительная отрасль с показателем 12%, а нефтегазовый сектор и сфера услуг для бизнеса набрали по 5%.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Наши люди.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. Это программа «Наши люди», самая межнациональная, многонациональная, мультикультурная и самая, пожалуй, народная на нашем самом екатеринбургском радио. У микрофона ведущий Борис Оболин. Всех приветствуем. Всем напоминаем, что каждую неделю в это время на частоте 107.6 самые разнообразные народы, этносы, культуры, национальности, традиции, музыка, песни, правильные слова, советы и все это органично связанное с жизнью современного Екатеринбурга, с оправданием его слогана «Возможности без границ». Сегодня у нас одна из самых русских программ, поэтому сегодня у нас в гостях «Фолк-толк». Что это такое, нам сейчас расскажут его директор Сергей Антонов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И организатор массовых мероприятий Татьяна Антонова.
3: Здравствуйте.
1: Рассказывайте, кто вы? Родом, сколь вам лет, вы женаты или нет? Ну, судя по всему, женаты.
2: Ну, действительно, мы женаты. И, вместе и со своими коллегами, действительно, мы создали в свое время и организацию «Уральское фольклорное объединение «Фолк-толк». Мы давно занимаемся русской традиционной культурой, прежде всего, Урала и русского населения Урала. И 10 лет назад вот назрела такая необходимость, мы создали некоммерческую организацию. Вот она-то и называется «Уральское фольклорное объединение «Фолк-толк». А вообще, русская традиционная культура, то, чем мы занимаемся, это, если так, чтобы было представимо как-то людям, это песенные традиции Урала, многоголосное пение, это костюм, это хореография, танцы, вечерки, концерты. Вот все, что мы делаем. Но кроме этого, мы еще очень такой занимаемся большой просветительской работой, издаем книги и очень такой у нас серьезный видеоконтент мы создаем.
1: Непосредственно что именно делаете? Вот костюмы, допустим, на вас сейчас. Сами шьете или это им занимается кто-то другой?
3: Сами шьем. Что-то сами, что-то заказываем, что, например, очень сложно, например, нам сделать. А вообще в основном сами.
2: Да, костюмы действительно это отдельная тема, потому что большая часть того, что мы видим на сцене, вот средний наш екатеринбуржец и вообще средний русский человек, россиянин, все, что он видит на сцене, большая часть это, конечно, стилизация. А вот в нашем случае, если мы говорим о том, вот об этих костюмах наших, это реконструкции, реплики со старинных образцов. То есть это повторение той одежды, тех праздничных костюмов, которые реально зафиксированы, которые реально носили наши предки, наши уральцы в данном случае.
1: Я предлагаю радиослушателям сейчас подключиться к нашей видеотрансляции. Она, как всегда, доступна на странице «Город ФМ» ВКонтакте. А запись также будет потом доступна для просмотра на нашем Рутюб-канале. И посмотрите, как сейчас выглядят наши гости, Сергей, Татьяна, в национальных костюмах. А какого они века примерно? И это именно вот уральские, вот характерные именно для Свердловской области, для Уральского региона.
2: Совершенно верно, это именно Уральский регион. И вообще русский костюм очень многообразен, надо сразу сказать. Мы привыкли к стилизованной вот этой сценической одежде, о которой я сказал. Ее стилизовали, и она вроде как будто бы есть одна вот русская примерная одежда. Сарафан, кокошник, картуз, цветок и так далее. На самом деле разнообразие огромное. И мы занимаемся уральской, прежде всего, культурой, и наши костюмы, вот эта вся эта вышивка, у нас тут и пояса, и все, то, что даже не видно зрителям, это реконструкция.
1: Можно встать, показать, все увидят.
2: Вот, мы, это реконструкция именно из уральских деревень, допустим.
1: Вот что на вас конкретно,
2: Сергей? Село Катарач. Так. Это Талицкий район Свердловской области.
3: Угу. Начало 20 века.
2: Да, начало 20 века. И в данном случае очень до поздних, вообще для Урала, для русской культуры характерно вот вплоть до 20-х веков очень много одежду делали сами себе. Вот в данном случае это уже, конечно, такая покупные ткани. Но все равно очень важный момент, что она очень долго сохранялась, вот именно такая национальная, по своим законам сшитая, по своей традиции сделана. Тем более, что на Урал уходили, там, начиная с 17 века, люди, и они достаточно, во-первых, оторваны были и от, скажем, европейской, да, части, а во-вторых, это, в общем-то, люди свободные, самобытные, которые, ну, у нас же не было здесь дворян, вот этого крепостного права, в том смысле, как в европейской части России, то есть сюда уходили на свободные земли, и вот эта культура народная, она оставалась вот то, что называется словом самобытная. То есть она опиралась на свои законы, на своих предков. Из поколения в поколение это все передавалось. И вот сохранила такой национальный характер вплоть до 20 века.
1: И все-таки вы так и не ответили. Какого непосредственно века? Это рубашка и для каких она случаев?
2: Это праздничная одежда. Это выйти... Так. Значит, 20 века, Татьяна сказала, начало.
3: Начало
2: 20 века. Ну, я думаю, что если мы берем вышивку, это... Все-таки это старинное такое искусство традиционное. Но это можно и к 19 веку тоже отнести.
1: Ваш наряд, Елена Олеговна, ну, что означает?
3: Мы сегодня как раз в комплексах одной деревни, что называется, село Нижний Катарач. То есть на мне женский комплекс, на Сергея мужской. Они примерно, если вот посмотреть на мою вышивку, да, на переднике, они похожи, да? Вышивки, смотрите. То есть это не крестик, не гладь. Это ковровая вышивка, и, ну, вот она как раз характерна для этой области, Талицкий район, даже Курганская область. Вот.
2: Тюмень, вот тот район. Да. Это,
1: Курганская область вся или вот сопредельная с нами Катайский, Далматовский
3: район? Да,
1: Шадринск.
3: Угу.
2: Я тут добавлю, что эти административные границы, они сейчас ведь не соответствуют вот тем...
1: Более чем.
2: Да, тем расселением.
1: Да у нас и Курганская область появилась уже по ходу Великой Отечественной войны.
2: Да,
1: Уральская область была.
2: И, естественно, когда шло расселение, когда русские приходили на Урал, потом в Сибирь, это все шло различными волнами и заселялись различные регионы. И они, конечно, не соответствуют современным границам, но... А вот тот, допустим, если мы говорим про Катарач, вот в тех костюмах, в которых мы, то действительно это люди, пришедшие, заселившие, это часть Курганск, это вот одна примерно группа людей, то есть это с севера европейской части России, северо-запада, севера такого, Кировская область, вот оттуда, из тех мест, предполагается, что это север и северо-восток, вот европейской части России. И вот эти люди шли сюда, и предполагается, что это именно они пришли на эти земли, и вот часть Курганской, часть Тюменской, вот восток Свердловской области, вот они там живут. И у них очень сходная культура, очень сходная одежда, и вот в частности ковровая вышивка. Вот та вышивка замечательная, огромного какого-то искусства и труда, которая стоит, она на нас сейчас здесь. Вот. А когда эта одежда используется? Ну, конечно, на праздник. Конечно, это очень дорогая одежда. Она и сейчас дорогая. Надо понимать, что это все реконструкция. То есть это ручная вышивка. Вот. Единственное, с тканями сейчас попроще.
1: А раньше... А с иголками, с нитками?
2: О, это, конечно, гораздо сложнее. И вот тем не менее... И тем не менее, этим искусством владели. И, конечно, такая одежда только на праздники.
3: Поэтому и сохранилась она. Да. Потому что ее одевали нечасто. И она сохранилась в музеях, да. Вот мы можем приехать, посмотреть, все это перефотографировать, переснять.
2: А праздник? Я секунду, я добавлю вот еще какой тут важный момент. Что такое праздник? Это себя показать и других людей посмотреть. То есть одежда, она показывала не просто... Ну, мы знаем, что одежда показывала и статус, и положение человека. У женщины там свои особенности, у девушки свои особенности костюм. Но не только они показывали человека, они показывали мастерицу. Да, то есть вот на мне такой костюм, это значит, кто-то мне сшил. Или жена, или если это молодой парень, то его, может быть, будущая жена, да, невеста. То есть это показывает еще и мастерство, как бы положение вообще вот этого человека, да, у которого есть такая рубаха.
1: Вот она пословица-то, встречают по одежке,
2: да,
3: а конечно.
1: Потом по ней же делают выводы, кто перед тобой, что да, о нем да, может. Да. Вот как Шерлок Холмс мог за пару секунд сделать выводы по одежде.
2: Совершенно
1: кем
2: верно.
1: Человек работает, какие у него сейчас проблемы, есть ли какие-то бытовые финансовые неурядицы. Я все это сделал, я все это понял, дорогой Ватсон, исключительно по вашим часам.
2: Я вообще поддерживаю вот это замечание. Да, потому что это не просто какие-то формальные такие законы, значит, вот тут, значит, платок так, это женщина, это, значит, это все есть, но помимо этого еще огромное море информации, о котором вы говорите, конечно, костюм несет, потому что это сделано, как правило, непосредственными руками вот этих людей. То есть, естественно, ни в магазинах не куплено, ни там, ни в Wildberries заказано, а все сшито, раскроено, а раньше даже и выращено, ведь льняная одежда была. То есть я сейчас говорю про покупные ткани, это начало 20 века, да, конец 19-го. Но большую часть истории, вплоть до ниток, вплоть до всего делалось своими руками. Красители, нитки, выращивался этот лен. И понятно, что по одежде действительно можно было, я так предполагаю, как Шерлок Холмс, можно было сразу очень многое сказать о том, кто перед тобой, откуда, какого рода племени и так далее.
1: Если вычислить по говору, по наречию, в принципе, может каждый, ну, худо-бедно разбирающийся в лексике, то вот по одежде это уже нужно быть более тонким знатоком, как участники нашей сегодняшней программы. Об одежде и других уральских традициях мы обязательно поговорим далее, а сейчас ненадолго прервемся.
0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Мы продолжаем программу «Наши люди» на Город ФМ. Сергей Антонов, Татьяна Антонова, организаторы массовых мероприятий, директор ОНО «Фолк Толк» у нас в студии. Толк в одежде наши сегодняшние гости знают прекрасно. Еще раз напоминаю, что прямо сейчас можно наблюдать видеотрансляцию на странице Город ФМ ВКонтакте. А все программы «Наши люди» обязательно нужно сопровождать видеоверсией, потому что гости всегда приходят к нам либо с какими-нибудь предметами, атрибутами, либо вот в тех самых нарядах. Насколько сложно вот все это делать, узнавать, восстанавливать, и почему все-таки вас это заинтересовало? Это семейное, это традиции, или это вот вдруг поняли, а почему бы этим действительно не заняться? Вот какой-то интерес, вот почему именно такие традиции?
1: Ну, в той или иной мере, я думаю, все, что вы перечислили, конечно, сыграло свою роль. Вообще, наше объединение — это и любители, и профессионалы. То есть те, кто получал определенное образование специальное и там работает в учреждениях, связанных либо с народной культурой, либо с историей, там, с музеями. Но в то же время это большое количество любителей, людей, которые занимаются этим, потому что они влюблены в традиционную культуру, им интересно. Дело в том, что мы ведь недооцениваем. Опять же, когда я говорю «мы», я, конечно, не имею, с одной стороны, всех людей. Но в среднем так сложилось за советский период, за вот сейчас, последний период, что мы забываем свою традиционную культуру, и мы ее не знаем. А это традиция очень высокого художественного уровня, во-первых. Во-вторых, это форматы, которые сейчас уходят из жизни, да, а форматы живого общения. Причем очень такого творческого, непосредственного, плотного, я бы сказал, общения, когда человек получает и открывается, и получает радость от этого. И вот это мы теряем, и даже не понимаем, что мы это теряем, потому что мы не знаем. Мы — это люди, которые являются частью российского фольклорного движения. Нам посчастливилось больше знать именно аутентичную. Я сейчас говорю об аутентичных традициях. Я не говорю о русском народном хоре, уважаемом, и там ансамбле «Березка», которые высокопрофессиональные, но это вот именно стилизация, это такое авторское режиссерское творчество особое. Оно уже оторвалось от традиции, и вот вроде бы это народная культура. А реальные, самобытные традиции мы действительно очень плохо знаем. Но начиная с такого, с позднесоветского, наверное, периода, с 70-х, с 80-х годов, в России и на Урале, в том числе на Среднем Урале, стало масштабным так называемое фольклорное движение. Это люди, родоначальники его, это фольклористы, профессиональные люди, музыканты, которые влюбились. Сначала по роду там, профессии, может быть, они изучали народную культуру, а потом они вдруг открыли для себя вот эту глубину, многомерность, самобытность, оригинальность и красоту народной традиции. Ну, песенной, в первую очередь. То есть это были в основном, в первую очередь, музыканты. Ансамбль Покровского и его так кругами, ученики, да, ученики, это разошлось. Они поехали не просто как ученые записывать, там, делать научные работы у себя там в институтах. Они поехали учиться как профессионалы, как музыканты. Они поехали учиться у этих, в общем-то, колхозников, потому что это же деревня, это в советское еще время обыкновенные колхозники и колхозницы. Но еще выросшие в традиционной культуре, то есть дореволюционной или такой там 20-х, 30-х годов, они еще владели и помнили обрядовыми песнями, там, свадебным обрядом, многоголосием, там, протяжными песнями и так далее. Они помнили, знали эту культуру, и они поехали там учиться. И вот с этого момента началось в России такое относительно массовое, конечно, движение. Как обычно, в перестройку это был взрыв определенный такой. Как, знаете, там и русский рок был, и много всего. И
0: шабашники как раз в это время еще появились.
1: Ну, да, в общем, мы являемся частью этого движения. Мы любим. Слава богу, много записано, много материала записано. Есть люди, которые переняли эту традицию. Она почти ушла из народа, то есть в деревню. Но вот у нас точно, в Свердловской области, если мы на Среднем Урале, мы поедем в деревню, мы, конечно, ничего уже старинного не найдем. Я имею в виду вот песню, там, хореографию, традиции. Все. Эта традиция ушла вот в том виде, в котором она была. Но ее успели перенять. Успели перенять вот эти фольклористы в этих своих экспедициях. И на самом деле она не умерла. И есть возможность ее сохранить и передать, и развивать дальше. Ведь эта традиция, ей тысячи лет. Потому что если мы берем обрядовое пение, то там очевидны и отсылки к очень древним временам. И это все передавалось из поколения. Или там игры народные, вот детские игры. Это вообще архаика. Детские игры. Там тексты такие, что они все в мифологию буквально нас отбрасывают. Мифологические какие-то времена. Там мы можем сравнивать мифы Древней Греции, которые хорошо записаны, и какую-нибудь игру детскую, или какую-нибудь песенку, или песню. И мы увидим, ну, у них один корень. Они вот абсолютно вроде бы параллельные, что где-то на Урале, тут в деревне пели песни, передавали бабушки там и так далее. А у них какие-то одни образы, одни сюжеты. И вот эта глубина, она, мы ее можем сохранить. Мы ее переняли. Мы — это небольшое количество фольклористов. И вот эта нить, она существует до сих пор, мы ее часть. Мы это перенимаем. Мы хотим, чтобы это продолжало и дальше в России существовать. Среди русского народа знание своей народной, исконной, аутентичной, настоящей культуры. Мы это популяризируем, мы это изучаем. У нас в студии мы проводим мероприятия, концерты, вечерки, издаем книги, фильмы. И вот смысл нашей деятельности, существования нашей организации в том, чтобы сохранить и передать аутентичные русские культурные традиции.
0: Вот чтобы мысль, как говорится, не потерялась, чтобы мы далеко от темы не ушли, почему учились профессионалы у колхозников? Ну, потому что так как они душевно, вот с такой душой, как исполнят люди, может быть, не имеющие музыкального образования, это попробуй исполни любому профессионалу, я думаю, вам это хорошо известно. Но насчет того, что не сохранились, отчасти все-таки вот с такой мелкой-мелкой надеждой, хрупкой, тоненькой, я позволю все-таки не согласиться, а представители, ну, очень возрастного поколения, в том числе еще довоенного, но ведь наверняка еще остались не только в добром здравии, но и в добром голосе. Ну, ведь кто-то где-то же наверняка еще есть.
1: Я говорил только про...
0: Или совсем уж все так
1: сейчас, беспросветно? Сейчас, секунду. Нет, во-первых, Россия большая.
0: Вот,
1: есть, я говорю про Свердловскую область, есть регион...

0: Не-не. Есть фольклорные ансамбли, которые вообще не имеют особого желания копаться там в этих. Вот есть ноты, есть современные песни стилизованные, и как бы им этого достаточно, и слава богу. То есть, а есть этнографические до сих пор ансамбли. Это ансамбли, которые состоят из местных вот этих жителей, уже не колхозников, но обыкновенных деревенских людей, и которые свои традиции все-таки поют. Еще пока это существует. На юге России вот таких сельскохозяйственных...
1: Казачьи регионы,
0: и казачьи, например, регионы, да.
1: Кубань.
0: Вот. Есть. Что касается Среднего Урала. Понимаете, ну что, это общинная культура. Это образ жизни. Да, люди есть, которые что-то помнят. Это не... Это всего лишь память. Да, они помнят. Да, если их, ну, вот, в экспедиции, в работе определенной начинать их расспрашивать, они что-то расскажут. Все. Но традиционная культура — это действие. Это общинное всегда дело. Если пение, то это многоголосное пение. То это смысл, это всегда общение. Это всегда много людей делают. Несколько, по крайней мере, человек. Это игра. Если это праздник, если это танец, кадриль, то это, опять же, общинное действие. И вот в этом смысле я говорю, что этого нет. Конечно, есть люди, которые помнят еще, что-то рассказывают. Есть и долгожители. Вот.
2: Ну да, вот так, чтобы дома, даже в деревне собраться у кого-то, как говорится, на посиделке.
0: Да-да-да, я на самом деле, да, правильно вы сказали про в деревне. Нет, есть еще, сохранилась частушки поют. Частушечная традиция действительно жива до сих пор. И гармошка, слава богу, еще существует, эти традиционные наигрыши и частушки. Вот, пожалуй, это живая традиция до сих пор на Среднем Урале, да.
2: А я-то хотел сказать, что вы лично эту традицию сохраняете, потому что перед тем, как к эфиру подготовиться, я посмотрел у вас в социальных сетях, вы даже посиделки-то время от времени проводите.
0: Конечно, да.
2: В том числе не только, ну и в городе, насколько я понял.
0: Да-да-да.
2: А вот пример одного такого мероприятия. Татьяна, может быть, вы тоже как-то активнее расскажете, поскольку вы за организацию мероприятий-то отвечаете.
1: Ну, на самом деле, у нас много мероприятий по форматам. Вот одна из них — это вечерочные такие посиделки, да. Они бывают у нас чисто молодежные, где мы только молодежь пускаем. Бывают общие гуляния для всех. Для...
2: А как только молодежь в паспорт смотрит?
1: Ну, Татьяна Олеговна стоит на входе.
2: Паспортный контроль.
1: Да-да-да. Примерно так.
0: Это сложно дается.
1: Это очень сложно, да. Все, конечно, хотят поближе к молодежи быть. Все хотят. Но молодежи комфортнее, мы поняли уже это, когда они вместе... в своем возрасте, потому что там и поцелуйные игры есть, да, и какие-то вот такие межличности.
2: Поцелуйные комнаты?
1: Комнат нет.
0: Нет.
1: Все должно было
2: все
1: быть на виду, да.
2: То не уединиться.
1: Да, да, ты должен был к девушке подойти, ее взять. Если, если ты проявляешь какую-то слишком, может быть, напористость, да, или какую-то навязчивость.
2: Тебе могли
1: сказать, да, подойти и старшее поколение тебе пожурить насчет этого.
2: Ну вот я просто представляю, приходит современная молодежь, возможно, с гаджетами, возможно, со странными прическами, с татуировками.
1: И такие приходят, да.
2: Телефоны сдать на входе?
1: Нет, телефоны мы не сдаем, пожалуйста, снимайте, отмечайте нас в своих социальных сетях.
2: Но не общаться при этом, не переписываться.
1: А вы знаете, им некогда. Они настолько погружаются сразу в атмосферу, сразу встают во все танцы-хороводы, что... Им некогда сидеть в телефончиках. У нас таких, как правило, нет людей, которые сидят на стульчиках. Когда все веселятся,
2: Причем приходят-то явно ведь, что называется, по зову сердца. Тут нет никакого добровольно-принудительного. А как давно вот именно вечерочные проходят? И аудитория там постоянная? Ну, то есть из раза в раз те, кого вы уже... О, здрасте, давно не виделись. Или все-таки обновление состава, оно тоже происходит?
1: Происходит, потому что молодежь растет, женится, заводят детей, им уже не до вечерок. Кто-то уезжает учиться, да, вот в Москву и там... туда.
2: Что-то давно сделал. Да это папа мой, а теперь уже я. Твоего папу лет 10 не видел.
1: Например, наши дети вот уже выросли, уже тоже ходят на вечерки вместо нас под нашим присмотром.
0: Да, но я добавлю, что это действительно давно Войдет вообще, фолк-толк начался с вечерочного движения. То есть...

0: в определенный период, где-то вот там в 15-м году, такое сформировалось молодежное, прежде всего, такое движение. У нас были фольклорные ансамбли, и в том числе была пара детских хороших ансамблей. И вот как-то уже молодежь, которая подросла, они сами собрались и на плотинке просто так собирались, были вечерки. Но потом вот они действительно переженились, они действительно кто-то уехал учиться, а еще стали запрещать, ну, из-за там теракты были в то время, и стали массовые мероприятия прикрывать. И надо было, и фолк-толк в том числе поэтому появился, как официальная организация, чтобы иметь официальное какое-то, ну, лицо. Да. Что мы не толпа, не просто, а есть организация такая-то, такая-то.
1: У нашей радиостанции тоже есть официальное лицо новостей, это Максим Клеймёнов, поэтому мы сейчас ему предоставим слово, а после информационного блока продолжим.
2: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут.
3: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
4: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. С начала весеннего сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадали 3100 человек. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 10 человек. С подозрением на клещевой боррелиоз 13 человек. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медорганизации исследовано 820 клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,7%. Процентах проб лайм боррелиоза в 35,8% проб. Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 58 300 вакцинаций и 157 000 ревакцинаций. Администрация Екатеринбурга повторно ищет подрядчика на закупку 50 новых трамваев. Прошлый аукцион на лизинг признали несостоявшимся. Причина – поступила только одна заявка, которая не прошла проверку по требованиям заказчика. На покупку трамваев потратят более 13 200 миллионов рублей. Эти расходы пополам разделят городской и областной бюджеты. Вагоны должны приехать в Екатеринбург до конца этого года. Это первая масштабная закупка трамваев за полвека. До этого транспорт массово обновляли в советское время. Особенно активно «Татры» поступали в город в конце 70-х, начале 80-х годов, когда за год привозили до 30 новых вагонов. Напомню, в этом году правительство Свердловской области выделило 1 000 000 000 рублей городу на транспортную отрасль. 850 миллионов рублей потратят на новый транспорт, еще 150 на технико-экономическое обоснование метрополитена. Неизвестные злоумышленники разослали по редакциям нескольких СМИ фальшивую новость от имени госавтоинспекции. В письме утверждалось, что в регионе запрещено применение дорожного знака «Пешеходный переход» – вариант с желто-синей цветовой гаммой. В пресс-службе госавтоинспекции подчеркнули, что эти сведения являются недостоверными. Запрет на установку знака на территории Свердловской области не вводился и не планируется. Демонтаж таких знаков не требуется. Также в госавтоинспекции обращают внимание на то, что ведомство не использует электронную почту с доменом Gmail для рассылки сообщений. Все новости госавтоинспекции публикуются в официальном телеграм-канале, в канале Макс, на странице во ВКонтакте и на Рутубе.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
2: Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Продолжаем. Ну, не вечерить, дневить, дневновать пока. Хотя, если вы нас смотрите в повторе в любое удобное во время в социальных сетях, я еще раз напомню, все программы «Город ФМ» доступны на странице нашего сообщества ВКонтакте и на нашем канале на Рутьюбе, сгруппированы по плейлистам, по тематике. То есть вы можете слушать нас не просто когда вам угодно, а в любой последовательности, когда захотите. Так вот, может быть, сейчас как раз и подвечерить можете. Но мы продолжаем дневить в обеденное время. Фолк-толк у нас в гостях. Директор АНОАН Сергей Антонов и организатор массовых мероприятий Татьяна Антонова. Этой весной вам торжественно вручили благодарственные письма от Общественной палаты Свердловской области за активное участие в общественной деятельности, за вклад в реализацию общественно значимых проектов и от Департамента молодежной политики региона за участие в реализации добровольческого движения. Вот вроде бы от души, но когда отмечают, когда награждают, это ведь тоже приятно.
1: Да, это на самом деле очень... Даже мы не... Конечно, мы не ради этого вообще все это начинали.
0: Абсолютно. Не заявлялись?
1: Да.
0: Это было сюрпризом.
1: Не ради каких-то там галочек и так далее, но дело в том, что вообще это приятно. Приятно, потому что мы осознаем на самом деле ценность того, что мы делаем. Это ценно. Это, мы считаем, это миссия, мы считаем это важным делом сохранить вот эту традицию. И мы сталкиваемся со сложностями. Мы же понимаем, что... Это держится на энтузиастах. Вот вся эта история держится на энтузиастах. И государство зачастую в лице, допустим, ну, официальных там, ну, или государственных учреждений, зачастую она как бы эту проблему не осознает. Чиновника, ну, даже культурного, от культуры чиновника, оно может не осознавать. И когда вдруг и мы видим, что это заметили, обратили на это внимание... действительно, какие-то и благодарности, и то это еще и знак того, что что-то меняется. А мы пытаемся влиять, ведь не только на простых людей, друг на друга, но мы пытаемся влиять и на СМИ, и, может быть, не очень у нас получается, но и на СМИ.
0: Смотря на какой эффект вы рассчитываете, чего хотите добиться. Вот в данный момент, вот по ходу беседы, вот, вы ощущаете, что вы что-то добились?
1: Да, я считаю, что мы ощущаем. Я считаю, что этот разговор, во-первых, со СМИ, то есть с большой аудиторией, которая, может быть, не вовлечена в нашу деятельность, но которая активно, просто интеллектуально, эмоционально, то есть культурную какую-то жизнь ведет, для нее это интересно. Она что-то для себя возьмет, что-то узнает, проявит интерес. И в целом, конечно, это работает на сохранение нашей традиционной культуры. Потому что в целом это и вовлечение людей в саму деятельность, просвещение людей, понимание важности и вообще чем мы занимаемся. Что есть такая проблема... сохранение именно настоящих аутентичных традиций. Часто люди думают, что народная культура, все, вот березка, ансамбль, и там народный хор. Или там на сцене ДК какое-то выступление, да, артистов. То есть, но это не выступление артистов. Народная культура – это культура вот людей.
2: Совместная.
1: Обыкновенных. Это общее действие. Да. Это действительно вовлеченность. И вот эту специфику, которую мы утеряли и уже запутались, мы хотим вернуть, чтобы было понятно, что такое, чем мы занимаемся, что такое народная культура, что это для вас, что это ценно, интересно, важно. И поэтому наша с вами беседа, это, безусловно, работает на вот эти наши глобальные цели. И вот то, что вы перечислили, благодарность, конечно, они не единственные. Это ценно. Особенно ценно действительно от государства, ценно от общественных институтов, от СМИ. Да.
0: Скажите, а вот непосредственно в самое ближайшее время какие могут быть мероприятия, чтобы вот услышавшие нас, загоревшиеся, так сказать, желанием, захотели бы присоединиться? Вот на те же вечерочные, еще что-то. Вот, куда пойти?
1: Два момента. Самое ближайшее, сейчас скажем, и чуть перспективу такую нарисуем. Самое ближайшее. Ну, во-первых, мы на 9 мая всегда участвуем. Это, конечно, не это тоже традиция, но это традиция уже советская, да. Именно победная. Мы всегда в ней участвуем, потому что это очень важная дата. Мы даже пытались, мы старались, вы знаете, мы чуть-чуть отвлекусь, мы стараемся делать мероприятия, да, современные для людей, чтобы вместе пели. Сам формат традиционный, понимаете, не только старинные песни, их ведь сложно человеку часто спеть, их знать надо, но просто совместное пение, что мы можем вместе петь, быть вместе на одной волне. Мы стараемся это делать. Так вот, сложность в том, что... А началось все с 9 мая. Потому что 9 мая действительно это такой праздник, такой день, который людей объединяет. Как он их объединяет? Люди действительно, во-первых, знают материал, то есть, ну, песни, песни Победы, условно говоря. Люди, их массово, они знают эти песни. Во-вторых, все это наполнено содержанием смысловым, которое для всех понятно, для всех едино, что это победа, что это все наши горечи, потери, все значение, весь смысл. Для огромного количества людей действительно единое какое-то информационное поле. Они на одной волне, они понимают друг друга. И мы поем песни, и мы испытываем одни и те же эмоции. И вот 9 мая в этом смысле очень важно, и это тоже традиция. Вот, 9 мая мы...
2: Может, мы пригласим тогда всех уже жителей?
0: Куда идти?
2: 9 мая в 18:00 культурно-просветительский центр «Царский». Это улица Царская, 8, рядом с храмом на Крови. Приходите все без регистрации, бесплатно. Кто хочет попеть с нами вместе песни Победы, пожалуйста, всех зовем и ждем.
0: И наверняка там будет какой-то эксклюзив, вот, который ты не встретишь на других площадках, ну, да, празднования Победы. Вот именно та самая душевность, потому что, да, ведь деревни, села, да, они как-то по-особому все равно чувствовали и свой вклад, и жили-то, безусловно, отлично от других, да, вот, в те годы.
2: Да, наши мероприятия так и называют «душевные» всегда. Да. «Душевные» — такой термин используют.
1: Зовем также... На «Ночь музыки» у нас будет площадка.
2: В этом году своя. Да. Вот фольклорная, аутентичный фольклор. Тоже, пожалуйста, всех зовем.
1: Это будет в парке Маяковского. Вообще, подписывайтесь на наши соцсети. Мы, конечно, всю информацию даем, вот, о мероприятиях. Вот. Это будет у нас на «Ночь музыки». И мы хотим рассказать, что в двух словах, что мы делаем фестиваль святочных традиций народных, и он пройдет, то есть начиная с октября, ноября уже начнутся мероприятия, а в сам непосредственно, ну, а что такое святки? Это Новый год, это Рождество и Крещение, то есть это двухнедельный большой период. И в это время мы будем проводить огромное количество мероприятий, ну, театральных, там выступлений, вечерок, концертов. Главными действующими лицами, конечно, будет молодежь, дети и молодежь, но аудитория, для которой это будет, это семейная аудитория, приходите на наши мероприятия, это будет большой комплексный такой проект.
2: Да, можно будет и научиться чему-нибудь, каким-нибудь святочным традициям, например, испечь пряники, сделать рождественскую звезду. Ну, можно и посетить концерты, вертепные представления, посмотреть, что это такое.
0: Как-то мы еще лето не наступило, мы уже к Новому году готовимся.
1: Да, потому что...
0: Это тоже уральская традиция.
2: Да, готовиться заранее надо.
1: Заранее, и видите, мы же... В отличие от государственного, у нас нет бюджета, нет своей площадки. Нам сложно с этим. С другой
0: стороны, есть тоже надолго расписанный вперед плотный график.
1: Да, потому что он есть, потому что мы выигрываем конкурсы грантовые, потому что это большой проект, системный, и финансированный на него. Мы выиграли, это конкурс при поддержке фонда президентских грантов. Проект называется «Святки в городе». И там действительно уже расписано, то есть мероприятий будет много, будет насыщенная программа.
2: Да, вот. А вот мероприятия, которые сейчас идут, вот мы анонсировали в мае-июнь, это при поддержке президентского фонда культурных инициатив у нас идет проект «Русский Урал. Возвращение в традицию» называется.
0: Но я думаю, что основную поддержку вам все-таки оказывают единомышленники и зрители, которые, конечно, приходят, потому что без, да, этого, без, да, вот этой обратной связи, да, отдачи, да, ничего, да, бы не было смысла. Как... Ну, смысл есть, но не тот эффект. Вот,
1: да
0: вот
1: не, мы бы просто без этой обратной, да, связи просто бы не вынесли этих всех сложностей и трудностей, с которыми сталкиваемся. Потому что, конечно, главный мотив, драйвер всего нашего движения — это радость. Это,
2: совместного общения.
1: Да, это, да, люди, которые...
2: Обратная связь.
1: Благодарят, которым интересно. Отклик. Которые, конечно, все ради этого. Угу. Что это нужно, что людям нужно.
0: Можно ли в этом смысле понять русскую душу нерусскому человеку? Или мы сами еще точно на пол, только на полпути вот к разгадке этого самого феномена? Уже сколько мы о нем говорим? Русская душа, душа русского человека. А что за этой душой на самом деле скрывается?
1: Вы знаете, мне кажется, вот не случайно, ну, наверняка вы неплохо представляете историю нашу, и не случайно вот эта наша огромная страна, на самом деле до этого была Золотая Орда. Ну, то есть, на самом деле, вот эти пространства, в которых мы сейчас живем, евразийские, я думаю, что мы здесь, вот все, кто местные, и не русские, в том числе и русские, и татары.
2: И смешанные.
1: Да, и вот эти... Мы в очень большой степени на одной... Какая-то культурная матрица, так это может, код культурный, потому что это климат, это образ жизни, это хозяйство, связанное и общность истории. И мы друг друга понимаем. Поэтому, как бы, вот первая часть вопроса, можно ли другим народам вполне... Я не знаю, в нашем движении много, ну, этнически, очевидно, там, или татары, или там башкиры, да, есть. Это нормально вообще. И вообще в фольклорном движении российском, где поют вроде бы русские песни, там русские костюмы, это нормально. Если там казачество взять, это вообще абсолютно традиционная вещь. Да, оренбургское казачество наше взять, это Челябинская область, ну, в том числе.
0: Приходили к нам представители, да, оренбургского казачества.
1: Это там просто и народы, и конфессии, там все есть. И это традиционно. И люди могли жить вместе, могли и понимали. И мы в этом наша, как бы, и сила, и особенность. Действительно, мы много веков жили вместе и друг другом ладили. Значит, да, есть какое-то общее, вот этот культурный код, мы друг друга понимаем. Это первая часть вопроса. Второе. Знаем ли мы себя на полностью? Наверное, понимаем ли мы сами, что такое русская душа? Конечно, во-первых, ну, это глубины, да? И они не только русские. Они у любого человека, который ищет, ну, какой-то смысл жизни, какую-то радость, какой-то, чтобы его жизнь была осмысленной. Конечно, он ему идти еще вперед. Всем нам, наверное, надо и учиться, и понимать себя, и узнавать что-то новое. Но есть, наверное, и особенности, и русские. Действительно, есть. Тут от этого не уйти никуда. Мы все имеем свое национальное лицо. Что татары, что русские. Мы живем рядом, мы понимаем друг друга. Но есть какой-то национальный характер. Есть какое-то национальное лицо. Кто такие русские? Ну, мне кажется, во-первых, это народ, который создал огромное вот это государство. Да, до нас было другое. А уже много-много веков это великий народ, который обладал, соответственно, великой народной культурой. Вот мы это часто не понимаем. Ну, что такое великий народ? Это потом уже литература, это потом уже космос, это потом уже. А изначально, почему он стал великим? Почему он пассионарным называют? Ну, русский народ, очевидно, там весь фактически средние века, 17 век, 18, это пассионарный народ. Это народ, который огромное пространство покорил, именно даже просто физически эту Сибирь открыл огромное количество регионов, пространств, заселил их, наладил там жизнь, торговлю, цивилизацию принес. Это пассионарный народ. А откуда взялась эта пассионарность? Это культура. Это культура народа. Вот, поэтому я не скажу, как, ну, четких, трудно же дать четкие в нескольких словах рамки, кто такой русский человек, русская душа.
0: Но тем интереснее это познание, а точно, что сказал классик, еще народу русскому преграды не поставлен, пред ним широкий путь. У нас, к сожалению, сейчас пауза, редкий случай, ну... Привал тоже сделать нужно. Огромное вам спасибо. Еще раз напомню, что сегодня в программе «Наши люди» были Сергей Антонов, директор АНО «Фолк Толк», и Татьяна Антонова, организатор массовых мероприятий. Огромное вам спасибо. Удачи, новых проектов, еще больше единомышленников. И приходите снова в нашу студию. Уже считайте, что пригласили.
1: Спасибо. Спасибо за интересную беседу и за приглашение.
0: Радио «Город ФМ» на 107.6. Наш эфир продолжается. Впереди много интересного. Оставайтесь на нашей частоте.

0: Реклама на 107.6.
1: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр «Мистер Вульф». Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре по улице Культуры на Уралмаше. Факт первый. Бульвар по улице Культуры был заложен в 30-е годы, в период активного развития Уралмаша. Тогда эта пешеходная улица задумывалась как проспект Культуры. Именно под таким названием она фигурировала в проектных документах. Факт второй. Застройка бульвара началась с 1930-х годов, и проект предусматривал не только жилые здания, но и учреждения культуры, что идеально соответствовало идеям эпохи создания гармоничного социалистического города. К 60-м годам бульвар приобрел свой архитектурный облик в стиле советского модернизма, а в начале 80-х годов улица стала полностью пешеходной. В соответствии с названием бульвара на нем сосредоточены крупные учреждения культуры: Екатеринбургская академия современного искусства, культурный центр Орджоникидзевский и Дворец народного творчества. На бульваре также сконцентрирована легендарная история Уралмаша: Белая башня, гостиница «Мадрид», фабрика «Кухня» УЗТМ и квартал «Дворянское гнездо». Факт третий. В наши дни бульвар по улице Культуры простирается от площади Первой Пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских комиссаров. Его протяженность около 1,5 километра. Здесь уже созданы уютные аллеи для прогулок, современные детские площадки и зоны отдыха. В дальнейшем здесь могут обновить покрытие тротуаров и освещение, сделать воркаут-площадку и высадить деревья. А сейчас мы напомним, что бульвар по улице Культуры является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В России скорректировали порядок проведения экзаменов на получение водительского удостоверения. Поправки вступают в силу с марта следующего года. Середина нововведений – уменьшение срока сдачи практического экзамена. Раньше практику можно было сдать в течение полугода после теории, теперь же на это дается 60 дней. Если не уложиться в этот срок, то придется заново проходить теоретический экзамен. Кандидаты могут перенести сроки сдачи экзаменов, если попадут соответствующие заявления в подразделение госавтоинспекции. Кроме того, введены новые основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов. Причиной могут стать использование средств связи и другой техники для хранения и передачи информации. Повторная сдача в таких случаях будет возможна не ранее, чем через год. С 1 марта следующего года при подаче заявления через портал госуслуги медицинскую справку можно будет не предоставлять при наличии действующего заключения в единой информационной системе. При этом по истечении срока действия медзаключения в период оформления прав процедура будет приостанавливаться до обновления данных в системе. Школьники из Свердловской области взяли более 60 призовых мест на Всероссийской олимпиаде. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. По результатам олимпиады 9 свердловских школьников стали победителями, еще 54 ребенка заняли призовые места. Самые высокие результаты показала ученица 11 класса из Екатеринбургской школы номер 181. Она стала победителем олимпиады по литературе и призером по русскому языку. Наша олимпиадная сборная стала самой многочисленной за последние 5 лет. В 24 дисциплинах боролись 152 ученика. Самой популярной у ребят стала информатика. В ней выступили 38 уральцев. В топе также русский язык и физика, написал Паслер в своих соцсетях. Отмечается, что результаты олимпиады будут учтены при поступлении школьников в вузы. Победители и призеры заключительного этапа смогут поступить в университеты без экзаменов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименований объектам в Кировском районе. Теперь пешеходная часть улицы Мира от Блюхера до Академической носит имя Аллея Волонтеров. Ранее такое решение приняла комиссия по топонимике, увековечив в городской среде вклад волонтеров в развитие города, в том числе помощь в проведении крупных международных мероприятий и сборе голосов для благоустройства парков по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». В свою очередь, за зеленой зоной на пересечении улиц Карла Либнихта и Первомайской напротив здания Свердловской филармонии закреплено название «Сквер генерала Устинова», которое посвящено советскому военному контрразведчику, участнику Великой Отечественной войны, родившемуся на Урале. Сквер генерала Устинова – особо охраняемая природная территория местного значения и памятник ландшафтной архитектуры. Здесь растет 90 деревьев, 11 видов, кустарники и 22 вида дикорастущих травянистых растений.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
0: Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: of you.
1: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 L2660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
2: Реклама на 107.6.
3: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
9: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
10: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
9: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
11: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале нашточкадом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
12: 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На Город ФМ.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В России становится популярным сонный туризм, сообщает Ассоциация туроператоров России. Граждане едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Эксперты объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Турист с запросом на качественный сон выбирает уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или отдых в отеле.

0: отелях и санаториях с оздоровительными программами. Большинство городских отелей также внедрили меню подушек, которые дополняют номера блэкаут-шторами для комфорта гостей. Условиям здорового сна в России соответствует не больше 20% 4- и 5-звездочных отелей. В Екатеринбурге стартовал опрос по определению территории для высадки деревьев в Октябрьском районе уральской столицы. Он продлится до 26 мая. Жителей просят выбрать из следующих вариантов. В зеленых зонах вдоль улицы Восточная, от дома номер 72 до дома номер 86, на территории общественного пространства у пересечения улиц Луначарского и Ткачей, вблизи культурного центра Кольцовский, вдоль переулка Утреннего, либо другое. Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала госуслуги. В Екатеринбурге в ночь с 5 на 6 мая состоится репетиция парада в честь Дня Победы. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, с 20 часов до 4 утра будет перекрыто движение для всех видов транспорта на центральных улицах. В указанное время нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Пушкина до Хохрякова, по 8 марта от Малышева до Бориса Ельцина, по Бориса Ельцина от 8 марта до дома номер 10 по улице Бориса Ельцина, по Вайнера от Антона Валика до проспекта Ленина, по Урицкого от Антона Валика до площади 1905 года, по Володарского от Антона Валика до площади 1905 года. Также в обозначенный период на этих улицах запретят парковку. Кроме того, с 20.00 5 мая до 2 утра 6 мая запрещается движение на самокатах и других СИМ по дорогам и тротуарам в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулок Красный. Напомню, в этом году парад Победы на площади 1905 года будет проведен без участия военной техники.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
5: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается

0: 64-й выпуск нашего проекта. За все предыдущие мы почти ни разу не задумывались, а зачем все это было нужно. Нет, не в смысле цикла радиопередач об уральском роке, а сам рок. Точнее, не предоставляли слова самим музыкантам. Почему же они вдруг все взяли в руки гитару? Сегодня необычный формат. Те, кто обычно в наших программах поют, будут говорить, причем говорить много. Вот, например, главный свердловский рок-философ Егор Белкин. Философ не только по жизни.
1: Так вот, правильно, была такая ситуация, когда все люди друг друга любили.
2: А вино было дешевле.
1: Может быть, знаешь, даже и это. Понимаешь, огромное количество превходящих условий, по которым делить было нечего. То есть люди как-то работали, была вот та общность, которая не была создана вот по принципу рок-клуба, формально. Знаете, вот сейчас мы все соберемся, сейчас нас всех перепишут в карточки.
3: Егор Белкин выступал в группах «Эр-клуб» и «Урфин Джуз», где он играл на гитаре и пел. Учится на последнем курсе философского факультета Уральского университета. В прошлом году выступал в составе Наутилуса Помпилиуса. В настоящее время продюсер группы «Настя».
1: Каждый, кто приходил вот и говорил, карточки, что я что-то делаю, что я рок-н-ролльщик, вот, каждому все сразу на 99% выдавалось плюсов. То есть сразу его начинали
2: карточки.
1: И кто бы это ни приходил. Понимаете, пришел там Шахрин, он пришел несколько позже. Пришел вообще, по-моему, от Абушка, да, от Сахи.
4: Да, а я наслышан
1: попал. И тем не менее его приняли сразу же, потому что, так сказать, он пришел и сказал, я, знаете, ребят, я вас понимаю. Я понимаю, зачем вы все это делаете, и к чему вы все это делаете. Вы знаете, я тоже пытаюсь это делать. Все было очень хорошо. Потом, я не знаю, я вижу пока только одну такую причину, мощную. Вот, это мамона, то есть это деньги. Вот. Знаете, это сразу, когда мы переводим вот эти вещи в план прагматический, когда мы пытаемся на этом зарабатывать деньги, наши интересы начинают, по известной нам теории, сразу же бороться. Правильно? Хотим мы этого, не хотим, так или иначе. Кто-то стоит столько-то, кто-то стоит столько-то и так далее. И мы начинаем вот из-за этой мути, мы начинаем уже разговаривать с друг другом не как рок-н-ролльщик с рок-н-ролльщиком, а как подельщик с подельщиком. То есть уже в ход идут другие немножко отношения между людьми. И мне всегда бесила эта великая фраза, то, что знание умножает печать. Это обидно. Мы стремимся к знанию, мы стремимся к тому, чтобы знать и уметь как можно больше. Но это, как ни странно, приводит к такому результату, что мы разобщаемся, что мы отчуждаемся друг от друга. И, знаете, теряется, как мне кажется, сам смысл нашего существования именно в рамках рок-н-ролла. Понимаете? Задуманного и осуществленного в свое время именно как средство для объединения людей. По каким-то другим критериям, нежели классовые, там, экономические и прочие. Понимаете? По каким-то более духовным.
0: Это фрагмент передачи «Чёртово колесо» 1989 года. Егор Белкин, Вадим Самойлов, Владимир Шахрим, Настя Полева, Александр Помтыкин находятся в той самой комнате номер 64. Видеоматериал доступен в видеоверсии выпуска на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Ну а Егор Белкин действительно через год станет выпускником философского факультета УРГУ. В свою очередь, главный строитель уральского рока Владимир Шахрин из группы «Чайф» высказывает свою точку зрения.
5: Ну, просто, видимо, так же, как и жизнь меняется, когда за последние два года для меня это вообще как будто лет 10 прошло. То есть во что-то успели поверить, потом перестали верить, потом поверили снова и снова где-то, может, перестаем верить в то. А начинаем верить именно в то, что будет вечно. Это может быть в рок-н-ролл, в любовь, там, в дружбу, что угодно, в такие вещи, которые не зависят от того, какие дуют ветры где-то там наверху. Просто я сейчас стараюсь делать то, во-первых, что хочу делать, это я как-то всегда старался делать, и то, что принесет какую-то пользу реальную. А то, что, значит, называлось, когда я был депутатом, это было просто никому не нужно, ни мне, ну и никому другому тоже.
0: Слышные фоном детские голоса – это юные посетители кружков, секций и других представлений, которых тогда в ДК Свердлова было немало. Никто и не подозревал, что за стеной беседуют две легенды. Это интервью у Владимира Шахрина брал Алексей Балабанов. Кстати, насчет депутатства Шахрина. В 1985 году лидер Чайфа действительно и неожиданно для себя оказался в Кировском райсовете, где получил предложение войти в секцию по культуре. На первом же заседании разговор как раз и зашел о рок-музыке. Сейчас под видом всяких диспутов проходят подпольные рок-концерты. К этому очень внимательно нужно относиться. Вот вы, молодой человек, сказали Шахрину, как раз и можете подавать сигналы. Молодой человек был, мягко говоря, не согласен и заявил: «Товарищ Аникина, вы только что зачитали список запрещенных групп? Так вот, я играю в одной из них, в самом конце списка, на букву «Ч», и ничего плохого в этом не вижу». Негодование чиновницы было страшным. Через неделю Чайф выгнали с репетиционной точки. Последовала реакция и начальства Владимира Бегунова, работавшего тогда в милиции. Постыдил замполит. Вот кто бы мог подумать, что вскоре признаваться в службе в органах будет стыдно, а рассказывать об игре в запрещенной рок-группе как-то даже и гордо.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Завершена регистрация на международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Свердловская область в числе лидеров по числу поданных заявок. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Фестиваль станет действительно глобальным событием, объединяющим молодежь планеты. 62 тысячи заявок поступило из стран Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока и даже из Австралии. Впервые в современной истории фестивалей молодежи иностранные гости проявили такой интерес к событию. От них поступило на 20 тысяч больше заявок, чем от россиян. Среди нашей молодежи по количеству зарегистрировавшихся лидируют Москва и Свердловская область. Экспертам предстоит непростая задача – выбрать 10 тысяч участников, которые отправятся на фестиваль в Екатеринбург. Уверен, Свердловская область сможет удивить всех гостей международного фестиваля молодежи, написал Паслер в своих соцсетях. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел объезд железнодорожного района, в ходе которого обсуждались планы развития транспортной и социальной инфраструктуры. Городоначальник побывал на железнодорожной станции ВИС. Ранее за счет местного бюджета здесь были отремонтированы подъездные пути, а в шаговой доступности обустроены остановочные павильоны. Орлов дал поручение проработать дальнейшие сценарии развития пространства, подчеркнув при этом, что транспортный узел на улице Ольховской крайне востребован у горожан и жителей Екатеринбургской агломерации. Еще одним объектом, который посетила делегация, стала школа номер 119 в переулке Пугачевском. Здание образовательного учреждения возведено в 62-м году, пристрой в 67-м. Ежегодно в рамках подготовки к очередному учебному году проводятся текущие ремонты. Несмотря на принимаемые меры, материально-техническая база школы нуждается в обновлении. По итогам инспекции глава Екатеринбурга распорядился проанализировать возможность увеличения мощности школы номер 119 за счет строительства второго корпуса либо возведения нового здания образовательного учреждения. Эксперты платформы HeadHunter изучили рынок труда Свердловской области за апрель и выяснили, какие специалисты могут претендовать на самые высокие доходы. За этот месяц работодатели опубликовали более 4000 предложений с окладом от 200 тысяч рублей. При этом медианная зарплата в регионе держится на более скромной отметке в 80 тысяч. Чаще всего солидное вознаграждение обещают сварщикам, на которых приходится 12% всех высокооплачиваемых вакансий. Следом идут разнорабочие с показателем в 11%. Замыкают в тройку лидеров менеджеры по продажам и работе с клиентами, собравшие 10% щедрых предложений. Если рассматривать сферы бизнеса, то самыми привлекательными оказались предприятия по производству промышленного оборудования. На их долю выпало 18% выгодных рабочих мест. В число лидеров также вошли и строительная отрасль с показателем 12%, а нефтегазовый сектор и сфера услуг для бизнеса набрали по 5%. Сегодня, во вторник, 5 мая, в 17.47, в эфир радио «Город ФМ» выйдет программа «Движение по правилам», которая готовится совместно со Свердловской госавтоинспекцией. Гости программы – начальник отделения пропаганды госавтоинспекции Свердловской области Галина Кравченко и вице-президент мотоклуба «Street Riders», координатор Уральской ассоциации мотоклубов Алексей Андреевский обсудят начало мотосезона и средств индивидуальной мобильности. Какие риски появляются на дорогах региона в весенне-летний период, какие нарушения совершают мотоциклисты и пользователи СИМ, как повысить безопасность всех участников движения. Радиопрограмма подготовлена в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Повтор программы 10 мая в 17.47.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр «Мистер Вульф». Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: 10% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Въезжаешь в академический? Сделай умное лицо и слушай город FM.

0: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
1: Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. С начала весеннего сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадали 3100 человек. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 10 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз 13 человек. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медорганизации исследовано 820 клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,7% проб лаймборрелиоза, в 35,8% проб. Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 58 300 вакцинаций и 157 000 ревакцинаций. Администрация Екатеринбурга повторно ищет подрядчика на закупку 50 новых трамваев. Прошлый аукцион на лизинг признали несостоявшимся. Причина: поступила только одна заявка, которая не прошла проверку по 3.

0: требованиям заказчика. На покупку трамваев потратят более 13 миллиардов 200 миллионов рублей. Эти расходы пополам разделят городской и областной бюджет, и вагоны должны приехать в Екатеринбург до конца этого года. Это первая масштабная закупка трамваев за полвека. До этого транспорт массово обновляли в советское время. Особенно активно «Татры» поступали в город в конце 70-х, начале 80-х годов, когда за год привозили до 30 новых вагонов. Напомню, в этом году правительство Свердловской области выделило 1 миллиард рублей городу на транспортную отрасль. 850 миллионов рублей потратят на новый транспорт, еще 150 на технико-экономическое обоснование метрополитена. Неизвестные злоумышленники разослали по редакциям нескольких СМИ фальшивую новость от имени госавтоинспекции. В письме утверждалось, что в регионе запрещено применение дорожного знака «Пешеходный переход» – вариант с желто-синей цветовой гаммой. В пресс-службе госавтоинспекции подчеркнули, что эти сведения являются недостоверными. Запрет на установку знака на территории Свердловской области не вводился и не планируется. Демонтаж таких знаков не требуется. Также в госавтоинспекции обращают внимание на то, что ведомство не использует электронную почту с доменом Gmail для рассылки сообщений. Все новости госавтоинспекции публикуются в официальном телеграм-канале, в канале Макс, на странице во ВКонтакте и на Рутубе.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от Екатеринбургской теплосетевой компании.
2: Что делать, если в квартире слишком жарко?
1: Обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, в диспетчерскую или к уполномоченному лицу. Управляющая компания должна проверить, отрегулирована ли система теплоснабжения, установлено ли дроссельное устройство, шайба, на тепловыводе. Установить системы погодного регулирования, которые будут контролировать нагрев теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды в узлах учета тепловой энергии. Установить автоматические балансировочные клапаны. Балансировочные клапаны могут выполнять несколько функций. Поддерживать постоянный перепад давлений, сливать теплоноситель, ограничивать расход, перекрывать трубопровод.

Проехал Амундсена без пробок? Слушай радио «Город ФМ», еще не так повезет.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Уже 816 тысяч жителей Уральского федерального округа приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Как сообщили в пресс-службе, полпредства активнее всего голосуют в Свердловской области – 367 тысяч человек. К уральцам обратился полпред президента Артем Жога. Благодарю всех, кто не стал тянуть с решением и в числе первых проголосовал за территорию для благоустройства. Ваше активное участие говорит о том, что на Урале живут неравнодушные люди, которые заинтересованы в развитии своих городов и поселков. Приглашаю всех, кто еще не проголосовал, поддержать проект и выразить свою позицию по объектам, которые должны преобразиться в следующем году. Напомню, 6-е всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с 21 апреля по 12 июня. Жители УРФО в возрасте от 14 лет и старше могут проголосовать за один из понравившихся объектов родного города, который будет благоустраиваться в следующем году. На голосование в Екатеринбурге вынесено 17 общественных пространств. Екатеринбургский Гортранс продлит работу общественного транспорта в День Победы. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро будут ходить до часу ночи 10 мая. Как всегда, поздно вечером 9 мая будет организовано накопление транспорта в центре города, чтобы развести пассажиров по домам после праздничного салюта. Автобусы будут стоять на следующих местах. На 8 марта от Малышева до Куйбышева, на Радищева от Сака Иванцетти до 8 марта, на Ельцина у Театра Драмы, на проспекте Ленина у Оперного театра, а также от Вайнера до Московской. На троллейбусах можно будет уехать с остановок на улице Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева, на Малышева от 8 марта до переулка Банковский, на улице Белинского в районе перекрестка Белинского и Малышева. Трамваи будут стоять на проспекте Ленина от Московской до Вайнера и в районе перекрестков Ленина, Луначарского и Ленина Московской. Напомню, в Екатеринбурге оставят традиционную программу празднования Дня Победы. В городе возложат цветы к мемориалам Великой Отечественной войны, проведут парад Победы на площади 1905 года, но без участия военной техники и шествия Бессмертного полка. В историческом сквере пройдет праздничный концерт, затем прогремит фейерверк. Специалисты ЕТК закроют движение транспорта по улице Октябрьской революции в районе здания номер 56 с 12 мая по 19 июня. Это связано со строительством тепловых сетей на улице Октябрьской революции. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Улица тупиковая, объезд не предусмотрен, маршруты движения общественного транспорта не изменятся. Руководство ЕТК просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. По завершении работ обязуется восстановить элементы благоустройства. Напомню, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: История успеха.
1: Так, друзья, всем большой привет, добрый вечер. Плюс 22 градуса сейчас в Екатеринбурге, а значит, у вас еще будет более хорошее настроение, чтобы с нами здесь побыть в передаче «История успеха», передача, в которую мы зовем интересных людей, и они нам рассказывают о истории успеха либо какого-то объекта, либо историю успеха свою личную. Вот, возможно, сегодня как-то это дело совместим. У нас работает наш чат, +7 99 15 15 107 6. Обязательно добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте «Город ФМ Екатеринбург». Повторы передач мы там обязательно публикуем. Там масса полезного материала, так что с нетерпением вас там ждем. Ну и помните, что вы можете влиять на наш прямой эфир. Можно дозваниваться 227-107-6 или задавать вопросы, а это тоже корректирует иногда наши беседы. Ну и в гостях у меня сегодня целая гурьба людей, вот поэтому заходите, смотрите на них. Во-первых, сегодня у нас в гостях Евдокимова Ирина Викторовна, директор Объединенного музея писателей Урала.
2: Да?
1: Да, подтверждает. Добрый вечер. Георгий Григорьев, который у нас тут частенько появляется, заведующий музеем Павла Бажова.
3: Добрый вечер.
1: Тоже он здесь. И Надежда Прокопьевна Крикунова, заведующая музеем Мамина Сибиряка.
4: Здравствуйте.
1: Да, вот вы так, вы всегда вместе ходите все?
3: Да.
4: Да. Мы с Тамарой ходим парой.
1: Да, класс. И у нас очень крутое событие здесь намечается, или оно, возможно, уже произошло. Литературный квартал в Екатеринбурге, наш музейный комплекс, посвященный литературной жизни Урала, отмечает юбилей.
4: Да.
1: Все так?
4: Да,
1: сколько исполняется?
4: Объединенному музею писателей Урала исполняется 80 лет.
1: Много.
4: Очень много, но история длиной 80 лет, и она началась именно... Почему я пригласила с собой своих дорогих коллег, замечательных? Потому что Надежда Прокопьевна работает в музее, всю жизнь в музее Мамина Сибиряка. Мемориальный дом, дом Мамина Сибиряка. Она всю жизнь проработала в этом музее. Представляете? Именно с этого музея началась история такая... Очень разная, очень, наверное, не всегда, может быть, триумфальная, но, тем не менее, очень интересная. Очень важная для Урала история Объединенного музея писателей Урала. И вообще для литературы в целом. Не только Урала, но и для литературы вообще всей страны России. Так вот, 1 мая 1946 года открылся наш музей, первый музей. Это был музей, мемориальный дом, музей Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка. Вот. Про этот дом немножко подробнее расскажет Надежда Прокопьевна, потому что, наверное, это самый главный специалист и в городе, может быть, даже в стране, которая занимается Маминым Сибиряком вообще всю жизнь. Его творчеством, его биографией, его... друзьями, его родными, то есть вот всем тем, что связано с именем Мамина Сибиряка. И еще сразу же скажу, что после музея Мамина Сибиряка в 1969 году появился на карте города другой мемориальный дом, дом Павла Петровича Бажова, бережно сохраненный Валентиной Александровной, вдовой нашего замечательного писателя, и переданного в качестве музея уже в 69-м году. Так вот, Георгий Григорьев тоже такой старожил, несмотря на то, что он молод, полон сил, как и мы с Надеждой Прокопьевной. Да. Вот, он занимается уже 20 лет, работает в этом музее.
1: Ну, тоже всю жизнь практически.
4: Всю жизнь практически.
3: Полжизни.
4: Вот, полжизни, да. И мне кажется, что он тоже работает. Парадокс. Он так же, как Надежда Прокопьевна, работал в жизни в своей только в музее Бажова. Вот представляете, каких уникальных...
1: Мне сложно представить.
4: Мне тоже. Вот, потрясающих людей я сегодня привела вам в гости. И вот Георгий расскажет немножко про музей Бажова, а Надежда Прокопьевна... Да, дадим слово Надежде Прокопьевне, она расскажет немножко про этот музей, чем он отличен.
1: Ну, тут вот в чат прилетает первый вопрос, да? От нашей радиослушательницы, она спрашивает, а вообще с чего все началось 80 лет назад в Екатеринбурге, что вообще было, куда ходили, что смотрели, у кого появилась идея создать этот музей?
4: Давайте, Надежда Прокопьевна, все и расскажете сразу нашим любопытным слушателям.
2: Да.
0: Дело в том, что когда Дмитрия Наркисовича не стало, это был 1912 год, жил он в это время в Петербурге, то в Екатеринбурге сразу решили, что увековечим память нашего замечательного земляка-писателя. Были предложения назвать улицу Мамина Сибиряка, назвать сквер вот Нуровский именем Мамина Сибиряка, библиотеку назвать именем Мамина Сибиряка. Ну и, конечно, речь шла и о музее. Стали сразу собирать какие-то экспонаты, друзья, то есть какие-то вещи, коллекции Мамина, какие-то книги, связанные с его именем. То есть эта идея летала сразу, бытовала в городе сразу после его кончины. Это было так. Москва поддержала, у него там было очень много друзей в Москве и в Петербурге, поэтому идея была поддержана. Но дело в том, что музей, вернее, дом по Пушкинской, 27, был отдан в пожизненное пользование Елизавете Наркисовне Маминой,
1: вот
0: сестре писателя. Да. Это было написано и в завещании у Мамина Сибиряка, и это же повторила его дочь Елена Дмитриевна Мамина. Но там была такая приписочка, что после ухода из жизни Елизаветы Наркисовны дом отдается в дар нашему городу Екатеринбургу, с тем, чтобы в этом доме был организован музей уральской литературы, не только Мамина Сибиряка. Это был не первый дар Мамина нашему городу. Немногие знают, что первый дар Мамина был в 1891 году, когда он собрался уехать в город Петербург. Он специально заказал небольшой сундучок, железный, внутри обитый асбестовой плитой. И вот когда я спрашиваю туристов наших, посетителей, зачем этот сундучок Мамин заказал сам, размеры дал, все.
1: Для Екатеринбурга, получается?
0: Да, да.
1: Может, капсула времени первая?
0: Нет, книги говорят, там еще что-то. Ну, близко, конечно. Все свои 100 рукописей уральского периода он подарил нашему городу. Это был первый дар Мамина Екатеринбургу. А дом – это уже был второй дар.
1: Это, получается, оригиналы рукописи он отдал?
0: Да, они все хранятся в ДСО.
1: А как ему, не жалко ему было? Он надеялся, что еще напишу?
0: Ну, он и написал. В Петербурге же очень-очень много работал. Но дело в том, что в Петербурге рукописи не сохранились.
1: О, как?
0: Да.
1: К нам приходится ездить.
0: А у нас этих рукописей нет, которые в Петербурге были, конечно. У нас только екатеринбургские рукописи. Благодаря тому, что он их оставил здесь, на Урале, в Екатеринбурге, они сохранились. А вот в Петербурге, когда квартира осталась бесхозной, его уже не было, дочери не было, а Ольга Францевна, его жена, уехала на Кавказ подлечиться в 17-м году немножко. Но, к сожалению, революция, все дороги железнодорожные были, не действовали, они, поезда не ходили, ей пришлось задержаться на 4 года. И когда она вернулась в Петербург, то нашла свою квартиру в ужасном состоянии, она была разграблена. Там, видимо, жили посторонние люди, которым это было все равно. Там буржуйку топили, видимо, мебелью, может, рукописями. Мы не знаем этого. Потому что есть письмо Анисиму Егоровичу Клеру. Это был один из друзей Мамина Сибиряка, его духовный наставник, скажем так. Вот. И она ему пишет, когда он попросил Ольгу Францевну что-то передать для Екатеринбурга, для музея, который будет создаваться, она написала, что ничего нет, нашла только 3 фотографии, которые я отдала в Москву в библиотеку Ленина. Ой, тогда еще библиотеку, Румянцевскую библиотеку. Вот такая история грустная.
1: Ну да.
0: И вообще наш музей создавался очень и очень непросто.
1: Ну да, вот спрашивают, что как вот, с чего началось? Это просто была квартира, дом, куда водили людей изначально, или как?
0: Нет. Мы открылись 1 мая, вот Ирина Викторовна сказала, 1946 года, а Мамина не стала в 12 году. И вот все это время собирался музей. Ведь все вещи, коллекции Мамина, библиотека его, книги его, все это Ольга Францевна, жена писателя, передала в УАЛЕ, в Уральское общество любителей естествознания. И все было там.
1: А как еще, вот есть какие-то вещи в музее, которые не родня мамины сибиряка принесли, а вот кто-то там, не знаю, друзья,
0: конечно,
1: или какие-то
0: есть,
1: люди другие?
0: Есть, друзья, конечно. Очень много передал и племянник Дмитрия Наркисовича, Борис Дмитриевич Чудинцев. У него очень много вещей он передал, личных мамины сибиряка, вещи семьи. Ведь какая была история? Последний из этого дома... по Пушкинской, 27, уехала Елизавета Наркисовна, сестра писателя. Уже в живых никого не было, кроме нее. Но она в 19 году, они уехали вслед за Колчаком, скажем так. Вот. И музей остался, ой, дом остался бесхозный. В нем, в доме жили знакомые Елизаветы Наркисовны. Но, видимо, они не шибко-то были заинтересованы во всем этом.
1: А вот. Кто стал инициатором создания музея? Вот кто первый сказал «надо»? Городу нужен этот музей.
0: Ну, это вот идея была давно. Его и музей собирали все это время. Ага. Знакомые, ученые, друзья мамина сибиряка. Это вот вопрос стоял всегда о создании музея. Но до дня смерти Елизаветы Наркисовны она была хозяйкой этого дома.
1: Угу. То есть, можно сказать, вот. С нее все и началось.
0: Да. Ну, наверное, так. Да. Сразу же после ее смерти пошла очень активная работа по созданию музея.
1: Спрашиваю тут, как Павел Бажов связан, был ли он знаком с маминым сибиряком? Вот. Ну, мы на этот вопрос давайте ответим после небольшой паузы. Не переключайтесь. Юбилей у нашего литературного квартала обсуждаем.
2: Реклама на 107.6. Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: поздравляете вы нас с юбилеем литературного квартала, но это мы вас тоже поздравляем, радиослушатели, которые пишут 80, помню, как 75 отмечали здесь. Кто-то фотографии скидывает, кто-то был в музее Мамина Сибиряка, кто-то вот даже говорит, что и в 90-х там побывал, все ли там было в порядке, не знаю, как пережил вообще музей эти тяжелые времена. Вот, но давайте ответим на вопрос. Музей Павла Бажова вообще, и сам Павел Бажов, и Мамин Сибиряк, есть ли какие-то связи между ними?
1: В 1946 году Бажов продавливает наконец-то музей Мамина Сибиряка. Mm-hmm. То есть в 26-м году вот первая попытка была, что, ну, что-то там не срослось.
0: А, по-моему, там не сразу, да, получилось?
1: С четвертого раза. Я помню, что с четвертого раза.
2: Там была комната,
1: раза.
2: Да, Мамина.
1: Ну, то есть там же нужно было штат сотрудников, mm-hmm. как-то mm-hmm. хозяйство какое-то. Вот в 46-м это все случилось, и Бажов становится председателем ученого совета. То есть он за всем за этим следит. Соответственно, когда Бажов через 4 года умер, в этом же домике маминском открылась комната в честь, в его память, Бажовский. То есть первый Бажовский музей, он был вот, вот прямо в доме Мамина. И потом уже, ну так как Валентина Александровна, она же сильно так помоложе была Бажова, жила там, у себя, в доме, в Бажовском. То есть это все еще так, ну, 15 лет почти тянулось. Вот в 65-м году уже началась такая серьезная работа. И вот в 69-м открыли музей. Ну и, соответственно, вот это уже второе. Филиал был там, вторая точка. Ну и затем уже, да, вот в 82-м Сосерский музей Бажова. Ну, то есть там уже в 80-м, где-то в конце 70-х появилась вот эта затея про Объединенный музей писателей Урала.
0: Да, да.
1: Это тоже, в общем-то, коллективный такой разум. Вот, это не скажешь, там, какой-то вот человек один придумал. Вот, но работало, да, много. Вообще, тут, в принципе, я так как-то, если оглядывать вот эту всю историю, очень хорошо она показывает становление интеллигенции нашей. Особенно творческой. Вот. И вот Мамин Сибиряк появляется. И, собственно, вот, это же тоже там огромное количество связей. То есть Мамин Сибиряк это, ну, вот прям плоть от плоти вот этой уральской интеллигенции. То есть он там чуть ли не работает в Оле, который потом Кривеческим музеем стал, в принципе, наш такой фундамент. Вот, и подарок его тоже, в общем, не случайно. Не знаю, сколько современных писателей будет свои рукописи дарить, мне кажется, это как-то...
0: Ну, это да, это впечатляет, да. На самом
1: то есть,
0: деле, что
1: ну, то есть это голова вот так вот работает, то есть она созрела, дозрела до этого. Вот
0: кто пишет, может быть, он схитрил, и второй был чемоданчик, который он с собой все-таки увез. Ну, вот видите, говорят, не было.
1: Не было. Жалко. Ну вот, и, соответственно, да, Бажов вот таким вторым поколением пошел. Они физически не были знакомы, но Бажов, как ну, такой государственный деятель, конечно, прекрасно все понимал. Ну, собственно, он да, додавил весь этот замысел. Вот, и потом уже, да, с собою дополнил. Ну, а потом уже, да, слава богу, накопилась вот эта какая-то критическая масса вот этой интеллигенции, и у нас там уже потом много музеев. Ну, то есть даже не много музеев, а много имен
0: да,
1: появилось. Да, да, и, да, вот у нас...
3: Я бы немножко поправила, но это моя такая точка зрения, что коллективный разум — это, конечно, хорошо, но всегда есть люди, энтузиасты, лидеры, люди, которые действительно, вот это слово я не люблю, но оно здесь правильное, потому что Павел Петрович действительно продавил. И на самом деле ни город, ни государство не сопротивлялись. Все понимали, что стране нужны места, где можно... вдохновляться, где можно получать новую информацию, где можно почитать, пообщаться, получить какое-то образование дополнительное. Вообще страна это понимала, и поэтому еще и тут и страна пошла навстречу. И потом хочу сказать, что в 80-е годы, в 84-м году, вот везде по городу висят, я уже не раз говорила, по городу висят такие хэштеги «Люди меняют страну», «Люди меняют город». На самом деле так и есть. Когда-то Бажов в свое время очень сильно изменил лицо города. Как бы нам кому-то кажется, что это уже забытое имя. На самом деле Бажов очень популярный, актуальный, очень важный для Урала писатель. Очень важный, невероятно. И то, что молодежь и, проявляет интерес, и то, что художники, режиссеры проявляют интерес, это тоже говорит о том, что это на самом деле очень важная в литературе фигура и в общественной жизни. А в 80-е годы появляется другой человек, Лидия Александровна Худякова, которая вот вынашивала эту идею создания литературного квартала, создания объединенного музея писателей Урала. К тому времени было три музея, да? Был музей Мамина Сибиряка, было два музея Бажова в Сысерти, вот где он родился и прожил 10 лет, и музей, который Бажов построил сам, это музей на Чапаева 11, где он и поныне у нас есть.
0: Тут пишут мне про Висим. В Висиме есть что-то?
3: Есть Висим.
0: Да. Ипподром и... это не для нас? Прошу.
2: Нет, это не для нас. Это
0: нет
2: для
0: там нас. Лошадки имени Мамины Сибиряка? Вот так.
3: Нет.
2: Есть пароход.
0: О!
2: И, кстати, недавно к нам приходила из Перми женщина, она посетила наш музей, и она нам показала фотографии этого парохода, который сейчас стоит у них, он на ремонте. Вот, он его покрасили, он в таком хорошем состоянии, и прям... надпись «ДН Мамин Сибиряк». Угу. Но это просто елей на душу, скажем так.
0: Тут нам еще Алексей вторит, говорит, что так интересно, символично получается. Два таких мастодонта, но один Сысерть, другой Висим. В двух разных сторонах нашего города.
3: Ну, у нас же был край какой? Край заводов.
0: Угу.
3: Вот, там и зачины всегда у Бажова. Там жил в нашем заводе. Вот, понимаете? И точно так же и у Мамина Сибиряка. Немножко по-другому. Язык иной, художественное изложение другое, время другое. Но тем не менее. Так я хочу немножко все-таки продолжить про Лидию Александровну. Это как раз был тот человек, та личность, которая вот действительно изменила, по крайней мере, лицо литературного квартала Объединенного музея писателя Урала прочно, надолго. И сейчас мы поддерживаем эту идею, потому что она на самом деле рабочая. Она такая очень важная. Объединены. У нас Урал ведь, в общем, и до сих пор является таким местом писательским. Очень много писателей, очень много пишущих, поэтов. То есть драматургическая школа есть, школа Калиды, да? Вот. Школа уральского романа есть и продолжается, да? Школа уральской поэзии тоже есть, да? Даже есть уральская школа фантастики, понимаете? Поэтому школа сказителей, школа мифов. Все это есть на Урале. Урал очень богат в литературном плане.
0: Кинематограф вот пишут тоже.
3: Да, да, да. Немножко другой вид деятельности. Но тем не менее, я хочу сказать, что вообще культура Урала очень богата. И вот все, что мы сохраняем, потом та же самая Лидия Александровна придумала... В 86-м году, в 90-е годы открылось сразу 4 музея. Музей литературы Урала 19 века, музей... И сейчас мы возвращаемся снова к корням и изучаем вот не только ту известную, многоизвестную литературу 19 века, вот, но изучаем малую литературу, которая явилась фундаментом, заложила тот базис, который так или иначе потом явился платформой для созидания и Мамина Сибиряка своих произведений, и Павла Петровича Бажова. Вот, это и Горский, это и... подсказывайте, коллеги, мне. Ой, забыла фамилию. Не такая известная, извините, пожалуйста.
1: Там что-то Погорелов.
3: Погорелов, да. Погорелов, да. Поэтому...
2: Колотовкин.
3: Колотовкин, да, Погорелов. Вот эти все небольшие такие, не такие великие, значимые, как...
1: Подождите, там же у нас Сибов. Есть этот Инфантьев, который написал самый первый роман на русском языке о марсианах.
3: О марсианах. Да. У нас, поэтому я хочу сказать, вообще уральская литература, она удивительная. Она играет, ну, в общем, еще нам предстоит изучать феномен уральской литературы, потому что разнонаправленный, очень интересный, очень своеобразный. И сейчас мы получаем и большие книги Алексея

0: молодыми драматургами, это и Роман Козырчиков, вот, и Светлана Баженова, это и Сигарев Василий, это и Ярослава Пулинович, и многие-многие другие. Поэтому вот эта идея создания литературного квартала, вот, объединить это все, завязать, так сказать, в единый такой смысловой какой-то кодовый узел, вот на самом деле, мне кажется, мы все благодарны за это очень Лидии Александровне Худяковой. А потом она придумывает, что надо хорошо бы завязать еще эту всю историю такой вишенкой на торте и сделать театр. И, в общем, из долгостроя потом это превращается в камерный театр. Уже в 1998 году открывается наш замечательный камерный театр. И хочу отметить роль, конечно, Аркадия Михайловича Чернецкого, который понял, что в центре города такой долгострой. Ну, все это общими усилиями. И Атомстройкомплекс помогал, и кирпичные заводы. Всем миром строили этот театр. И на сегодняшний день он такой любимец, который символизирует себе, вот на него, когда смотришь, это некая такая малахитовая шкатулка. Архитектурное такое произведение. А туда заходишь и знакомишься с разными смыслами, идеями. Вот.
1: Пишет нам радиослушатель Николай. Я вообще сам москвич, еду к вам в гости в Екатеринбург. Вот сейчас слушаю ваш эфир. Всегда думал, что литературный квартал в Екатеринбурге это что-то вот какой-то один сектор, один какой-то такой вот дистрикт. А оказывается, это что-то разбросанное по территории Екатеринбурга. Давайте ему ответим.
2: Это литературный квартал, там действительно это... Дистрикт. Хорошо. Прямоугольничек вот этот в центре за памятником Пушкина. Плюс два музея Бажова.
1: Угу. Ну, я думаю, что да. Человека смутило, что мы тут и про СССР, и про ВИСИ.
0: Да, и СССР. Да. Нет, ВИСИ мы это тоже...
1: Это все связано, туда это везде можно связано. Съездить.
0: И, ну, у нас 7 музеев. 2 музея Павла Петровича Бажова, 2 музея Дмитрия Наркисовича. Еще есть музей кукол и детской книги совершенно чудесный. Еще есть музей тоже Решетникова Федора Михайловича, только Решетникова, нашего уральского писателя-демократа. Прелюбопытная литература, очень интересные романы. Поэтому вообще пусть и приезжает путешественник из Москвы, потому что в самом центре очень много интересного. Вообще Урал очень интересный край.
1: Хороший вопрос от Натальи. Она говорит, как будут отмечать вообще в этом году, какие мероприятия, можно ли какие-то уже успеть попасть, или все это будет в течение всего года отмечаться. Мы на это обязательно ответим. После небольшого блока новостей послушаем, что там в мире происходит, чтобы держать вас в курсе. Вы не переключайтесь.
3: В Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
4: Город ФМ на 107,6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число регионов-победителей второго конкурса 2026 года президентского фонда культурных инициатив. Поддержку получили 12 проектов на общую сумму почти 40 миллионов рублей. Итоги конкурса подвели по результатам независимой экспертизы. Средства направят на реализацию инициатив в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Как заявил министр культуры Свердловской области Илья Марков, регион традиционно показывает высокий уровень участия в конкурсах президентского фонда культурных инициатив. Поддержка 12 проектов – это результат системной работы учреждений культуры, некоммерческих организаций и креативных команд. Эти инициативы направлены на развитие культурного потенциала региона, поддержку талантливой молодежи и продвижение уникальной уральской идентичности. Проекты охватывают темы культурного кода, исторического наследия и раскрытия самобытности территории, отвечая задачам национального проекта «Семья». В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Свой выбор уже сделали порядка 98 тысяч человек. Из них более 8 тысяч жителей отдали голос за Преображенский парк, который официально получил данное в народе название. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Ранее зеленая территория носила имя неофициально. Сейчас для благоустройства предложен второй этап второй очереди парка. Если объект наберет наибольшее количество количество голосов здесь обустроят пешеходные зоны, яблоневый сад, пирс, фонтан и сцену на воде. Отмечу, чтобы работы по обновлению победившей территории профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще около 194

0: тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на портале госуслуг. Строители закроют движение транспорта по улицам Боевых дружин и Октябрьской революции в три этапа. Первый этап по улице Октябрьской революции с 12 мая по 15 октября. Второй этап по улице Боевых дружин от Октябрьской революции до Февральской революции с 12 мая по 15 октября. Третий этап на пересечении улиц Боевых дружин и Февральской революции с 12 мая по 15 октября. Это связано с реконструкцией магистральной тепловой сети и кольцевого водопровода по улицам Боевых дружин и Октябрьской революции. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина, проспекту Ленина. Маршруты движения общественного транспорта не изменятся.
1: О погоде.
0: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 26 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Возвращаемся в прямой эфир, обсуждаем здесь юбилей литературного нашего квартала. И я думаю, что нужно ответить на вопрос нашего радиослушателя, и он уже не один. Тут еще присоединяются ребята и спрашивают, как вообще отмечаем. Уже, вы же уже начали отмечать все, скорее всего.
1: Конечно.
0: Мероприятия-то проводятся. Но что, на что еще можно успеть попасть, сходить? Может, какие-то коллекции, может, какие-то ивенты?
1: Я два слова скажу, а потом своим коллегам передам слово, потому что они про свои музеи скажут, я в целом скажу. На самом деле, конечно, мы готовимся заранее, придумываем всякие новые проекты и давно работаем в формате открытого музея, давно работаем как креативный кластер, потому что у нас есть проекты и, так сказать, современного искусства, и проекты музей-театр, музей плюс театр, театр плюс музей. Как раз мы вот открываем мы 14-го, вот у нас такая замечательная, вам покажу, афиша. Это, да, карикатура такая на мамина сибиряка.
2: Красик автор.
1: Вот, да, очень смешная и очень в последнее время показательная. Так он немножко грустил. Вот. И у нас мы связываем... Дело в том, что в этом году год объявлен губернатором годом уральского рока. А если я вам скажу, что, например, Илья Кормильцев писал для группы «Наутилус Помпилиус», то есть мы тоже делаем такой рок-концерт, посвященный Роман Тягунов у нас, Борис Рыжий, Илья Кормильцев. Вот, пожалуйста, вам уральские поэты, которые писали для наших музыкантов-рокеров. Вот.
0: Но тему года поддерживаем.
1: Тему года поддерживаем. Поддерживаем уральскую поэзию. Вот. И таким образом немножко отмечаем вот свой юбилей. Показываем, например, спектакль у нас будет в «Ночь музеев». Мы покажем спектакль «Горный царь» по двум рассказам «Мамина сибиряка». Это история генерала Глинки. Вот. Тоже интересная такая история. Опять же, открываем выставку «Рок в нашем тереме», музей литературы 20 века. Но у нас там рок, связанный уже пост такой рок, потому что рок продолжается. Сейчас уже пришли новые рокеры, новые музыканты. Как они продолжают традиции, на что опираются? Вот про это наша выставка. Современная, очень уральская, вот, мне кажется, очень атмосферная. А у нас особенный дом музея литературы 20 века. Вот. У нас будет в Сысерте очень большая программа, тоже связанная, кстати, с маминым сибиряком. У нас там гастро такой спектакль называется.
0: Гастроспектакль.
1: Мы там угощаем кашей, салом. Вот. Да, вообще вкусняшка. Потом наливочка
0: у нас.
1: В каких
0: датах у нас будет?
1: Это все 16-го.
0: Ух ты.
1: Мы отмечаем 14 мая, 15 и 16. Ну, так консолидировано. А на самом деле весь год отмечаем. Угу. Весь год у нас идет под эгидой музея 80 лет. Вот. Приглашаем, конечно, наших партнеров, наших друзей. Это музей из МВИСИМа, музей МХАТ, с которым мы много лет дружим. Вот. И я думаю, что рок-концерт будет у нас 20-го в нашей летней эстраде в парке литературного квартала, который сейчас невероятно преобразился. Угу. Вот, красавчик такой. И с названием «Что-то хорошее». Помните, да, эти строчки?
0: Конечно, конечно.
1: Вот, хорошо. Вот, а мои коллеги расскажут, что будет в музее Бажова, что будет в музее Мамина сибиряка.
2: Наш музей готовится к большому-большому капитальному ремонту.
0: Поздравляем.
2: Да, это связано с тем, что на будущий год Дмитрию Наркисовичу исполняется 175 лет. Это очень большая дата. И мы хотим, вот Ирина Викторовна поддержит меня, открыть музей к этой замечательной дате. Это большущая работа, мы это понимаем. Музей будет закрыт, и будет идти научная реставрация и дома. И, конечно, экспозицию надо как-то обновить немножечко, потому что она и морально, и материально у нас как-то немножко устарела. Будем работать над новой экспозицией.
0: Угу. Ну, волнительный момент такой.
2: Конечно.
0: Да.
2: И очень такой волнительный, затратный. И, в общем-то, во всех отношениях это будет довольно сложно и трудно. потому что мы, наверное, будем переезжать на небольшой срок.
1: На год.
2: Да.
0: Тут как раз в чате написали, что подарить литературному кварталу на день рождения. Ну, шпатель теперь уже точно можно, да?
1: Да, пусть приходит к нам, там разберемся.
0: Уже хорошо.
1: Уже хорошо, да.
2: Это на будущий год у нас такие планы. Как бы в этом году начинается, конечно, все, но вот к юбилею «Мамина Сибиряка», я думаю, мы должны достойно все-таки отметить этот юбилей.
0: Но музей работает пока?
2: Пока работает музей. Мы всех приглашаем. Старая экспозиция у нас еще работает, она, в общем-то, новые хорошая. Выставки. Новые выставки. Вот я хотела сказать, что у нас и год рока, и в то же время президент объявил, что это год малых народностей, как бы. А у нас на Урале ведь кто только не живет. Кто только не живет.
0: Марийцев только взять,
2: да,
0: хотя бы.
2: Да, нет. И татары, значит,
0: да, все здесь. Да. Весь мир, мне кажется.
2: Да. Вот. Поэтому Дмитрий Наркисович очень большое внимание уделял своему творчеству малым народностям. Он писал очень много об этом. Он писал об их положении, о социальном неравенстве. Он обо всем писал. Он очень много ездил. Он объездил весь Урал. Он был в Заурале, он был в Башкирии, он был в Удмуртии, где только он не был. И писал свои питьевые заметки, впечатления. Вот. И что я хочу сказать, что в этом году мы сделали новую выставку, которая называется «Легенды Мамина Сибиряка». Вообще Мамин, скажем так, мозга костей, он, конечно, ярый был писатель-реалист. Но вдруг обращение к легендам.
0: Интересно.
2: А легенды, да. В легендах у нас главный герой кто? Это вот как раз малые народности. Очень красиво написаны легенды. Это великолепный материал для художников наших. Вот. Вообще у него вышла книжечка, там 5 легенд. И плюс еще 2 рассказа, которые наши литературоведы относят все-таки к жанру легенды.
0: Легендарная книжка.
2: Да, легендарная книжка. 2 года он работал над легендами. Это уже живя в Петербурге, он написал, это 1891-92 год. Вот 2 года он посвятил легендам, а потом все, снова пошли романы, рассказы, очерки уже совершенно такие реалистические. И в этом году мы открыли еще одну выставку. Она не такая, может быть, красивая, как легенды, но выставка замечательная, потому что 200 лет Михаила Гурашу Салтыкову-Щедрину, который сыграл огромную роль в литературной жизни нашего писателя.
0: Столько именно дат он, интересных.
2: Да, именно он первый опубликовал в своем замечательном журнале «Отечественные записки». Это был один из лучших русских журналов того времени. Угу. А он был редактором этого журнала, главным редактором. И именно он заметил талант нашего писателя уральского и написал, что он прислал замечательные очерки из жизни Уральского края. Ну, а слово Салтыкова-Щедрина было, в общем-то, законом. Оно было, имело очень большую силу. Вот. И 83-й год — это появление в его отечественных записках первых очерков уральского периода уже. Это «Золотуха», «Бойцы» и романа «Горное гнездо». Путь Мамину в большую литературу был открыт.
0: Класс,
2: поэтому
0: класс.
2: Мы открыли выставку. Это дань уважения памяти нашему замечательному писателю.
0: Так что успевайте до реставрации, да, пока мы на паузу
2: да,
0: не ушли, приходите.
2: Да.
0: А музей Бажова как поддержит юбилей?
3: Ну, у нас вообще нынче задача сад максимально живет. То есть при музее, при доме Бажова, памятники, да, федерального значения, есть сад, который так уже как-то не сильно официальный статус имеет, но при этом, ну вот совершенно точно, копаясь в этом саду, вот те деревья, которые там растут, половина, они еще с бажовских времен, то есть это им посаженные, вот, копаясь там, он «Ко мне цветок» написал 100%, то есть там по всем воспоминаниям это вычисляется. Вот, соответственно, это, ну вот, то самое место силы. И
0: как-то можно прийти в саду покопаться тоже?
3: Ну, покопаться, это надо постараться.
0: Полить его, не знаю,
3: поухаживать. Полить, да, полить можно.
0: Нет, это разрешается, серьезно?
3: Нет. На прогулку приходить? Ну, пополивать, наверное, можно. Но это надо с ликой. У нас есть сотрудница, которая прям подключилась, да, к этой, ко всей зеленой штуке. Вот, и мы сейчас придумали ход. В частности, поставим такой шкафик с книгами вот нынешних уже там 90-х, 2000-х, 2010-е годы писателей наших, вот прям максимально местных. Ну, я, конечно, в первую очередь за Игоря Сахновского болею. Вот. Но у нас их, говорю, там десяток прям очень серьезных, российского иногда и там европейского уровня. Вот. То есть можно прийти, взять книжку, сидишь, читаешь. Но только наших, никаких там вот этих ваших непонятных.
1: Да. Со своим вот. Нельзя.
3: Да, все. Со своим нельзя, совершенно точно. Вот, поэтому давайте, приглашайте. Точнее, приходите. Что можно подарить?
2: Успевайте.
3: Вот, собственно, собрание сочинений, какие-нибудь книжки, вот именно наших местных писателей, mm-hmm. да. Чем больше их будет в нашей библиотечке, тем лучше.
0: Ну и, наверное, план мероприятий и вообще все, что вы сказали, это можно увидеть на сайте официального литературного квартала.
1: На сайте, в соцсетях. Mm-hmm. Небольшие есть афиши в каждом музее. Пожалуйста.
0: Добавляйтесь, подписывайтесь, да. Следите за новостями. Ну и давайте, так как у нас остается буквально вот меньше минуты, поздравим наш литературный квартал. С днем рождения.
3: Ура, ура.
2: Спасибо. Всех приглашаем в наши музеи.
0: Так?
1: Да, спасибо всем, кто любит наши музеи, приходит, вдохновляется, заказывает иногда даже какие-то лекции. Это, кстати, стало очень модным.
0: Да.
1: У нас очень стало модным. У нас идут такие лектории мощные по 40, по 30, 40, а то и 50 человек. Приходят, слушают про историю мундира, слушают историю, например, сравнение какое-то Лермонтова, Михаила Лермонтова и Бориса Рыжего. То есть на самом деле очень много интересов люди находят. Например, как проводила время уральская интеллигенция. Это настольные игры, настолки так называемые. Это такие прогулки дачники, да, когда мы рядимся в какие-то наряды. 19. Угу. Слава богу, у нас есть театр, и в театре есть кое-что из писаных костюмов. Вот это такие дачники. Они прогуливаются по нашему парку. Вот чувствуют себя вообще людьми конца 19-го, начала 20 века. Очень атмосферные обстановки. Потом садятся, играют в карты, пьют чай.
0: Класс.
1: И, да, и совершенно вдохновленные в приподнятом настроении прощаются с музеем, а потом говорят, ну, ждите, мы еще придем. Ну, смотрите, мы еще к вам обязательно придем.
0: Да. Ну и Город ФМ тоже будет внимательно следить за новостями.
2: Ответ на вопрос, который прозвучал вначале. Нет. Был ли знаком Павел Петрович Бажов с маминым Сибиряком?
0: Да.
2: Нет, не был. Лично знаком не был. Но очень много сделал для того, чтобы увековечить память Дмитрия Наркисовича, и был первым председателем ученого совета музея мамина Сибиряка.
0: Большое вам спасибо, что пришли, рассказали, поддержали.
1: Зовите.
0: Этот классный юбилей. И всем радиослушателям, кто принимал участие, вам тоже огромное спасибо. Дальше много классной музыки. Ну и уже готовимся потихоньку к лету, ну и классным нашим городским праздникам.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
5: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
6: Но у меня тоже работа.
5: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
7: Дело. Я тоже пошел.
6: А ты куда?
7: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
8: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
6: Как вкусно!
5: А взрослым к вам можно?
9: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Движение по правилам.
1: Сегодня в нашей программе мы поговорим про начало мотосезона, про велосипеды и средства индивидуальной мобильности с нашими гостями. С нами сегодня Галина Кравченко, начальник отделения пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области, и Алексей Андреевский, вице-президент мотоклуба Street Riders, координатор Уральской ассоциации мотоклубов. Давайте вот что начнем. Какие основные риски на дорогах возникают с началом вело- и мотосезона с появлением средств индивидуальной мобильности? Симов.
2: Основной риск водителей автомобилей – это то, что не привыкли к быстрым и малогабаритным участникам дорожного процесса. Мотоциклы СИМ, велосипедисты появляются неожиданно при перестроениях и поворотах. И зачастую едут многие по краю проезжей части дороги, их сложнее заметить в потоке. Поэтому мотоциклисты еще и сами по себе допускают маневрирование между полосами и едут иногда с превышением скорости, и в связи с чем это прогнозируется в дальнейшем ДТП. Поэтому водители должны быть готовы к этому. Напомню, у нас мотоциклисты — это особая каста, и, к сожалению, на дорогах региона уже с начала года зафиксирован рост ДТП с их участием. На сегодня у нас 65 ДТП, зафиксирован рост на 25%. 2 человека уже погибли. Травмировано 20 человек. Здесь есть снижение, слава богу. По погибшим, к сожалению, у нас хоть и стабильно, но они уже зафиксированы, поэтому помните о том, что соблюдение правил на дорогах спасает ваши жизни.
1: Как автомобилистам правильно себя вести при встрече с мотоциклистами в транспортном потоке? Алексей, наверное, к вам вопрос.
3: Я уверен, что ни один мотоциклист не хочет получить ни травмы, ни сломать свою технику, тем более не учинить ДТП. Самое важное, чтобы автомобилисты соблюдали рядность. Если ты меняешь ряд, ты, пожалуйста, очень важно сигнализируй об этом. То есть ни один байкер, догоняя автомобиль, который показывает поворотник, ни в коем случае не будет его обгонять, если он видит, что поворотник уже включен.
1: Какие все-таки самые частые нарушения допускают мотоциклисты? Какие ситуации из этого происходят?
2: В основном мы фиксируем нарушения скоростного режима. На втором месте идет это неиспользование мотошлема, а также отсутствие права управления данной категорией транспорта. Это основные моменты, которые, к сожалению, у нас и сопутствуют тому, что происходит ДТП на дорогах. Помимо этого, зачастую именно в отдаленных местностях, это за пределами Екатеринбурга, фиксируются факты пьяного вождения, причем они круглогодично фиксируются. Если имеется где-то там в сарае техника, то зачастую именно даже взрослые водители берут транспорт и едут до ближайшего магазина на ней.
1: Если говорить про экипировку, вы уже упомянули здесь наличие или отсутствие шлема. Какие требования вообще предъявляются к экипировке мотоциклистов и как адекватно одеться и экипироваться для того, чтобы хорошо и безопасно управлять мотоциклом?
3: Конечно, шлем, как и написано в правилах дорожного движения, обязательно должен быть. Это первостепенно то, в чем ты должен быть одет при управлении мотоциклом. Это раз. Но адекватно ты должен быть одет, именно защищая свои колени, свои локти, обязательно кисти рук, которые напрямую участвуют в управлении мотоциклом. Да? Ну, то есть, в принципе, все основные сочленения должны быть обязательно прикрыты.
1: Все, что можно травмировать.
3: Абсолютно справедливо.
1: Ну и шлем в первую очередь, конечно.
3: Шлем – это беззаговорочно.
1: Какие рекомендации вы могли бы дать начинающим мотоциклистам перед тем, как они выезжают на дороги общего пользования?
3: Уважаемые начинающие байкеры, обязательно при покупке мотоцикла, при сдаче на права, да, что очень важно, ты должен одеться на прям первом выезде в город. Ты должен себя защитить, потому что помимо тебя на дороге очень много водителей, да, и помимо мотоциклов, автомобилей, еще и как раз средства СИМ-доставщики, которые в этом году, я так понимаю, что, скорее всего, будут на дорогах общего пользования.
1: Ну, скажем, они сильно активизировались в этом году, это совершенно точно.
3: Согласен.
1: То есть все это стоит учитывать.
2: Ну, добавлю, что шлем должен быть всегда застегнутый. И шлем должен быть не только у водителя, но и у пассажира транспортного средства. Причем любого пассажира, даже если с коляской мотоцикл, то также надо иметь мотошлем.
1: Как изменилась аварийность с участием велосипедистов и тех, кто управляет средствами индивидуальной мобильности за последний год?
2: Количество ДТП остается таким же, как и было. Большинство происшествий, особенно лиц, управляющих СИМ, происходит именно по их инициативе, скажу так, собственной неосторожности. Зачастую они не спешиваются на пешеходных переходах, провоцируя ДТП. А также происходят регулярно наезды на тротуарах на пешеходов, которые у нас не нарушают правил.
1: Где все-таки безопаснее велосипедистам и тем, кто управляет средствами индивидуальной мобильности, передвигаться в общем потоке? Тротуар, обочина, проезжая часть?
2: Ну, согласно правилам дорожного движения Российской Федерации, статья 24, велосипедисты старше 14 лет должны двигаться либо по велосипедным дорожкам, как раз это это самое безопасное место, потому что оно у нас выделено отдельную зону, и там пешеходы не двигаются. Либо двигаются, но все равно их можно спрогнозировать, и их меньше намного. Второе, если отсутствует велосипедная дорожка, это по правому краю проезжей части в попутном направлении движения, не навстречу. Зачастую вижу велосипедистов, которые в нарушение правил едут по одностороннему движению навстречу транспорту. Это недопустимо, потому что надо понимать, что такие же водители, как и автомобилисты, мотоциклисты. Третье – это по обочине, в крайнем случае по тротуару, не создавая помех пешеходам. Напомню, это старше 14 лет. Если участнику меньше 14 лет, он едет у нас либо по тротуару, либо при наличии велодорожки. И обеспечивается безопасность. Если ребенок у нас до 7 лет, то обязательно сопровождение родителей.
1: Если говорить про нарушение правил, мы уже говорили про мотоциклистов. А какие правила чаще всего нарушают те, кто управляет велосипедами и средствами индивидуальной мобильности?
2: Самое основное нарушение – это, если говорим про велосипедистов и СИМ, неспешивание на пешеходных переходах. Напомню, что пешеходный переход у нас обозначен знаками, на которых нарисован пешеход, значит, необходимо идти только пешком, спешиваясь. Второе нарушение, если рассматриваем СИМ, это езда вдвоем зачастую, что недопустимо, не предусмотрено ни условиями договора, ни правилами дорожного движения. Третье – это несоблюдение зачастую очередности проезда, особенно там, где есть нерегулируемые перекрестки. Лица зачастую допускают выезды, нарушая правила, не зная дорожных знаков. Это недопустимо. Если вы взяли эту технику для управления лично, то изучите сначала правила дорожного движения, как можно пересекать перекрестки правильно, безопасно. Если дети управляют данным видом техники, напоминаю, что до 14 лет ни во дворе, ни при выезде со дворов, ни у бабушки с дедушками в деревне они не должны быть на дороге.
1: В этом году планируются какие-то дополнительные меры контроля, профилактики в период активного сезона использования средств индивидуальной мобильности, как это бывает постоянно? Я так понимаю, что гайки, скажем так, постепенно закручиваются. Я имею в виду, что есть сейчас в городе немалое количество зон, где движение средств индивидуальной мобильности вовсе запрещено или ограничивается скорость. А что-то еще планируется в этом плане?
2: Госавтоинспекция плотно работает с органами местного самоуправления по поводу соблюдения всеми участниками правил дорожного движения, поэтому регулирование норм будет продолжаться. Насчет мотоциклистов скажу, что сейчас в текущем режиме у нас комплексы автоматической фиксации работают в тестовом режиме, изучают наличие шлема на мотоциклистах.
1: Этот процесс уже будет автоматизирован, да?
2: Да, уже в Москве и других регионах частично фиксация идет. То есть в текущем году мы обучим комплексы, чтобы они также фиксировали отсутствие мотошлема, потому что ДТП заканчивается тяжкими последствиями, гибелью данного участника. Поэтому мы призываем всех надевать мотошлем всегда.
1: Те средства индивидуальной мобильности, которые используются в службах доставки, они подчиняются ровно тем же правилам, которым и все остальные СИМы.
2: Это да,
1: так?
2: Аналогично все, одинаково. Правила у нас едины для всех участников дорожного процесса, и все должны их соблюдать.
1: Какие советы вы, Галина, и вы, Алексей, могли бы дать всем участникам дорожного движения в летний сезон для повышения безопасности?
2: В первую очередь, соблюдайте правила дорожного движения Российской Федерации, прогнозируйте дорожную ситуацию, внимательно смотрите за тем, что происходит вокруг вас. Мотоциклистов призываю при приближении к перекресткам, пешеходным переходам снижать скорость и помнить о том, что вы зачастую незаметны для других участников. Используйте всегда на одежде световозвращающие элементы. Снижайте всегда скорость в городах, населенных пунктах, потому что именно там у нас больше всего участников дорожного процесса.
1: Алексей, что добавите?
3: В этом году мне так кажется, что у нас будет прям борьба с госавтоинспекцией вместе с средствами индивидуальной мобильности как раз в доставках. Начиная с зимы, я сам, управляя автомобилем, очень много встречал вот этих доставщиков, которые выезжают на дороги общего пользования, совершая, так скажем, маневры среди машин и, не смотря в зеркала, у них их очень часто не бывает, в междурядье пытаются на зимней дороге в том числе влезть. Эти люди не знают и не умеют пользоваться правилами, в том числе категории А. Поэтому здесь вот я вижу, на самом деле, со своим опытом достаточно большую опасность, начиная с этого года, вот именно с доставщиками. Призывают и мотоциклистов, и автомобилистов более внимательно относиться к этим участникам дорожного движения.
1: Спасибо большое. Напомню, с нами сегодня Галина Кравченко, начальник отделения пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области, и Алексей Андреевский, вице-президент мотоклуба Street Riders, координатор Уральской ассоциации мотоклубов.
0: Движение по правилам.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Школьники из Свердловской области взяли более 60 призовых мест на Всероссийской Олимпиаде. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. По результатам Олимпиады 9 свердловских школьников стали победителями, еще 54 ребенка заняли призовые места. Самые высокие результаты показала ученица 11 класса из Екатеринбургской школы номер 181. Она стала победителем Олимпиады по литературе и призером по русскому языку. Наша олимпиадная сборная стала самой многочисленной за последние 5 лет. В 24 дисциплинах боролись 152 ученика. Самой популярной у ребят стала информатика. В ней выступили 38 уральцев. В топе также русский язык и физика, написал Паслер в своих соцсетях. Отмечается, что результаты Олимпиады будут учтены при поступлении школьников в вузы. Победители и призеры заключительного этапа смогут поступить в университеты без экзаменов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименований объектам в Кировском районе. Теперь пешеходная часть улицы Мира от Блюхера до Академической носит имя Аллея волонтеров. Ранее такое решение приняла комиссия по топонимике, увековечив в городской среде вклад волонтеров в развитие города, в том числе помощь в проведении крупных международных мероприятий и сборе голосов для благоустройства парков по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». В свою очередь, за зеленой зоной на пересечении улиц Карла Либнихта и Первомайской напротив здания Свердловской филармонии закреплено название «Сквер генерала Устинова», которое посвящено советскому военному контрразведчику, участнику Великой Отечественной войны, родившемуся на Урале. Сквер генерала Устинова – особо охраняемая природная территория местного значения и памятник ландшафтной архитектуры. Здесь растет 90 деревьев, 11 видов, кустарники и 22 вида дикорастущих травянистых растений. В Екатеринбурге стартовал опрос по определению территории для высадки деревьев в Октябрьском районе Уральской столицы. Он продлится до 26 мая. Жители просят выбрать из следующих вариантов. В зеленых зонах вдоль улицы Восточная, от дома номер 72 до дома номер 86, на территории общественного пространства у пересечения улиц Луначарского и Ткачей, вблизи культурного центра Кольцовский, вдоль переулка Утреннего, либо другое. Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала госуслуги.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Друзья, мы с вами продолжаем. Валентина Валерьевна Ямпольская сегодня у нас в гостях. Главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения Свердловской области рассказывает кучу интересной информации о том, как бы нам позаботиться о наших стариках. А, наверное, не очень корректно, да, говорить о стариках?
2: Нет, это вообще не корректно. Надо говорить о пожилых людях. Есть пожилые молодые, пожилые старые, долгожители. Давайте вот как-то на этом остановимся. Потому что так приятнее, потому что все мы с годами хотим быть, ну, молодыми, пожилыми и активными.
1: А сама этимология слова «пожилые» – это тот человек, который уже пожил.
2: Прекрасно. Он хорош собой, он активен, он мудр. У него накопилось, что передать молодежи.
1: База знаний, опыт.
2: Да, и он вообще перестал бояться жить.
1: Да, он вот пожил, и он наконец-то научился получать удовольствие от жизни. А вот теперь давайте о самых скучных советах для пожилых людей, но которые, вот знаете, нет ничего банальнее, чем советы о том, что больше двигайся, лучше ешь.
2: Мы очень много говорим о питании, и вы знаете, я тут думала, мы говорим банальные вещи, зачем мы их столько говорим? Как оказалось, что человек, он вообще слабо воспринимает советы, пока не пропустит их через себя.
1: А что значит пропустит через себя?
2: Человек заболеет, человеку скажут, попробуй вот так вот попитаться, он какое-то время попробует, получилось. А чего же это я так не делала? Мне казалось, что это пустые слова. Без опыта наши слова все равно это всего лишь слова, но, тем не менее, я хочу сказать, что психологи, опять же, наша любимая статистика, установили, что с первого раза человек усваивает примерно 20-25% информации. Для того, чтобы ему запомнить, ему надо 5-6 раз об одном и том же поговорить. Ну, сколько нас людей слушает с первого раза, кто-то там с третьего раза. Ну, кому-то надо 5-6 раз услышать, понять, и тогда уже попробовать на себе. Это такие стадии возникают у людей.
1: Давайте все-таки еще раз
2: питание,
1: повторим.
2: Дробное. Питание у пожилого человека должно быть дробное. То есть это 4-5 раз в день. Молодой может там 2-3 раза поесть и дальше бегать. Все-таки пожилой человек, у него более медленная система пищеварения, более медленно он все усваивает, поэтому ему, конечно, необходимо дробное
1: меньше,
2: питание.
1: Но чаще.
2: Меньше, но чаще.
1: Дальше.
2: За 2-3 часа до сна кушать можно, даже нужно, потому что на голодный желудок мы с годами, у нас такая прекрасная функция, как сон, немножечко дестабилизируется, на голодный желудок пожилой человек не уснет никогда в жизни. Поэтому скушать кусочек курочки, выпить кефира вполне себе можно. Я не говорю, что надо поесть жареной картошки, хотя у каждого по-своему все устроено. Кто-то, может быть, все дело ведь не в том, что съесть, а сколько съесть, в том числе тоже. То есть, если ты съешь 100 грамм своей любимой жареной картошки за 2 часа до сна, никакого вреда от этого точно не будет. Главное, не килограмм
1: еды съесть.
2: Как на духу?
1: Вы когда последний раз ели жареную картошку?
2: Вы знаете, пару недель назад я ее очень люблю. Ем редко, но не отказываю себе. Причем картофель зря демонизируют. Это очень полезный продукт. Пожалуйста, картошку можно жареную покушать днем, а вечером съесть отварную. Ты можешь есть ее каждый день. Если ты ешь свои 100-150 грамм, то никакого вреда тебе от этого не будет, от слова абсолютно.
1: Тем более, есть же большая разница между запеченной картошкой, картошкой жареной и картошкой пюре.
2: Разница есть в калорийности, потом еще на каком ты масле эту картошку жаришь. Ну, уважаемые пожилые люди, не надо экономить масло и жарить два раза на одной сковороде. Надо помыть сковородочку и налить свежего масла. Масла сейчас есть хорошие, качественные. Не обязательно, чтобы эта картошка плавала в нем. То есть дело ведь в умеренности, в чувстве вкуса. Вот мне это вкусно. Ну, сделай себе немножко и вкусно поешь. Надо получать удовольствие от самого продукта, нет его количества. Это тоже процесс воспитания, и тоже он не сразу дается. Значит, возвращаемся к пожилым людям. Сахарницу и солонку мы убираем со стола. Это на столе не стоит. Если мы приготовили блюдо, мы его у себя в тарелке не досаливаем, не поливаем ни кетчупом, ни майонезом. Мы уже едим то, как мы приготовили. Это очень важно для профилактики, в том числе сердечно-сосудистых осложнений, и для профилактики, в том числе и сахарного диабета, и для профилактики гипертонической болезни и ожирения, которая влияет на все эти вопросы. Обязательно больше белка. Вот мне говорят, ну вот, вот белок, что ты хочешь? Это рыба, дорого. Говорю, рыба может быть и дорого, хотя есть минтай, который можно себе пару раз в неделю вполне позволить. Есть курица, утка, индейка, которой достаточно на нашем рынке, которая достаточно запечь это уже все самое, сметанкой помажешь, чесночком. Будет очень вкусно, когда запекаешь, и не очень сухо, когда кушаешь. Овощи. Надо больше овощей. Там 5 порций. Порция – это стакан. Ну вот где ж мы тут овощи возьмем? Послушайте, капуста и морковь, и даже те же кабачки, и свекла и лук – это круглогодичные продукты. Тот же картофель, который мы зря демонизируем. Все в меру, все очень полезно, это все надо кушать. Те же яблоки сезонные, они круглогодичные. Апельсины круглогодичные, мандарины круглогодичные. Это не все так дорого. И если это, повторяю, есть порционно, то этого вполне себе хватит. Вот это основные принципы. Да, надо меньше кушать булочек. Это и в молодом-то возрасте не приветствуется, а в пожилом возрасте быстрые углеводы способствуют только лишнему весу, как следствие гипертонической болезни, сахарному диабету и прочим сердечно-сосудистым осложнениям. Но есть один такой вот хороший момент у пожилых людей. Если он уже полный в пожилом, за 60, имеет лишний вес. Мы рекомендуем, конечно, немножечко его снизить, но глобально худеть после 60 не рекомендуется. Это очень, потому что в первую очередь худеет, мы не так много тренируемся в пожилом возрасте, поэтому у нас уходит не только подкожно-жировой слой, но, к сожалению, мышцы. А не получая тех или иных веществ минеральных, мы еще способствуем развитию остеопороза. У нас еще и слабые кости. Человек со слабыми мышцами и не очень плотной костью имеет риск переломов при падении. Тоже ничего хорошего.
1: А почему вот считается, что если человек пожилой сломал шейку бедра, это практически 100% уже...
2: Это не считается. Это действительно такой маркер. Можно не определять, не делать остеоденситометрию человеку, который уже сломал шейку бедра. Это означает, что у него есть 100% остеопороз, и ему надо обязательно назначать антиостеопоротическую терапию. В принципе, это реализовано на территории Свердловской области. У нас есть дневные стационары с возможностью поставить ту же залендроновую кислоту раз в полгода, как это полагается. Это делают и терапевты, это делают и ревматологи, это делают и гериатры. То есть это все вполне себе возможно, стоит только об этом задуматься и заботиться. Но здесь я, пожалуй, скорее обращусь к родственникам наших пожилых людей. Не надо считать, что старость – это вот масса споров. Я не считаю, что старость – это болезнь. Это процесс, этап жизненного пути, который тоже можно прожить бодро и весело, если соблюдать определенные правила. Правила в той же, опять же, избитой оскоменной диспансеризации входят те или иные тесты определения, в том числе и плотности, минеральной плотности кости на разных этапах возрастных. Не надо этим пренебрегать. Свердловская область, кстати, впереди планеты всей по оснащенности остеоденситометрами. Мы вообще одни из уникально укомплектованных в этом плане областей, это доступно. То есть попросить на приеме, что вот я падаю часто, или направление за 60 плюс на денситометрию, да всегда, пожалуйста, госпиталь ветеранов войн.
1: А как эта процедура выглядит?
2: Это такая, ну, похоже на компьютерный томограф. Немножечко, ничего не страшное, безболезненное совершенно. Поэтому приглашаю всех лиц 60 плюс, особенно женщин, у них, к сожалению, гормональная структура такова, что они более подвержены риску остеопороза, но у мужчин это бывает, ничего страшного, можно мне сделать остеоденситометрию, направление получить, в том числе приглашаю в госпиталь ветеранов войн, никаких вопросов в этом нету, и дальше проконсультироваться с терапевтом на участке или попросить направление к гериатру, это вполне себе возможно. На территории Свердловской области реализован целый маршрут. У нас совершенно четко с развитием гериатрической службы продумано и том, каких мы пациентов будем отбирать к гериатру. Да? Есть такой прекрасный скрининг, возраст не помеха, который, в принципе, может произвести любой врач, и мы к этому стремимся, мы это рассказываем, мы это внедряем. На приеме пожилой человек 60+, терапевт, ну, невролог, хирург, допустим, да, самые такие распространенные, провести скрининг во время приема, ответить на 7 вопросов. 4-5 положительных вопросов, пожалуйста, запись к гериатру. У нас вообще-то на территории Свердловской области 50 кабинетов гериатров и 297 гериатрических коек. куда можно направить пациента, если ты выявишь у него по результатам этого скрининга какие-то нарушения, которые называются старческой астенией. Которые вот те самые функциональные нарушения, о которых мы говорили в самом начале передачи, которые декомпенсируют пожилого человека и мешают ему жить полной жизнью.
1: А вы уже упомянули о родственниках, о семье. Вот скажите, какие самые частые ошибки мы совершаем по отношению к пожилым родственникам и мешаем им тем самым?
2: Вот хочу сказать, что запрещаем им двигаться. Ой, не ходи, ты упадешь. Ну вот этого не надо.
1: Ну вот гололед, например.
2: Ну гололед, например, надо, конечно же, беречь. Да, в самый такой гололед и, так сказать,
1: и
2: человеку
1: сам
2: и сам не пойдешь, да. А вообще есть всегда возможность выйти к дому, пройтись вдоль дома немножечко, да, или посидеть на лавочке, или выйти на балкон. У всех есть балкон. Пожилой человек маломобильный. Оденьте вы своего пожилого человека и выпустите его на 20 минут походить по балкону. Это уже физическая нагрузка. Для пожилых людей главное понять степень возможности физической нагрузки. Понимаете, работа в огороде, приборка дома, мытье посуды, игра с внуками, там какая-то элемент, это уже физическая нагрузка. Главное, чтобы она была в системе. Не может человек выйти на улицу? Хорошо, пускай он выйдет на балкон 20 минут на свежем воздухе, туда-сюда прошелся, и вот тебе, пожалуйста. Хорошо, нет возможности выйти на балкон, человек маломобилен, есть ходунки, есть приспособления. Пожалуйста, купите ходунки своему пожилому родственнику, пускай он по коридору туда-сюда ходит. 20 минут в день вполне достаточно. Темп не важен, важна функция, важна тренировка изо дня в день. Очень большую ошибку допускают и наши пожилые люди, и их родственники, когда выписываются из стационара. В стационаре человек пролечился по тому или иному заболеванию, ему подобрали комплекс лечения и говорят, вот это вот ты должен пить теперь постоянно. Человек вышел, ему хорошо. Он говорит, зачем я это буду пить? Ну да как же, чтобы было хорошо. Нет, так мне же уже хорошо. То есть люди не понимают, вот, допустим, уже как-то вошло в, да, в такую, в нашу жизнь, что сахарный диабет – это ограничение сахара и сахароснижающие препараты, или инсулин, или что-то еще. А вот, допустим, гипертоническая болезнь или какие-то, допустим, профилактика инфаркта, инсульта, люди с ишемической болезнью сердца некоторые, да зачем я буду пить? Особенно этим грешат люди, склонные к повышению артериального давления. Почему-то стыдно человеку, вот зачем я буду пить таблетку? У меня же сейчас все хорошо, вот было плохо, я пришел. И пытаешься объяснить, что вот без этого регулярного приема препаратов, соблюдения того режима, который тебе сказал врач, ты можешь, ладно, ты попадешь в больницу с кризом, с инсультом, в худшем случае, но ты же можешь просто и умереть. Где-нибудь там, где к тебе помощь не подоспеет, или ты не успеешь позвать на помощь. То есть это вот такое образование, что доктора зря не пишут. Доктора зря не пишут. И когда мы говорим о том, что надо соблюдать режим и питьевой, и режим еды, и режим приема таблеток, мы же ведь не так шутим. Это же не просто так вот, потому что мы так хотим. Люди же веками копили знания, чтобы врач их выдал на гора на основании клинических рекомендаций, которые пишут умные профессора, согласительные комиссии принимают и внедряют. Это же все не просто так, если вам доктор порекомендовал. Ну, я понимаю, что и пациенты разные бывают, и доктора в текучке своей, может быть, об этом не скажут. Но вот для этого, наверное, нужны мы, когда мы говорим, вы уж верьте своему доктору. Ни один доктор не хочет сделать больному и пациенту хуже.
1: Валентина Валерьевна, да. Мы с вами прослушаем новости нашего города, нашего любимого Екатеринбурга, а потом обсудим уже конкретные программы госпиталя.
2: Хорошо.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Повтор программы.
3: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: Друзья, мы с вами продолжаем. Валентина Валерьевна Ямпольская сегодня у нас в гостях. Главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения Свердловской области рассказывает кучу интересной информации о том, как бы нам позаботиться о наших стариках. А, наверное, не очень корректно, да, говорить о стариках?
2: Нет, это вообще не корректно. Надо говорить о пожилых людях. Есть пожилые молодые, пожилые старые, долгожители. Давайте вот как-то на этом остановимся. Потому что так приятнее, потому что все мы с годами хотим быть, ну, молодыми, пожилыми и активными.
1: А сама этимология слова «пожилые» – это тот человек, который уже пожил.
2: Прекрасно. Он хорош собой, он активен, он мудр. У него накопилось, что передать молодежи.
1: База знаний, опыт.
2: Да, и он вообще перестал бояться жить.
1: Да, он вот пожил, и он наконец-то научился получать удовольствие от жизни. А вот теперь давайте о самых скучных советах для пожилых людей, но которые, вот знаете, нет ничего банальнее, чем советы о том, что больше двигайся, лучше ешь.
2: Мы очень много говорим о питании, и вы знаете, я так думала, мы говорим банальные вещи, зачем мы их столько говорим? Как оказалось, что человек, он вообще слабо воспринимает советы, пока не пропустит их через себя.
1: А что значит пропустит через себя?
2: Человек заболеет, человеку скажут, попробуй вот так вот попитаться, он какое-то время попробует, о, получилось, а чего же это я так не делала? Мне казалось, что это пустые слова. Без опыта наши слова все равно это всего лишь слова, но, тем не менее, я хочу сказать, что психологи, опять же, наша любимая статистика, установили, что с первого раза человек усваивает примерно 20-25% информации. Для того, чтобы ему запомнить, ему надо 5-6 раз об одном и том же поговорить. Ну, сколько нас людей слушает с первого раза, кто-то там с третьего раза. Ну, кому-то надо 5-6 раз услышать, понять, и тогда уже попробовать на себе. Это такие стадии возникают у людей.
1: Давайте все-таки еще раз
2: питание
1: повторим.
2: Питание дробное. Питание у пожилого человека должно быть дробное. То есть это 4-5 раз в день. Молодой может там 2-3 раза поесть и дальше бегать. Все-таки пожилой человек, у него более медленная система пищеварения, более медленно он все усваивает, поэтому ему, конечно, необходимо дробное
1: меньше
2: питание.
1: Меньше, но чаще.
2: Меньше, но чаще.
1: Дальше.
2: За 2-3 часа до сна кушать можно, даже нужно, потому что на голодный желудок мы с годами, у нас такая прекрасная функция, как сон, немножечко дестабилизируется. На голодный желудок пожилой человек не уснет никогда в жизни. Поэтому скушать кусочек курочки, выпить кефира вполне себе можно. Я не говорю, что надо поесть жареной картошки, хотя у каждого по-своему все устроено. Кто-то, может быть, все дело ведь не в том, что съесть, а сколько съесть, в том числе тоже. То есть, если ты съешь 100 грамм своей любимой жареной картошки за 2 часа до сна, никакого вреда от этого точно не будет. Главное, не килограмм еды съесть.
1: Вы когда последний раз ели жареную картошку?
2: Вы знаете, пару недель назад я ее очень люблю. Ем редко, но не отказываю себе. Причем картофель зря демонизируют. Это очень полезный продукт. Пожалуйста, картошку можно жареную покушать днем, а вечером съесть отварную. Ты можешь есть ее каждый день. Если ты ешь свои 100-150 грамм, то никакого вреда тебе от этого не будет, от слова абсолютно.
1: Тем более, есть же большая разница между запеченной картошкой, картошкой жареной и картошкой пюре.
2: Разница есть в калорийности, потом еще на каком ты масле эту картошку жаришь. Ну, уважаемые пожилые люди, не надо экономить масло и жарить два раза на одной сковороде. Надо помыть сковородочку и налить свежего масла. Масла сейчас есть хорошие, качественные. Не обязательно, чтобы эта картошка плавала в нем. То есть дело ведь в умении, в чувстве вкуса. Вот мне это вкусно. Ну, сделай себе немножко и вкусно поешь. Надо получать удовольствие от самого продукта, нет его количества. Это тоже процесс воспитания, и тоже он не сразу дается. Значит, возвращаемся к пожилым людям. Сахарницу и солонку мы убираем со стола. Это на столе не стоит. Если мы приготовили блюдо, мы его у себя в тарелке не досаливаем, не поливаем ни кетчупом, ни майонезом. Мы уже едим то, как мы приготовили. Это очень важно для профилактики, в том числе сердечно-сосудистых осложнений, и для профилактики, в том числе и сахарного диабета, и для профилактики гипертонической болезни и ожирения, которая влияет на все эти вопросы. Обязательно больше белка. Вот мне говорят, ну вот белок, что ты хочешь? Это рам-рыба, дорого. Говорю, рыба может быть и дорого, хотя есть минтай, который можно себе пару раз в неделю вполне позволить. Есть курица, утка, индейка, которой достаточно на нашем рынке, которая достаточно запечь это уже все самое, сметанкой помажешь, чесночком. Будет очень вкусно, когда запекаешь, и не очень сухо, когда кушаешь. Овощи. Надо больше овощей. Там 5 порций. Порция — это стакан. Ну вот где ж мы тут овощи возьмем? Послушайте, капуста и морковь, и даже те же кабачки, и свекла и лук — это круглогодичные продукты. Тот же картофель, который мы зря демонизируем. Все в меру, все очень полезно, и это все надо кушать. Те же яблоки сезонные, они круглогодичные. Апельсины круглогодичные, мандарины круглогодичные. Это не все так дорого. И если это, повторяю, есть порционно, то этого вполне себе хватит. Вот это основные принципы. Да, надо меньше кушать булочек. Это и в молодом-то возрасте не приветствуется, а в пожилом возрасте быстрые углеводы способствуют только лишнему весу, как следствие гипертонической болезни, сахарному диабету и прочим сердечно-сосудистым осложнениям. Но есть один такой вот хороший момент у пожилых людей. Если он уже полный в пожилом, за 60, имеет лишний вес. Мы рекомендуем, конечно, немножечко его снизить, но глобально худеть после 60 не рекомендуется. Это очень, потому что в первую очередь худеет, мы не так много тренируемся в пожилом возрасте, поэтому у нас уходит не только подкожно-жировой слой, но, к сожалению, и мышцы. А не получая тех или иных веществ минеральных, мы еще способствуем развитию остеопороза. У нас еще и слабые кости. Человек со слабыми мышцами и не очень плотной костью имеет риск переломов при падении. Тоже ничего хорошего.
1: А почему вот считается, что если человек пожилой сломал шейку бедра, это практически 100% уже...
2: Это не считается. Это действительно такой маркер. Можно не определять, не делать остеоденситометрию человеку, который уже сломал шейку бедра. Это означает, что у него есть 100% остеопороз, и ему надо обязательно назначать антиостеопоротическую терапию. В принципе, это реализовано на территории Свердловской области. У нас есть дневные стационары с возможностью поставить ту же залендроновую кислоту раз в полгода, как это полагается. Это делают и терапевты, это делают и ревматологи, это делают и гериатры. То есть это все вполне себе возможно, стоит только об этом задуматься и заботиться. Но здесь я, пожалуй, скорее обращусь к родственникам наших пожилых людей. Не надо считать, что старость – это... Вот масса споров. Я не считаю, что старость – это болезнь. Это процесс. Процесс – этап жизненного пути, который тоже можно прожить бодро и весело, если соблюдать определенные правила. Правила в той же, опять же, избитой оскоменной диспансеризации входят те или иные тесты определения, в том числе и плотности, минеральной плотности кости на разных этапах возрастных. Не надо этим пренебрегать. Свердловская область, кстати, впереди планеты всей по оснащенности остеоденситометрами. Мы вообще одни из уникально укомплектованных в этом плане областей. Это доступно. То есть попросите на приеме, что вот я падаю часто, или направление за 60 плюс на денситометрию, да всегда, пожалуйста, госпиталь ветеранов войн.
1: А как эта процедура выглядит?
2: Это такая, ну, похоже на компьютерный томограф. Немножечко, ничего не страшное, безболезненное совершенно. Поэтому приглашаю всех лиц 60 плюс, особенно женщин, у них, к сожалению, гормональная структура такова, что они более подвержены риску остеопороза. Но у мужчин это бывает, ничего страшного. Можно мне сделать остеоденситометрию, направление получить.

0: знаем, на приеме пожилой человек 60+, терапевт, ну, невролог, хирург, допустим, да, самые такие распространенные, провести скрининг во время приема, ответить на 7 вопросов. 4-5 положительных вопросов, пожалуйста, запись к гериатру. У нас вообще-то на территории Свердловской области 50 кабинетов гериатров и 297 гериатрических коек, куда можно направить пациента, если ты выявишь у него по результатам этого скрининга какие-то нарушения, которые называются старческой астенией, которые вот те самые функциональные нарушения, о которых мы говорили в самом начале передачи, которые декомпенсируют пожилого человека и мешают ему жить полной жизнью.
1: А вы уже упомянули о родственниках, о семье. Вот скажите, какие самые частые ошибки мы совершаем по отношению к пожилым родственникам и мешаем им тем самым?
0: Вот хочу сказать, что запрещаем им двигаться. Ой, не ходи, ты упадешь. Ну вот этого не надо.
1: Ну вот гололед, например.
0: Ну гололед, например, надо, конечно же, беречь. Да, в самый такой гололед и, так сказать,
1: и
0: человеку, и сам не пойдешь, да, а вообще есть всегда возможность выйти к дому, пройтись вдоль дома немножечко, да, или посидеть на лавочке, или выйти на балкон, у всех есть балкон, пожилой человек маломобильный, оденьте вы своего пожилого человека, выпустите его на 20 минут походить по балкону, это уже физическая нагрузка. Для пожилых людей главное понять степень возможности физической нагрузки, понимаете, работа в огороде, приборка дома, мытье посуды, игра с внуками, там какая-то элемент, это уже физическая нагрузка. Главное, чтобы она была в системе. Не может человек выйти на улицу? Хорошо, пускай он выйдет на балкон, 20 минут на свежем воздухе, туда-сюда прошелся, и вот тебе, пожалуйста. Хорошо, нет возможности выйти на балкон, человек маломобилен, есть ходунки, есть приспособления. Пожалуйста, купите ходунки своему пожилому родственнику, пускай он по коридору туда-сюда ходит. 20 минут в день вполне достаточно. Темп не важен, важна функция, важна тренировка изо дня в день. Очень большую ошибку допускают и наши пожилые люди, и их родственники, когда выписываются из стационара. В стационаре человек пролечился по тому или иному заболеванию, ему подобрали комплекс лечения и говорят, вот это вот ты должен пить теперь постоянно. Человек вышел, ему хорошо. Он говорит, зачем я это буду пить? Ну да как же, чтобы было хорошо. Нет, так мне же уже хорошо. То есть люди не понимают, вот, допустим, уже как-то вошло в такую в нашу жизнь, что сахарный диабет – это ограничение сахара и сахароснижающие препараты, или инсулин, или что-то еще. А вот, допустим, гипертоническая болезнь или какие-то, допустим, профилактика инфаркта, инсульта, люди с ишемической болезнью сердца некоторые, да зачем я буду пить? Особенно этим грешат люди, склонные к повышению артериального давления. Почему-то стыдно человеку, вот зачем я буду пить таблетку? У меня же сейчас все хорошо, вот было плохо, я пришел. И пытаешься объяснить, что вот без этого регулярного приема препаратов, соблюдения того режима, который тебе сказал врач, ты можешь, ладно, ты попадешь в больницу с кризом, с инсультом, в худшем случае, но ты же можешь просто и умереть. Где-нибудь там, где к тебе помощь не подоспеет, или ты не успеешь позвать на помощь. То есть это вот такое образование, что доктора зря не пишут. Доктора зря не пишут. И когда мы говорим о том, что надо соблюдать режим и питьевой, и режим еды, и режим приема таблеток, мы же ведь не так шутим. Это же не просто так, вот, потому что мы так хотим. Люди же веками копили знания, чтобы врач их выдал на гора на основании клинических рекомендаций, которые пишут умные профессора, согласительные комиссии принимают и внедряют. Это же все не просто так, если вам доктор порекомендовал. Ну, я понимаю, что и пациенты разные бывают, и доктора в текучке своей, может быть, об этом не скажут. Но вот для этого, наверное, нужны мы, когда мы говорим, вы уж верьте своему доктору. Ни один доктор не хочет сделать больному и пациенту хуже.
1: Валентина Валерьевна, да. Мы с вами прослушаем новости нашего города, нашего любимого Екатеринбурга, а потом обсудим уже конкретные программы госпиталя.
0: Хорошо.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Повтор программы.
3: В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
4: Город FM. На 107,6. Новости на Город FM.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в тройку лидеров по активности голосования за объекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

0: За две недели проголосовали 354,5 тысячи жителей региона. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина. Согласно его статистике, наравне со Свердловской областью наибольшую активность проявляют жители Санкт-Петербурга, более 423,5 тысяч голосов, и жители Республики Башкортостан, свыше 370 тысяч голосов. В целом по стране проголосовали более 6,5 миллионов человек. Хуснуллин призвал другие регионы не отставать от лидеров и напомнил, что голосование продлится до 12 июня. Принять участие в голосовании могут жители региона старше 14 лет. Каждый пользователь может выбрать одну территорию через портал или приложение госуслуги. Альтернативный способ – обратиться к волонтерам, которых можно узнать по бейджам с логотипом проекта. У добровольцев имеются планшеты с приложением «Волонтеров ЭКГС», где представлена визуализация проектов и подробная информация о каждом объекте. С начала весеннего сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадали 3100 человек. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 10 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 13 человек. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медорганизации исследовано 820 клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,7% проб лаймборрелиоза, в 35,8% проб. Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 58 300 вакцинаций и 157 000 ревакцинаций. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов присоединился к международной акции «Сад памяти», цель которой – почтить павших в Великой Отечественной войне. Важно сохранять память и передавать ее следующим поколениям. Акция началась в 2020 году и в этом проходит уже в седьмой раз. И та цель в 27 миллионов деревьев, которые будут напоминать о погибших, именно такое количество потерял Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Чтобы каждый саженец был живым памятником каждому, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость, заявил глава Екатеринбурга. Он добавил, что акция способствует озеленению города, делая его более экологичным и комфортным для жизни. В рамках акции было высажено 25 деревьев. Каждое дерево отмечается на цифровой карте проекта и хранит истории героев в специальном цифровом архиве. В рамках «Сада памяти» в этом году уже высажено 15 миллионов деревьев в 32 странах мира, а за 6 лет проведения акции свыше 160 миллионов деревьев. Добавлю, акция инициирована президентом Владимиром Путиным в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».
1: О погоде.
0: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 26 градусов.
2: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Формула здоровья, прямой эфир. А мы с Валентиной Валерьевной, знаете, что обсуждали, пока вы слушали новости? Ну, во-первых, мы одним ухом все-таки слушали новости. А параллельно еще обсуждали, что наши мужчины почему-то себя не берегут. Ну, нет такой культуры у мужского населения нашей страны заботиться о себе сильно. Даже наш главный звукорежиссер, он кивает головой. Нет, говорит, нет такой культуры, чтобы позаботиться сначала о себе, а потом уже о своей семье на минуточку.
2: Совершенно с вами согласна. Ну, я так думаю, что мы будем убеждениями, живыми примерами это все менять. Я так думаю, что нет ничего невозможного убеждать мужчин в том, что
1: неловко, Валентина Валерьевна. Вот это вот я мужчина, я ипохондрик, я буду бегать, сдавать вот это вот мочу?
2: Ну, вы знаете, не надо бегать, сдавать мочу. Надо раз в год прийти в диспансеризацию, а когда тебе доктор сказал, что у тебя есть какие-то нарушения, надо просто планомерно их корректировать. Ничего в этом такого нету. Я говорю, ну, послушайте, но ведь если да, почему я не буду пить там препаратов, которые укрепляют сосуды, препаратов, которые снижают давление. Вот есть человек, да, препараты, которые в конце концов корректируют настроение. Мы догнали и обогнали Запад по уровню тревожности. У нас очень большой темп жизни, не справляемся, не готовы. И когда, допустим, говоришь человеку, что ну вот я вывела у тебя тревогу, депрессию, надо бы препаратик попить. Это же стыдно. Я говорю, почему стыдно, когда у человека сахарный диабет, он инсулин колет, ему не стыдно. Когда у человека там болит сердце, он пьет таблетку. А почему пить таблетку, чтобы убрать тревогу? Это стыдно. Ты не можешь жить, ты не можешь работать, ты беспокоишься, ты не спишь, ты пьешь алкоголь вместо того, чтобы послушать доктора. Ну, это... Я думаю, что эта парадигма будет меняться. То есть сейчас все-таки очень много на... темп жизни на самом деле высокий, и мы хотим и его жить, мы хотим его работать, мы хотим, чтобы у нас оставалось время для заботы о ближних, проводить с ними какое-то внимание еще на досуг. Для этого, конечно же, тревожному человеку, который больше стесняется, чем думает о своем здоровье, наверное, не место в современном... Ну, он выпадет из темпа современного города, жизни и вообще из ритма. Это вот такая парадигма, ну, что делать?
1: А знаете, что еще приятно? Что больше часть чаще и профессиональнее мы стали говорить о деменции. И мы стали о ней говорить.
2: Мы стали о ней говорить. Мы перестали этого бояться. Вообще, я когда спрашиваю у людей, понимаете этот термин? Что означает деменция?
1: Что означает?
2: Если переводить с латыни буквально, это означает утрата ума. А вот ум — это очень интегральное такое вот понятие. Там ведь не только... Что нас дезадаптирует? Дезадаптирует нас память, да, то есть вот потеря памяти – это самое мощное, что заметно. Но ведь есть еще речь, есть еще пространственное движение, есть еще внимание, есть еще умение интегрировать и целенаправленно двигаться в каком-то определенном направлении. Вот поставить цели, до нее дойти – это тоже предпосылки интеллекта. Из всего этого складывается интеллект. Когда теряется что-то одно – то у нас не получается интеллектуально полноценной личности. Но память – это, конечно, грандиозная часть интеллекта, и это то нарушение, чего сразу видно. Сразу видно в обществе, сразу видно. Ну, опять же, говорю сразу. Вот у психиатров есть такое понятие додементное когнитивное нарушение. Вот тот человек стал немножко каким-то рассеянным, немножко не может сосредоточиться. Надо уже сразу человека внимательно тестировать и понимать, что с ним происходит. Потому что утрата памяти – это уже, знаете, как конечный продукт какого-то определенного процесса. Ведь деменция бывает не только из-за дегенерации головного мозга, последствия черепно-мозговых травм, нарушения метаболических каких-то процессов в организме, опухолевые процессы, неконтролируемый прием препаратов, некоторые очень любят принимать, в том числе и всякие, я говорю, не хотят антидепрессанты, а кто-то вообще комплекс всего принимает, особенно в пожилом возрасте. И вот это все очень должно как бы быть регламентировано. Мы говорим родственникам. Если вы начинаете первые признаки замечать вот рассеянного внимания, человек стал какой-то не такой, вы, пожалуйста, сразу же обратитесь, ну, хотя бы там к неврологу, к психиатру, к гериатру. Человек пройдет тесты, если человеку назначить правильное лечение, по крайней мере, остановить это практически невозможно, если это дегенерация. Если это какая-то, так сказать, вот то, что я говорю, привносимая, да, в нашу жизнь вредность, то с ней можно бороться. Алкоголь, тоже дает. И употребление, уж не говоря о психоактивных веществах с целью получить кайф, это вообще дементирующие процессы. Но всегда можно вмешаться и остановить даже дегенерацию. То есть, занимаясь с пожилым человеком, у которого случается то самое страшное дегенеративное заболевание, которое нарушает память, это болезнь Альцгеймера, можно научить его на бытовом уровне о себе заботиться. Можно назначить ему терапию, во-первых, специфическую, во-вторых, благодаря определенным когнитивным тренингам, научить его за собой следить, умываться, пользоваться туалетом, кушать, переодеваться. Это очень важно.
1: Вы в госпитале помогаете с этим?
2: Мы помогаем в госпитале, но, к сожалению, когда в госпиталь приходят люди, это уже, ну, так сказать, достаточно приличная стадия этого заболевания. Поэтому много говорим вне госпиталя о том, что, пожалуйста, обращайте внимание на своих пожилых людей. Деменция – это не стопроцентный признак старости. Деменция – это ненормальное старение. У нас есть риски. Вот до 60 лет в популяции, ну, где-то примерно 2% риска заболеть деменцией. С 60 до 80 риск возникает, ну, допустим, ну, где-то там 15-20%. После 80 ближе к 90, ну, уже там 25-30-40%. То есть мы говорим о рисках. Это означает о том, что, убирая эти риски, мы можем человека садаптировать и научить жить даже с изменениями памяти. Вот к чему я.
1: Валентина Валерьевна, а как попасть в госпиталь?
2: Вы знаете, в госпиталь можно попасть, записавшись на прием по многоканальному телефону 227-50-77. Можно прийти в поликлинику госпиталя и записаться у дежурного администратора. Можно просто позвонить в оргметотдел, не готова сейчас сказать телефон и сказать, что, ну, как правило, пожилые люди просто узнают о госпитале, приходят даже физически в поликлинику и записываются, не говоря уже про наш, в самом деле, удобный многоканальный телефон, по которому можно записаться на прием. Очень много людей, которые годами ходят, и мы рады этим людям, потому что мы помогаем им продлевать здоровье, мы помогаем им сохранять здоровье, мы помогаем им излечиться, если случилась какая-то катастрофа. Вот знаете, сколько лет работаю в госпитале, нет проблем. Вот как-то вот не надо нас рекламировать, нас знают. Возможно, это часть уже и сарафанное радио, в том, что, по крайней мере, то, с чего мы с вами начали. Госпиталь – это про любовь. Это про добро к тому, кто пришел. Я не говорю, что все идеально. Конечно же, бывают люди, бывают раздражения, бывают какие-то непонятки. Но мы это культивируем. Мы культивируем доброжелательную атмосферу, в которой человеку просто хорошо прийти и мало того, что полечиться телесно, еще и получить какие-то духовные близость от беседы с таким же, да, пожилым человеком. Или у нас вот парни, ветераны боевых действий, они любят приезжать группами. Вот из города собрались группы, вот мы заодно полечимся, заодно хоть пообщаемся. У нас очень большая культурная жизнь. У нас есть и социальный отдел, который помогает решать проблемы вот с социальными, да, где-то у кого-то какие-то выплаты не те, у кого-то удостоверение потеряно, кому-то какой-то запрос составить. У нас есть замечательный клуб, где мы проводим концерты, где мы проводим всякие турниры, где мы проводим мероприятия для пожилых людей. Это приезжают к нам дети, различные музыкальные коллективы. Это всегда очень приятно. И госпиталь – это вот, я считаю, такое, знаете, место, где и душой, и телом хорошо.
1: У вас есть любимое место в госпитале? Вот ваше любимое? Кабинет, отделение, врач, местечко, может, просто физическое?
2: Вы знаете, у каждого человека есть любимые места, где он любит бывать, любимые люди, с которыми он любит общаться. У меня, конечно, есть, но давайте я не буду это раскрывать. Это мое любимое, да, места, где я люблю вот просто сесть, посмотреть так. Иногда вот даже это можно сказать, я люблю ходить по нашим коридорам. Мне нравится. Я вижу людей. Я люблю ходить по нашей поликлинике. Я люблю вникать в любую... Я вижу какую-то напряженность. Мне нравится подойти, поговорить, выяснить, в чем же дело. Мне нравится территория вокруг госпиталя, потому что мы стараемся за ней ухаживать. Много зеленых насаждений. Очень много людей приезжает, помогает нам озеленять территорию. Вот буквально 30 апреля Денис Владимирович, он каждый раз приезжает к нам на субботники. Денис Владимирович и правитель правительство, и Татьяна Леонидовна, и Минздрав помогают нам прибрать, посадить несколько зеленых насаждений. Нам очень приятно. Это остается память, остается прекрасное такое вот, такой дух госпиталя. Не так, да, буквально вот тоже к 30 апреля низкий поклон академическому району города Екатеринбурга. Нам построили прекрасную спортивную площадку недалеко от нашей поликлиники. Но она в основном, конечно, будет для сотрудников госпиталя. Но, тем не менее, у нас появилась возможность на своей площадке побегать в футбол, позаниматься с тренажерами. Мы растем, мы развиваемся, мы стараемся быть благожелательными и для пациентов, и для докторов, которые к нам приходят.
1: Мне нужны конкретные советы. Вот сейчас мы все озаботились своим пожилым возрастом, не буду говорить своей старостью. Что вот нужно сейчас делать людям среднего возраста, чтобы начать вот этот путь к нормальной, здоровой и достойной...
2: Во-первых,
1: второй половине жизни,
2: надо
1: скажем
2: всегда
1: так.
2: Строить планы на будущее. Про это говорила. На будущее надо запланировать обязательно 2-3 раза тренировок в неделю, хотя бы по
1: любых,
2: часу.
1: Любых тренировок.
2: Надо обязательно сесть и пересмотреть, и подумать, что я ем, и как я ем, и какое я удовольствие от этого получаю. И ни в коем случае не забывать про диспансеризацию раз в год. Вот это поможет вам выявить в ранних сроках заболевания их в корне задавить или скомпенсировать, и вы будете жить хорошо, долго, весело и строить планы до столетнего возраста.
1: А еще обязательно уберите со стола сахарницу и солонку. У нас в гостях была Валентина Валерьевна Ямпольская, начальник Свердловского клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов. Для ветеранов войн. Валентина Валерьевна, мы вам желаем, чтобы вы на танцы наконец-то сходили.
2: Спасибо, я это запланирую.
1: Приходите к нам еще.
2: Спасибо.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
0: Три факта о парках города.
5: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о набережной и сети от Декабристов до Белинского. Факт первый. Береговая линия и сети от Декабристов до Белинского – часть исторического центра города. Однако из-за отсутствия здесь набережной, пешеходной связи с другими территориями вдоль воды и стихийного озеленения, она не воспринимается как часть городской инфраструктуры. Факт второй. Еще в 18 веке на этой территории сформировалась купеческая заимка, на месте которой видные деятели Екатеринбурга возвели свои усадебные комплексы. Сады и огороды этих усадеб выходили на берег Исети. Крупнейшим подобным объектом этого района стал архиерейский сад при резиденции екатеринбургского епископа. Факт третий. Площадь территории, которую занимает этот участок набережной Исети, почти 5 гектаров. Ее протяженность вдоль воды составляет 600 метров. Архитекторы совместно с городскими властями разработали проект благоустройства зеленой зоны с сохранением купеческих традиций ландшафтного дизайна. Но включением этой территории в общую планировку набережной Исети в Екатеринбурге от низа до виза, создание которой идет все последние годы. А сейчас мы напомним, что набережная от Декабристов до Белинского является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Уже 816 тысяч жителей Уральского федерального округа приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Как сообщили в пресс-службе полпредства, активнее всего голосуют в Свердловской области – 367 тысяч человек. К уральцам обратился полпред президента Артем Жога. Благодарю всех, кто не стал тянуть с решением и в числе первых проголосовал за территорию для благоустройства. Ваше активное участие говорит о том, что на Урале живут неравнодушные люди, которые заинтересованы в развитии своих городов и поселков. Приглашаю всех, кто еще не проголосовал, поддержать проект и выразить свою позицию по объектам, которые должны преобразиться в следующем году. Напомню, 6-е всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с 21 апреля по 12 июня. Жители УРФО в возрасте от 14 лет и старше могут проголосовать за один из понравившихся объектов родного города, который будет благоустраиваться в следующем году. На голосование в Екатеринбурге вынесено 17 общественных пространств. Екатеринбургский Гортранс продлит работу общественного транспорта в День Победы. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро будут ходить до часу ночи 10 мая. Как всегда, поздно вечером 9 мая будет организовано накопление транспорта в центре города, чтобы развести пассажиров по домам после праздничного салюта. Автобусы будут стоять на следующих местах. На 8 марта от Малышева до Куйбышева, на Радищева от Сака Иванцетти до 8 марта, на Ельцина у Театра Драмы, на проспекте Ленина у Оперного театра, а также от Вайнера до Московской. На троллейбусах можно будет уехать с остановок на улице Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева, на Малышева от 8 марта до переулка Банковский, на улице Белинского в районе перекрестка Белинского и Малышева. Трамваи будут стоять на проспекте Ленина от Московской до Вайнера и в районе перекрестков Ленина, Луначарского и Ленина-Московской. Напомню, в Екатеринбурге оставят традиционную программу празднования Дня Победы. В городе возложат цветы к мемориалам Великой Отечественной войны, проведут парад Победы на площади 1905 года, но без участия военной техники и шествия Бессмертного полка. В историческом сквере пройдет праздничный концерт, затем прогремит фейерверк. Специалисты ЕТК закроют движение транспорта по улице Октябрьской революции в районе здания номер 56 с 12 мая по 19 июня. Это связано со строительством тепловых сетей на улице Октябрьской революции. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Улица тупиковая, объезд не предусмотрен, маршруты движения общественного транспорта не изменятся. Руководство ЕТК просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. По завершении работ обязуется восстановить элементы благоустройства. Напомню, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт, привет! И в этом выпуске об игроках, именинниках и невезучих. О Франции, стало быть. Поехали! Баскетболисты екатеринбургского «Уралмаша» завершили сезон в единой лиге. Четвертьфинальную серию «Зениту» из Санкт-Петербурга проиграли 1-3. Плохо. «Уралмаш» третий сезон подряд за все время выступления в элитном дивизионе выходит в плей-офф. Стабильно. «Уралмаш» — единственный из всех команд, кто три сезона подряд вылетает от большой четверки, но одерживает хотя бы одну победу. Даже у пермской «Пармы», опередившей нас в кубковой стадии, все еще ноль побед. Приятно. Но из разряда, когда у остальных еще хуже, мы находим позитив. Плохо, что «Уралмаш» уже три года не побеждает в плей-офф дома. Далее болеем за «Зенит», ведь за него выступает коренной екатеринбуржец Георгий Жбанов. В полуфинале соперничает с казанским «Униксом», откуда Жбанов и перешел в «Зенит» после победы в единой лиге. Футболисты екатеринбургского «Урала» гарантировали себе участие в стыковых матчах за право выхода в премьер-лигу. Это стало понятно за два тура до окончания чемпионата первой лиги. Ниже четвертого места подопечные Василия Березуцкого уже не опустятся. Есть, конечно, еще шансы на прямой выход, но для этого нужно а. выиграть два оставшихся матча 11 мая дома у «КамАЗа», 16 в гостях у «Черноморца», б. чтобы идущие на первом и втором месте воронежские «Факел» и «Столичная Родина» вообще не набрали очков. Напомню, 4 мая «Урал» проиграл 0-1 ярославскому «Шиннику» и отстает от второго места на 4 балла за два тура до финиша. Свердловчане впервые пропустили в 2026 году на Екатеринбург-арене, впервые с сентября проиграли на этом стадионе и впервые с 2012-го уступили дома «Шиннику». Но, правда, с 2013 по 2024 «Урал» выступал в премьер-лиге, а «Шинника» в элите нет с 2008-го. Итак, Екатеринбург увидит в мае еще минимум два футбольных матча. И минимум один хоккейный. Вечером 6 мая в 18:30 на арене УГМК шестой матч полуфинальной серии молодежной лиги между нашим «Авто» и московским «Спартаком». Билеты уже в продаже, все подробности на сайте хоккейного клуба «Автомобилист». При счете 1-3 в серии до 4 побед во втором овертайме в Москве в поединке номер 5 наша молодежка, уступая, сравняла и вырвала победу 2-1. В общем противостоянии пока отстает 2-3. Обе же победные шайбы «Спартаку» в Москве забросил коренной екатеринбуржец Максим Тарасов. Причем у него в день матча был день рождения – 20 лет. И лично я почему-то вспомнил другого именинника, который сам себе преподнес спортивный и победный подарок.
0: Интересный факт.
1: Вы считаете, что вам в жизни не везет, все плохо, задумываетесь, не сглазил ли кто? Не надо вспоминать анекдот про оленевода Крайнего Севера. Просто посмотрите на французского гонщика Жана Ализи. Нет, начиналась его карьера прекрасно. У отца в Авиньоне своя автомастерская, все детство рядом с машинами. В 20 лет выиграл всю французскую Формулу-3 и Формулу-2. Руководство команды втайне от спортсмена договорилось с боссами команды Тирелли. А вы попробуйте его разочек на домашнем гран-при. Жану сказали в последний момент, как бы между делом: «А, ты сегодня в Формуле-1 дебютируешь». Пробы-то оказались успешными. Четвертое место при 16-м в квалификации. И контракт на одну гонку стал постоянным. Уже через год Жан Ализи обгонял Алена просто и чуть не повторил то же самое с Айртоном Сенной. Кстати, козырь в пользу бразильца в его вечной войне с Простом. Ну а у Ализи начиналась своя война.

Он именно так и гонял. От души, на полной скорости. Риск и страсть сразу сделали француза с сицилийскими корнями любимцем болельщиков. А тут еще Скудерия Феррари предложила контракт, когда после нескольких сходов на Тирелли Жан на эмоциях заявил, что прощается с F1. Ему, правда, тут же еще и Уильямс сделал предложение, а Лизи отказался. С одной стороны, просто остался жив, ведь, по сути, на машине, на которой мог ехать и он, 1 мая 1994 года на Гран-при Сан-Марино разбился Сенна. С другой, Уильямс выиграл два подряд сезона в зачете пилотов и Кубке конструкторов, а Феррари безнадежно отставал. По сути, все очки красной армаде приносил только Ализи, но этого было мало.

0: И вот 11 июня 1995 года. Канада, Монреаль. Жану Ализи 31 год. И о чем же мечтает гонщик в день рождения? Ну, конечно, выиграть. И ведь свершилось. С 91-й попытки спустя 5 лет ожидания. Сначала обогнал британца Дэймона Хилла, а затем самого Михаэля Шумахера. У немца, правда, случилась заминка. Электрическая проблема. Коробка передач застряла на третьей. Пришлось совершить аж 70-секундный пит-стоп для перезагрузки бортового компьютера. Ализи и сам не понял, что вышел в лидеры. Ни его команда, ни судьи даже не успели поменять табличку. То есть он шел первым, а видел себя вторым и догадался только по реакции публики. Пересек финишную линию на полминуты раньше Шумахера, и тут впервые в истории гонок на трек выбежали зрители. Соревнования остановили, результаты посчитали по 68, а не 69 кругам. Тоже редкий случай, который, впрочем, на общий результат уже никак не влиял.
1: Шеф, не подбросишь меня?
2: Куда?
1: Вверх!
0: А тут еще у Ализи заглох мотор, к вопросу о невезении. Даже круг почета толком не мог совершить. Пришлось снять руль и просто так катить машину, едва ли не толкать. Как раз подоспел отремонтировавшийся Шумахер, лучше поздно, чем никогда, и предложил Жану подбросить до боксов. Радостный Ализи в красном комбинезоне на болиде Шумахера. Эти кадры и сейчас являются одними из самых трогательных в истории Формулы-1. Впрочем, история готовила спортсменам и другой сюжет. Как раз после этой гонки Шумахер согласовал все детали перехода Феррари на следующий год, что означало, Ализи Скудерии оказался не нужен. И хотя следующий сезон в новой команде для Жана получился самым лучшим в плане набранных очков 47, а Шумахер он победит в 95-м, свою суперсерию побед со Скудерией начнет только в 2000-м, ореол невезучего остался за Ализи навсегда. Как только он уходил из команды, у нее все было хорошо. Куда бы он ни приходил, начиналась полоса неудач. Умел выбирать правильный путь к победе, но всегда выбирал не самый подходящий момент. Даже свою самую последнюю гонку в 2001 в Японии завершил сходом. После «Формулы-1» с переменным успехом гонялся в Лимане, в Индикаре. В историю же навсегда вошел, как выигравший единственную гонку в день рождения. Единственный, ради кого на трассу высыпали болельщики, и единственный, кто уговорил Шумахера побыть его таксистом. Значит, все-таки это было не зря. До встречи!

0: свидетельство СМИ город ФМ 176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта об Основинском парке. Факт первый. Основинский парк был создан в 1970 году. В начале 20 века на его месте был густой сосновый бор, по которому протекала река Основинка. Ее русло в 1975 году перенесли в подземный коллектор. Она и сейчас течет под Пионерским поселком. Во время Великой Отечественной войны на территории будущего парка разбили огороды, где выращивали картошку. Их убрали лишь в конце 60-х, а позднее разбили питомник деревьев. Факт второй. Сейчас в парке живет много птиц, например, большие синицы, горехвостики, зеленые пеночки, а также дрозды-рябинники, белобровики и ушастые совы. Встречаются и редкие для Екатеринбурга виды – зеленая пересмешка, зарянка и бормотушка. Факт третий. Основинский парк – любимое место для летних прогулок и зимних катаний с горок у жителей Пионерского микрорайона. В настоящий момент парк ждет обновления. В прошлом году многие жители отдали свои голоса за улучшение парка. Но для победы этого было недостаточно. Пожелаем любимому парку Кировского района удачи в этом году. Горожанам уже представили план благоустройства с учетом рельефа и истории этой местности. Здесь планируют разделение на зоны, установку удобных входных групп и дополнительного освещения, а также современных детских, спортивных площадок и площадок для дрессировки собак. А сейчас мы напомним, что Основинский парк является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число регионов-победителей второго конкурса 2026 года президентского фонда культурных инициатив. Поддержку получили 12 проектов на общую сумму почти 40 миллионов рублей. Итоги конкурса подвели по результатам независимой экспертизы. Средства направят на реализацию инициатив в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Как заявил министр культуры Свердловской области Илья Марков, регион традиционно показывает высокий уровень участия в конкурсах президентского фонда культурных инициатив. Поддержка 12 проектов – это результат системной работы учреждений культуры, некоммерческих организаций и креативных команд. Эти инициативы направлены на развитие культурного потенциала региона, поддержку талантливой молодежи и продвижение уникальной уральской идентичности. Проекты охватывают темы культурного кода, исторического наследия и раскрытия самобытности территории, отвечая задачам национального проекта «Семья». В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Свой выбор уже сделали порядка 98 тысяч человек. Из них более 8 тысяч жителей отдали голос за Преображенский парк, который официально получил данное в народе название. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Ранее зеленая территория носила имя неофициально. Сейчас для благоустройства предложен второй этап второй очереди парка. Если объект наберет наибольшее количество голосов, здесь обустроят пешеходные зоны, яблоневый сад, пирс, фонтан и сцену на воде. Отмечу, чтобы работы по обновлению победившей территории профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще около 194 тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на портале госуслуг. Строители закроют движение транспорта по улицам Боевых Дружин и Октябрьской революции в три этапа. Первый этап по улице Октябрьской революции с 12 мая по 15 октября. Второй этап по улице Боевых Дружин от Октябрьской революции до Февральской революции с 12 мая по 15 октября. Третий этап на пересечении улиц Боевых Дружин и Февральской революции с 12 мая по 15 октября. Это связано с реконструкцией магистральной тепловой сети и кольцевого водопровода по улицам Боевых Дружин и Октябрьской революции. И на месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина, проспекту Ленина. Маршруты движения общественного транспорта не изменятся.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
5: Основанный в 1723 году, наш город получил название Екатеринбург. Но до сих пор спорят, в честь кого он был назван – святой Екатерины или жены Петра I. Но в 20-х годах 20 века ни один из вариантов жителей города не устраивал, и уральскую столицу решено было переименовать. Среди предложенных названий были Реваншбург, Красноуральск, Красный Урал, Уралград или Андрейбург. Однако выбрано было название Свердловск по фамилии революционера Якова Свердлова. Он вел активную подпольную работу на Урале с 1905 по 1907 год.
0: Город ФМ на 107.6. Самое екатеринбургское радио.
6: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Школьники из Свердловской области взяли более 60 призовых мест на Всероссийской олимпиаде. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. По результатам олимпиады 9 свердловских школьников стали победителями. Еще 54 ребенка заняли призовые места. Самые высокие результаты показала ученица 11 класса из Екатеринбургской школы номер 181. Она стала победителем олимпиады по литературе и призером по русскому языку. Наша олимпиадная сборная стала самой многочисленной за последние 5 лет. В 24 дисциплинах боролись 152 ученика. Самой популярной у ребят стала информатика. В ней выступили 38 уральцев. В топе также русский язык и физика, написал Паслер в своих соцсетях. Отмечается, что результаты олимпиады будут учтены при поступлении школьников в вузы. Победители и призеры заключительного этапа смогут поступить в университеты без экзаменов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименования объектам в Кировском районе. Теперь пешеходная часть улицы Мира от Блюхера до Академической носит имя Аллея волонтеров. Ранее такое решение приняла комиссия по топонимике, увековечив в городской среде вклад волонтеров в развитие города, в том числе помощь в проведении крупных международных мероприятий и сборе голосов для благоустройства парков по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». В свою очередь, за зеленой зоной на пересечении улиц Карла Либнихта и Первомайской напротив здания Свердловской филармонии закреплено название «Сквер генерала Устинова», которое посвящено советскому военному контрразведчику, участнику Великой Отечественной войны, родившемуся на Урале. Сквер генерала Устинова – особо охраняемая природная территория местного значения и памятник ландшафтной архитектуры. Здесь растет 90 деревьев, 11 видов, кустарники и 22 вида дикорастущих травянистых растений. В Екатеринбурге стартовал опрос по определению территории для высадки деревьев в Октябрьском районе Уральской столицы. Он продлится до 26 мая. Жителей просят выбрать из следующих вариантов. В зеленых зонах вдоль улицы Восточная от дома номер 72 до дома номер 86, на территории общественного пространства у пересечения улиц Луначарского и Ткачей, вблизи культурного центра Кольцовский, вдоль переулка Утреннего, либо другое. Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала госуслуги.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Это уже 64-й выпуск нашего проекта. За все предыдущие мы почти ни разу не задумывались, а зачем все это было нужно. Нет, не в смысле цикла радиопередач об уральском роке, а сам рок. Точнее, не предоставляли слова самим музыкантам. Почему же они вдруг все взяли в руки гитару? Сегодня необычный формат. Те, кто обычно в наших программах поют, будут говорить, причем говорить много. Вот, например, главный свердловский рок-философ Егор Белкин. Философ не только по жизни.
1: Так вот, правильно, была такая ситуация, когда все люди друг друга любили.
2: А вино было дешевле.
1: Может быть, знаешь, даже и это. Понимаешь, огромное количество превходящих условий, по которым делить было нечего. То есть люди как-то работали. Была вот та общность, которая не была создана вот по принципу рок-клуба, формально. Знаете, вот сейчас мы все соберемся, сейчас нас всех перепишут в карточки.
3: Егор Белкин выступал в группах «Эр-клуб» и «Урфин Джуз», где он играл на гитаре и пел. Учится на последнем курсе философского факультета Уральского университета. В прошлом году выступал в составе Наутилуса Помпилиуса. В настоящее время продюсер группы «Настя».
1: Каждый, кто приходил вот и говорил, карточки, что я что-то делаю, что я рок-н-ролльщик, вот, каждому сразу на 99% выдавалось плюсов. То есть сразу его начинали бить. И кто бы это ни приходил. Понимаете, пришел там Шахрин, он пришел несколько позже. Пришел вообще, по-моему, от Абушка, да, от Сахи.
4: Да, я на Сейшен попал.
1: И тем не менее его приняли сразу же, потому что, так сказать, он пришел и сказал, я, знаете, ребят, я вас понимаю. Я понимаю, зачем вы все это делаете, и к чему вы все это делаете. Вы знаете, я тоже пытаюсь это делать. Все было очень хорошо. Потом, я не знаю, я вижу пока только одну такую причину, мощную. Вот, это мамона, то есть это деньги. Вот. Знаете, это сразу, когда мы переводим вот эти вещи в план прагматический, когда мы пытаемся на этом зарабатывать деньги, наши интересы начинают, по известной нам теории, сразу же бороться. Правильно? Хотим мы этого, не хотим, так или иначе. Кто-то стоит столько-то, кто-то стоит столько-то и так далее. И мы начинаем вот из-за этой мути, мы начинаем уже разговаривать с друг другом не как рок-н-ролльщик с рок-н-ролльщиком, а как подельщик с подельщиком. То есть уже вот идут другие немножко отношения между людьми. И мне всегда бесила эта великая фраза, то, что знание умножает печать. Это обидно. Мы стремимся к знанию, мы стремимся к тому, чтобы знать и уметь как можно больше. Но это, как ни странно, приводит к такому результату, что мы разобщаемся, что мы отчуждаемся друг от друга. И, знаете, теряется, как мне кажется, сам смысл нашего существования именно в рамках рок-н-ролла. Понимаете? Задуманного и осуществленного в свое время именно как средство для объединения людей. По каким-то другим критериям, нежели классовые, там, экономические и прочие. Понимаете? По каким-то более духовным.
0: Это фрагмент передачи «Чёртово колесо» 1989 года. Егор Белкин, Вадим Самойлов, Владимир Шахрин, Настя Полева, Александр Помтыкин находятся в той самой комнате номер 64. Видеоматериал доступен в видеоверсии выпуска на странице «Город.ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Ну а Егор Белкин действительно через год станет выпускником философского факультета УРГУ. В свою очередь, главный строитель уральского рока Владимир Шахрин из группы «Чайф» высказывает свою точку зрения.
5: Ну, просто, видимо, так же, как и жизнь меняется, когда за последние 2 года для меня это вообще как будто лет 10 прошло. То есть во что-то успели поверить, потом перестали верить, потом поверили снова и снова где-то, может, перестаем верить в то. А начинаем верить именно в то, что будет вечно. Это может быть в рок-н-ролл, в любовь, там, в дружбу, что угодно, в такие вещи, которые не зависят от того, какие дуют ветры где-то там наверху. Просто я сейчас стараюсь делать то, во-первых, что хочу делать, но это я как-то всегда старался делать. И то, что принесет какую-то пользу реальную. А то, что, значит, называлось, когда я был депутатом, это было просто никому не нужно. Ни мне, ну и никому другому тоже.
0: We'll be right back. Слышные фоном детские голоса – это юные посетители кружков, секций и других представлений, которых тогда в ДК Свердлова было немало. Никто и не подозревал, что за стеной беседуют две легенды. Это интервью у Владимира Шахрина брал Алексей Балабанов. Кстати, насчет депутатства Шахрина. В 1985 году лидер Чайфа действительно и неожиданно для себя оказался в Кировском райсовете, где получил предложение войти в секцию по культуре. На первом же заседании разговор как раз и зашел о рок-музыке. Сейчас под видом всяких диспутов проходят подпольные рок-концерты. К этому очень внимательно нужно относиться. Вот вы, молодой человек, сказали Шахрину, как раз и можете подавать сигналы. Молодой человек был, мягко говоря, не согласен и заявил: «Товарищ Аникина, вы только что зачитали список запрещенных групп? Так вот, я играю в одной из них, в самом конце списка, на букву «Ч», и ничего плохого в этом не вижу». Негодование чиновницы было страшным. Через неделю Чайф выгнали с репетиционной точки. Последовала реакция и начальства Владимира Бегунова, работавшего тогда в милиции. Постыдил замполит. Вот кто бы мог подумать, что вскоре признаваться в службе в органах будет стыдно, а рассказывать об игре в запрещенной рок-группе как-то даже и гордо.

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в тройку лидеров по активности голосования за объекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За две недели проголосовали 354,5 тысячи жителей региона. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина. Согласно его статистике, наравне со Свердловской областью наибольшую активность проявляют жители Санкт-Петербурга, более 423,5 тысяч голосов, и жители Республики Башкортостан. Татарстан свыше 370 тысяч голосов. В целом по стране проголосовали более 6,5 миллионов человек. Хуснуллин призвал другие регионы не отставать от лидеров и напомнил, что голосование продлится до 12 июня. Принять участие в голосовании могут жители региона старше 14 лет. Каждый пользователь может выбрать одну территорию через портал или приложение госуслуги. Альтернативный способ – обратиться к волонтерам, которых можно узнать по бейджам с логотипом проекта. У добровольцев имеются планшеты с приложением «Волонтеров ЭКГС», где представлена визуализация проектов и подробная информация о каждом объекте. С начала весеннего сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадали 3100 человек. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 10 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 13 человек. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медорганизации исследовано 820 клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,7% проб лаймборрелиоза, в 35,8% проб. Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 58 300 вакцинаций и 157 000 ревакцинаций. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов присоединился к международной акции «Сад памяти», цель которой – почтить павших в Великой Отечественной войне. Важно сохранять память и передавать ее следующим поколениям. Акция началась в 2020 году и в этом проходит уже в седьмой раз. И та цель в 27 миллионов деревьев, которые будут напоминать о погибших, именно такое количество потерял Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Чтобы каждый саженец был живым памятником каждому, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость, заявил глава Екатеринбурга. Он добавил, что акция способствует озеленению города, делая его более экологичным и комфортным для жизни. В рамках акции было высажено 25 деревьев. Каждое дерево отмечается на цифровой карте проекта и хранит истории героев в специальном цифровом архиве. В рамках «Сада памяти» в этом году уже высажено 15 миллионов деревьев в 32 странах мира, а за 6 лет проведения акции свыше 160 миллионов деревьев. Добавлю, акция инициирована президентом Владимиром Путиным в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 26 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: В Екатеринбурге есть не только самые высокие здания в России, но и одни из самых длинных. Самое протяженное здание Екатеринбурга имеет 23 подъезда. Дом построен в 1989 году по адресу улица Техническая, 68. В доме 266 квартир. На втором месте сразу два дома с 22 подъездами. Один из них, 1934 года постройки, находится по адресу Челюскинцев, 60. Второй, 1972 года, на улице Академика Бардина, 19. Визуально дом на Бардина выглядит длиннее первых двух за счет своей формы. Если все пятиэтажки того периода имеют строго прямоугольную форму, этот построен необычно, в форме дуги.
0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой навсегда.

все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Школьники из Свердловской области взяли более 60 призовых мест на Всероссийской олимпиаде. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. По результатам олимпиады 9 свердловских школьников стали победителями, еще 54 ребенка заняли призовые места. Самые высокие результаты показала ученица 11 класса из Екатеринбургской школы номер 181. Она стала победителем олимпиады по литературе и призером по русскому языку. Наша олимпиадная сборная стала самой многочисленной за последние 5 лет. В 24 дисциплинах боролись 152 ученика. Самой популярной у ребят стала информатика. В ней выступили 38 уральцев. В топе также русский язык и физика, написал Паслер в своих соцсетях. Отмечается, что результаты олимпиады будут учтены при поступлении школьников в вузы. Победители и призеры заключительного этапа смогут поступить в университеты без экзаменов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименования объектам в Кировском районе. Теперь пешеходная часть улицы Мира от Блюхера до Академической носит имя Аллея волонтеров. Ранее такое решение приняла комиссия по топонимике, увековечив в городской среде вклад волонтеров в развитие города, в том числе помощь в проведении крупных международных мероприятий и сборе голосов для благоустройства парков по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». В свою очередь, за зеленой зоной на пересечении улиц Карла Либнихта и Первомайской напротив здания Свердловской филармонии закреплено название «Сквер генерала Устинова», которое посвящено советскому военному контрразведчику, участнику Великой Отечественной войны, родившемуся на Урале. Сквер генерала Устинова – особо охраняемая природная территория местного значения и памятник ландшафтной архитектуры. Здесь растет 90 деревьев, 11 видов, кустарники и 22 вида дикорастущих травянистых растений. В Екатеринбурге стартовал опрос по определению территории для высадки деревьев в Октябрьском районе Уральской столицы. Он продлится до 26 мая. Жители просят выбрать из следующих вариантов. В зеленых зонах вдоль улицы Восточная от дома номер 72 до дома номер 86, на территории общественного пространства у пересечения улиц Луначарского и Ткачей, вблизи культурного центра Кольцовский, вдоль переулка Утреннего, либо другое. Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала госуслуги.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке «Семь ключей» в железнодорожном районе. Факт первый. Парк «Семь ключей» является особо охраняемой природной территорией. Зеленая зона парка составляет около 20 гектаров. Лес в основном сосновый и березовый, много кустарников. В парке живут белки, здесь много птиц. Факт второй. В течение учебного года в парке проходят уроки физкультуры для школьников и студентов. Парк очень любят местные жители. Рядом активно развивается микрорайон «Старая сортировка», поэтому посещаемость парка растет. Факт третий. На сегодняшний день в парке есть достаточно разветвленная прогулочная сеть. Установлены скамейки, есть воркаут-площадка. Но в своем текущем состоянии он не способен отвечать интересам жителей и нуждается в благоустройстве. В 2024 году администрация района провела опрос горожан о том, каким они хотят видеть парк «Семь ключей». Горожане прислали более сотни предложений. А сейчас мы напомним, что парк «Семь ключей» является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в тройку лидеров по активности голосования за объекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За две недели проголосовали 354,5 тысячи жителей региона. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина. Согласно его статистике, наравне со Свердловской областью наибольшую активность проявляют жители Санкт-Петербурга, более 423,5 тысяч голосов, и жители Республики Башкортостан. Татарстан свыше 370 тысяч голосов. В целом по стране проголосовали более 6,5 миллионов человек. Хуснуллин призвал другие регионы не отставать от лидеров и напомнил, что голосование продлится до 12 июня. Принять участие в голосовании могут жители региона старше 14 лет. Каждый пользователь может выбрать одну территорию через портал или приложение госуслуги. Альтернативный способ – обратиться к волонтерам, которых можно узнать по бейджам с логотипом проекта. У добровольцев имеются планшеты с приложением «Волонтеров ЭКГС», где представлена визуализация проектов и подробная информация о каждом объекте. С начала весеннего сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадали 3100 человек. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 10 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз 13 человек. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медорганизации исследовано 820 клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,7% проб лаймборрелиоза, в 35,8% проб. Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 58 300 вакцинаций и 157 000 ревакцинаций. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов присоединился к международной акции «Сад памяти», цель которой – почтить павших в Великой Отечественной войне. Важно сохранять память и передавать ее следующим поколениям. Акция началась в 2020 году и в этом проходит уже в седьмой раз. И та цель в 27 миллионов деревьев, которые будут напоминать о погибших, именно такое количество потерял Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Чтобы каждый саженец был живым памятником каждому, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость, заявил глава Екатеринбурга. Он добавил, что акция способствует озеленению города, делая его более экологичным и комфортным для жизни. В рамках акции было высажено 25 деревьев. Каждое дерево отмечается на цифровой карте проекта и хранит истории героев в специальном цифровом архиве. В рамках «Сада памяти» в этом году уже высажено 15 миллионов деревьев в 32 странах мира, а за 6 лет проведения акции свыше 160 миллионов деревьев. Добавлю, акция инициирована президентом Владимиром Путиным в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, на связи певица ЛР из Екатеринбурга. Слушай мои треки на радио.

0: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
2: Подвиг Екатерины Ивановой. Храбрая Катя. Ни для кого не секрет, что с первых дней специальной военной операции не только мужчины самоотверженно вставали на защиту нашей Родины. Ведь без женских нежных рук, которые ловко выполняют отточенные действия во время перевязок, когда каждая секунда может стоить жизни, без доброго слова поддержки, которое всегда укрепляет силу духа, не обойтись даже самым бесстрашным и опытным бойцам на поле битвы. Катюша, здравствуй! Давно я тебя не слышала. Ну как у тебя дела? Как на учебе в колледже? Зазвучал в трубке приветливый голос пожилой женщины. Да вот, закончила недавно тетя Галь, отвечала Катя. Ой, как хорошо! Теперь, небось, всех деревенских стариков лечишь? Нет, я не деревенских, с улыбкой возразила девушка. А кого же еще, Кать? Ребятам нашим помогать буду. Юная Катя Иванова еще со школьной скамьи интересовалась медициной. Уже тогда она успешно освоила правила оказания первой помощи и уверенно разбирала автомат не хуже любого мальчишки. Душа Кати тянулась спасать людские жизни. Юная Катя Иванова еще со школьной скамьи интересовалась медициной. Уже тогда она успешно освоила правила оказания первой помощи и уверенно разбирала автомат не хуже любого мальчишки. Душа Кати тянулась спасать людские жизни. И после получения диплома фельдшера девушка решила, что бороться за жизнь пациентов будет в берцах и камуфляжной форме. Чтобы вселять веру в себя, солдат и придавать им физических и моральных сил, нужно самому обладать недюжиной стойкостью и отвагой. Храбрая Екатерина Иванова, прапорщик медицинской службы Вооруженных сил Российской Федерации, как раз из таких мужественных женщин, про которых, в общем-то, и язык не поворачивается сказать, что они слабый пол. Вечером 27 февраля 2022 года бригада медиков эвакуировала в тыл группу раненых военных на санитарных машинах. Екатерина, находясь внутри одного из грузовиков, внимательно наблюдала за состоянием тяжелораненого бойца. Едва они тронулись с места, враг застал их врасплох. Грохот разорвавшегося поблизости снаряда заставил сердце замереть. На ее глазах из загоревшейся машины, которая ехала впереди, один за другим наружу выскакивали раненые бойцы. Те из них, кто все еще мог продолжить бой, поднимали с земли и из последних сил продолжали вести перестрелку с врагом. Екатерину поразила жестокость противника. «Боже мой! Да они целятся прямо по Красному Кресту!» – промелькнула пугающая мысль, когда первую машину охватило пламя. В ту же минуту следующий снаряд пробил их грузовик насквозь. В этот момент она крепко сжала руку ослабевшего бойца. К несчастью, на нем не оказалось ни каски, ни бронежилета. Легкая мишень для кровожадного врага, бессердечность которого не знает границ. Однако Екатерина оперативно приняла решение. Не сомневаясь ни секунды, она заслонила собой беззащитного мужчину на носилках от летящих во все стороны осколков. Именно благодаря хладнокровию храброй Кати он остался цел. Несмотря на множественные осколочные ранения по всему телу, хрупкая девушка-фельдшер с несгибаемой волей не прекращала сопровождать уцелевших солдат под нескончаемым огнем до российской колонны, пока вместе с бойцами сама не попала в госпиталь на лечение. До того она думала прежде всего о здоровье наших защитников, благодарящих свою бесстрашную спасительницу, вернувшуюся раненой, но не сломленной. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, фельдшер хирургического отделения, прапорщик Екатерина Иванова, была награждена медалью за отвагу, которая была вручена ей прямо в госпитале министром обороны.
1: Благодарим за предоставленные материалы портал Подвиг РФ.
0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Завершена регистрация на международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Свердловская область в числе лидеров по числу поданных заявок. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Фестиваль станет действительно глобальным событием, объединяющим молодежь планеты. 62 тысячи заявок поступило из стран Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока и даже из Австралии. Впервые в современной истории фестивалей молодежи иностранные гости проявили такой интерес к событию. От них поступило на 20 тысяч больше заявок, чем от россиян. Среди нашей молодежи по количеству зарегистрировавшихся лидируют Москва и Свердловская область. Экспертам предстоит непростая задача – выбрать 10 тысяч участников, которые отправятся на фестиваль в Екатеринбург. Уверен, Свердловская область сможет удивить всех гостей международного фестиваля молодежи, написал Паслер в своих соцсетях. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел объезд железнодорожного района, в ходе которого обсуждались планы развития транспортной и социальной инфраструктуры. Городоначальник побывал на железнодорожной станции ВИС. Ранее за счет местного бюджета здесь были отремонтированы подъездные пути, а в шаговой доступности обустроены остановочные павильоны. Орлов дал поручение проработать дальнейшие сценарии развития пространства, подчеркнув при этом, что транспортный узел на улице Ольховской крайне востребован у горожан и жителей екатеринбургской агломерации. Еще одним объектом, который посетила делегация, стала школа номер 119 в переулке Пугачевском. Здание образовательного учреждения возведено в 62-м году, пристрой в 67-м. Ежегодно в рамках подготовки к очередному учебному году проводятся текущие ремонты. Несмотря на принимаемые меры, материально-техническая база школы нуждается в обновлении. По итогам инспекции глава Екатеринбурга распорядился проанализировать возможность увеличения мощности школы номер 119 за счет строительства второго корпуса либо возведения нового здания образовательного учреждения. Неизвестные злоумышленники разослали по редакциям нескольких СМИ фальшивую новость от имени госавтоинспекции. В письме утверждалось, что в регионе запрещено применение дорожного знака «Пешеходный переход» – вариант с желто-синей цветовой гаммой. В пресс-службе госавтоинспекции подчеркнули, что эти сведения являются недостоверными. Запрет на установку знака на территории Свердловской области не вводился и не планируется. Демонтаж таких знаков не требуется. Также в госавтоинспекции обращают внимание на то, что ведомство не использует электронную почту с доменом Gmail для рассылки сообщений. Все новости госавтоинспекции публикуются в официальном телеграм-канале, в канале Макс, на странице во ВКонтакте и на Рутубе.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: Она пришла весна.
2: На Город FM.
3: One, two. У вас

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 прим. 1 Уголовного кодекса России.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке Южном в микрорайоне Ботанический. Факт первый. Парк Южный расположен в Чкаловском районе Екатеринбурга, в границах улиц Шварца и Фучика. Его площадь 2,5 гектара. Факт второй. Парк был создан в 2013 году. Именно тогда здесь были посажены деревья и кустарники, разбиты дорожки, установлены скамейки и урны. Факт третий. Жители Ботанического микрорайона очень любят свой парк. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, организуют районные мероприятия. Весной сюда ходят любоваться цветущими яблонями, а зимой собираются вокруг елки. Сейчас парк морально устарел и не отвечает требованиям комфортного городского парка. Горожане просят обновить здесь детские площадки, организовать велодорожки и разбить клумбы. А сейчас мы напомним, что парк Южный является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Все как-то странно, за окнами птица, еще слишком рано. Думаю о тебе. На улицах дети.

0: в Екатеринбурге. 10:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В России становится популярным сонный туризм, сообщает Ассоциация туроператоров России. Граждане едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Эксперты объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Турист с запросом на качественный сон выбирает уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. Большинство городских отелей также внедрили меню подушек, которые дополняют номера блэкаут-шторами для комфорта гостей. Условиям здорового сна в России соответствует не больше 20% 4- и 5-звездочных отелей. В Екатеринбурге стартовал опрос по определению территории для высадки деревьев в Октябрьском районе уральской столицы. Он продлится до 26 мая. Жителей просят выбрать из следующих вариантов. В зеленых зонах вдоль улицы Восточная, от дома номер 72 до дома номер 86, на территории общественного пространства у пересечения улиц Луначарского и Ткачей, вблизи культурного центра Кольцовский, вдоль переулка Утреннего, либо другое. Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе «Обратная связь» портала госуслуги. В Екатеринбурге в ночь с 5 на 6 мая состоится репетиция парада в честь Дня Победы. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, с 20 часов до 4 утра будет перекрыто движение для всех видов транспорта на центральных улицах. В указанное время нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Пушкина до Хохрякова, по 8 марта от Малышева до Бориса Ельцина, по Бориса Ельцина от 8 марта до дома номер 10 по улице Бориса Ельцина, по Вайнера от Антона Валика до проспекта Ленина, по Урицкого от Антона Валика до площади 1905 года, по Володарского от Антона Валика до площади 1905 года. Также в обозначенный период на этих улицах запретят парковку. Кроме того, с 20.00 5 мая до 2 утра 6 мая запрещается движение на самокатах и других СИМ по дорогам и тротуарам в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулок Красный. Напомню, в этом году парад Победы на площади 1905 года будет проведен без участия военной техники.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять тебя это прикольно. Во мне так много ошибок, но я слал нафиг все правки. Достиг абсурда вершины, горел, как рукопись Кафки.
1: И вместо тысячи помпезных драм
0: пройдусь мурашками прямо по нам.

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Сделано в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
2: Человека всегда тянуло к неизведанному. Наш удивительный мир полон тайн и чудес, и люди всю свою историю стремились познать и постичь его, дабы хоть чуть-чуть приоткрыть таинственную и бесконечно далекую завесу мироздания. В каждую эпоху рождались отважные и смелые герои, которых не пугали никакие трудности на этом пути. И, конечно же, самой главной мечтой человечества было небо. От природы лишенный крыльев и несколько завидующий птицам, но наделенный несгибаемым духом, человек раз за разом пытался покорить его. На этом поприще было много попыток, удачных и не очень, начиная от крыльев Дедала, скрепленных воском, и заканчивая громоздкими воздушными шарами. И вот в самом начале 20 века человек наконец обуздал небесную стихию. После тысяч проб и ошибок в 1903 году наконец был совершен грандиозный прорыв. Громоздкая махина поднялась в воздух. Первый в мире управляемый полет на самолете был зафиксирован, после чего авиация начала развиваться семимильными шагами. Но, разумеется, человеку этого оказалось недостаточно. Достигнув одной вершины, он целеустремленно бросается покорять следующую. И что может быть выше неба? Правильно, это космос. То, что казалось нашим далеким предкам совершенной фантастикой и даже сказкой, 12 апреля 1961 года стало реальностью. Свершилось невероятное и даже невообразимое. Простой советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин покорил космос. Это было страшно и в то же время безумно волнительно. Никто не знал, что ждет Юрия на орбите. Самый главный вопрос – выдержит ли человеческий организм космические перегрузки? И несколько побочных, например, действительно ли Земля покоится на спине огромной черепахи? В 9 утра весь мир застыл в томительном ожидании. Казалось, что меньше всех волновался сам Гагарин. После проверки всех систем он произнес знаменитую, простую и лаконичную фразу, вошедшую во все учебники. «Поехали!» Весь полет длился 1 час 46 минут. Непонятно, к сожалению или к счастью, но никакой черепахи в космосе не оказалось. Зато взору Юрия Алексеевича предстала не менее величественная картина. Огромный голубой шар, имя которому – планета Земля. Совершив кругосветное путешествие, Гагарин приземлился в Саратовской области и моментально стал известен на весь мир. Его приглашали в разные страны, руководители государств стремились пожать ему руку. Однако мировая слава совершенно не испортила Гагарина. Напротив, рядом с президентом и среди толпы обыкновенных граждан он оставался простым и скромным пареньком, каким был в летном училище. Наверное, таким и должен быть настоящий герой, который доказал, что человек может все. И даже чуть-чуть больше.
1: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Завершена регистрация на международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Свердловская область в числе лидеров по числу поданных заявок. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Фестиваль станет действительно глобальным событием, объединяющим молодежь планеты. 62 тысячи заявок поступило из стран Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока и даже из Австралии. Впервые в современной истории фестивали молодежи иностранные гости проявили такой интерес к событию. От них поступило на 20 тысяч больше заявок, чем от россиян. Среди нашей молодежи по количеству зарегистрировавшихся лидируют Москва и Свердловская область. Экспертам предстоит непростая задача – выбрать 10 тысяч участников, которые отправятся на фестиваль в Екатеринбург. Уверен, Свердловская область сможет удивить всех гостей международного фестиваля молодежи, написал Паслер в своих соцсетях. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел объезд железнодорожного района, в ходе которого обсуждались планы развития транспортной и социальной инфраструктуры. Градоначальник побывал на железнодорожной станции ВИС. Ранее за счет местного бюджета здесь были отремонтированы подъездные пути, а в шаговой доступности обустроены остановочные павильоны. Орлов дал поручение проработать дальнейшие сценарии развития пространства, подчеркнув при этом, что транспортный узел на улице Ольховской крайне востребован у горожан и жителей Екатеринбургской агломерации. Еще одним объектом, который посетила делегация, стала школа номер 119 в переулке Пугачевском. Здание образовательного учреждения возведено в 62-м году, пристрой в 67-м. Ежегодно в рамках подготовки к очередному учебному году проводятся текущие ремонты. Несмотря на принимаемые меры, материально-техническая база школы нуждается в обновлении. По итогам инспекции глава Екатеринбурга распорядился проанализировать возможность увеличения мощности школы номер 119 за счет строительства второго корпуса либо возведения нового здания образовательного учреждения. Неизвестные злоумышленники разослали по редакциям нескольких СМИ фальшивую новость от имени госавтоинспекции. В письме утверждалось, что в регионе запрещено применение дорожного знака «Пешеходный переход» – вариант с желто-синей цветовой гаммой. В пресс-службе госавтоинспекции подчеркнули, что эти сведения являются недостоверными. Запрет на установку знака на территории Свердловской области не вводился и не планируется. Демонтаж таких знаков не требуется. Также в госавтоинспекции обращают внимание на то, что ведомство не использует электронную почту с доменом Gmail для рассылки сообщений. Все новости госавтоинспекции публикуются в официальном телеграм-канале, в канале Макс, на странице во ВКонтакте и на Рутубе.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 26 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Факт первый. Сквер Дружбы народов расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро Машиностроителей. Свое наименование эта зеленая территория получила в 2019 году. Факт второй. В 2019 году в сквере Дружбы народов состоялась церемония открытия памятного камня, от которого отходят аллеи этого сквера. Камень символизирует единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге. Напомним, что в 2026 году в нашей стране отмечается Год единства народов России. Факт третий. Свой вклад в создание сквера Дружбы народов внесли представители более 50 народностей. На аллеях сквера ими были высажены деревья, и каждое деревце было промаркировано табличкой, напоминающей о народе, представители которого его посадили. Украшением сквера стала беседка, однако сквер нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве. А сейчас мы напомним, что сквер Дружбы народов является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Меня зовут Надя Пи. Я певица из Екатеринбурга. Слушайте мои песни на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники ФСБ звонят гражданам только для того, чтобы пригласить их на личную встречу на территорию ведомства.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Одна из самых старых в Екатеринбурге – улица Коробковская, ныне Октябрьской революции. Первые сведения о ней относятся к концу XVIII века. В первой половине XIX века она появилась и в генплане Екатеринбурга, разработанном архитектором Михаилом Малаховым. До революции улица состояла из 49 дворов.
0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город ФМ.

точно не усну. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер. Так

0: В Екатеринбурге полночь.
1: На 107,6.

внезапно, и я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет, от рукопожатия до переплетения судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим в социальной сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снег.

мнение со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно за.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники правоохранительных органов никогда не общаются с гражданами по видеосвязи, не используют мессенджеры, не отправляют в подтверждение своих слов служебные документы и удостоверения.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: На 107.6. I could stay awake just to hear.

0: свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы радио город ФМ 354-5702.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: На 107.6.

Искалечены ранами, искалечены травмами, но я лечу словно мотыльки среди ночи, как те лампочки. Все мои жанры из паники, я не сбавляю, лечу, кричу забавными драмами. Не помню, но я лечу.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи.
1: Город FM. На 107.6.

плейлист для ночных жителей на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, это Эйва, я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио Город ФМ.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Рашид ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: На 107,6.

Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: В Екатеринбурге половина четвертого.
2: Город FM на 107.6.

0: утро.
1: Сделано в Екатеринбурге.
2: Привет, меня зовут Тони Мо. Слушайте мою музыку на радио Город FM.
3: Ты мой сладкий сон.

твой запах волос, нежное тело в моих объятиях, зеленый цвет глаз меня сводил с ума. Прошу, почаще приходи во снах. Я помню твой запах волос, нежное тело в моих объятиях, зеленый цвет глаз меня сводил с ума.

0: Сколько букв в твоем имени я после каждой напишу «люблю».
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: Город FM. На 107.6.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, на связи Розатов, и я рад, что ты хочешь слушать крутую музыку. А я хочу быть услышанным тобой на волнах радио Город ФМ.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107.6.